знание Творца, отвергли мудрость, сходящую свыше. Мудрость, сходящую свыше, которая чиста, мирна,

плохим или хорошим. Тщеславие – плохое дело, правда? Но Библия осуждает тщеславие. А что же тогда говорил апостол Павел? «Стремлюсь к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Сражаюсь так, чтобы сражаться, бегу, чтобы первым прибежать». Он не проповедовал, чтобы доползти к воротам небесного царства и скромности. Он говорит: «Нет, ребята, всех хочу позади оставить». Что это? Перенаправленное тщеславие. Потому что оно перестает быть тщетной славой. Оно становится славой Бога. Потому что если мы правильно направляем наши стремления и желания с Божьей помощью, тем самым мы исполняем Божью волю. Что же нам в этом помогает, друзья мои? Слово Божие, заповеди Всевышнего. Но этого тоже может оказаться мало для человека. Потому что если мы имеем Божьи заповеди, как говорил апостол Павел, желание добра во мне есть, а чтобы делать оное, того не нахожу. Он говорил о своем состоянии души не того времени, когда он уже был обращенным христианином, живущим в Божьей благодати. Что такое благодать? Я хочу сказать, чтобы мы понимали, сейчас нет времени раскрывать. Это не все прощения постоянно. Знаете, вот такое понимание у людей есть. Ну, мы все же грешники, ну, в общем, да. Что это? Мы не святые, хотя мы ж не святые. Известная такая тема, правда? А мы о чем говорим? Писание говорит: будьте святы. То есть, если ты не святой, а мы, кстати, вот уже много недель говорим о том, что значит быть святым, то ты не исполняешь заповедь Божию. Поэтому святость – это не недостижимый идеал. Это то, что повелено, то, с чего начинают. Может ли человек возвыситься, подняться в святости, достичь Бога? Конечно, нет. Но если он не будет делать движения своего внутреннего, сердечного и действий определенных в своей жизни, то ничего не произойдет. А сила благодати заключается в том, что верующему в Иисуса Христа дана помощь свыше, научающая нас благодать, дарующая нам способность. Но этой способности нужно пожелать, о ней нужно просить. Не то чтобы просить, чтобы ее дали, а просить, чтобы ей воспользоваться, научиться. Чтобы выжелать всей душой, выжелать всеми внутренними своими стремлениями. И тогда наша жизнь действительно будет измененной. Уже 11-е, да, служение, мы изучаем тему, а что же значит быть святым. И вот мы обнаружили, что есть такая удивительная глава, 19-я глава книги Левит, которая на иврите так и называется: «К душим будьте святы». И много неожиданностей эта глава нам принесла, много интересного мы из нее узнали. Каждый стих, разбирая каждый стих, мы идем к некому кульминационному моменту. Есть два понятия, как мы говорили: освящаться и быть святым. Освятиться в библейском смысле означало отделиться от неверного, от нечистого, отделиться от чего-то ложного, неправильного. Но отделившись, нужно было продолжать этот труд. Потому что слово «к душим будьте святы» означает не просто отделенность от чего-то, но отделенность с целью для чего-то. А цель этого отделения, в буквальном переводе этого слова, «будьте возвышенными». Ну, не имеется в виду порхание телесное или чувственное, не в этом смысл возвышенности, но духовный подъем человека, приближение к Богу. Вот так еврейский язык описывал суть сближения с Богом. Потому что мы понимаем, с Богом, который есть Дух, сближение в пространстве невозможно. Мы не приближаемся к Богу в пространственных каких-то измерениях. Но сближение с Богом происходит по свойствам души, по настрою души. Если в нас те же чувствования, что и во Христе Иисусе, когда в нас
Божьи заповеди становятся не обязанностью, а частью нашего бытия, нашим естественным, здравым, внутренним водительством, что и есть водительство Духа Святого.

Это не просто какое-то наитие, которое приходит со стороны, хотя без сомнения, и это тоже в нашей жизни бывает, но в то же самое время это та способность человека из-за внутреннего изменения принимать правильные решения в действиях, в поступках, в жизни. Решения, угодные воле Божией. И вот мы с вами разбираем каждый стих и подходим к кульминации, потому что все эти стихи, начиная с первого, говорят о том, как приближаться к Богу, и кульминация – это любить ближнего, как самого себя. То есть, оказывается, сближение с Богом происходит также через отношения с ближним. Ну, помните, как апостол Иоанн скажет, кто говорит, что Бога любит, а брата своего ненавидит, тот лжец. Надо, чтобы любящий Бога или говорящий, что он любит Бога, любил и брата своего. Но об этом в следующие разы. А сейчас мы говорим пока о 16 стихе 19 главы. Давайте прочитаем и вспомним кое-что из того, что говорили. Ко мне пришли некоторые вопросы, требующие пояснения. Мы обязательно о них скажем в следующий раз. Итак, 19 глава, 16 стих. «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь». То есть не ходи сплетником, переносчиком. Как мы говорили, буквально, если буквально без переносного смысла переносчика перевести, не ходи торговцем сладка. Вот были такие люди, которые торговали сладка, заходили в дома, приносили какой-то товар, и, в общем-то, стараясь угодить соседям, часто рассказывали, стараясь угодить хозяевам, часто рассказывали о том, что видели в домах соседей. И мы понимаем, о чем здесь говорится. Здесь говорится о сплетнях, о злословии. Что это такое? Мы понимаем, что, давайте вспомним, повторим, распространение любой информации о человеке с целью выставить его в негодном свете, возбудить неприязнь или зависть окружающих, нанести моральный или материальный ущерб является прямым нарушением запрета, сформулированного в этом стихе. Подобное поведение запрещено, даже если все, что рассказывают о человеке, чистая правда. Потому что говорят с тем, кто к проблемам этого человека никакого отношения не имеет. Я не буду повторяться сейчас, но лишь напомню, что мы говорили о злословии, о злоречии, о том, что сплетня – это и есть злословие и злоречие, это неуважительный разговор о человеке, которого в данный момент нет с нами. Это разговор, подрывающий его репутацию. Это сказать, что человек сделал что-то нехорошее, на наш взгляд, что он имеет какие-то плохие черты характера, выставить его в неблагоприятном свете. Причем, как я уже сказал, эта информация передается людям, не имеющих ничего общего ни с самой проблемой, ни с ее решением. Но как бы если вы рассказывали бы о симптомах какой-то болезни, в общем-то, такой достаточно унизительной для человека, не специалисту, или бы вы пришли к врачу, занимающемуся какими-то личностными, скажем, телесными, ну, скажем, интимными проблемами, а вас бы осматривал сантехник, который случайно оказался в этом кабинете, правда? Ну, оказалось бы, наверное, очень неприглядная ситуация. И вот здесь нечто подобное, когда говорят с тем, кто помочь не собирается и не может, и говорят для определенной цели, потому что, как мы сказали о том, что слова наушника, они как лакомство, они входят во внутренность чрева человека. Нам порой приятно слышать, когда о ком-то говорят не очень хорошо. Это вот мы так устроены. Плотская наша природа так устроена. Плотская. Иногда в еврейской традиции плотскую природу называют животным таким началом. Но оно и есть животное начало, плотская природа, она и есть животное начало. В чем суть? Почему сходство? Почему это одно и то же?
Мы можем понять, потому что животное, оно самостно, оно всегда стремится к тому, чтобы удовлетворить собственные желания. Понимаете? То есть пока в нем действуют инстинкты, оно таки да. Но потом, когда заканчивается, то уже, соответственно, а человеку хочется под плотской природой доминировать хоть как-то, правда, над другим. Каким-то образом услышать, самому возвыситься, услышав о ком-то плохо. И речи сплетника, они лакомые блюда для нашей плотской натуры. И они возбуждают наш греховный аппетит, и если мы не бодрствуем, они наполняют нашу внутренность и становятся нашей частью. И вот мы много-много рассуждали о том, что можно делать, какие причины вызывают это. Также говорили, а что же все-таки позволительное, потому что, а что ж тогда, вот люди спрашивают, вообще нельзя ни о чем говорить. Но мы об этом тоже говорили и упомянем в дальнейшем, отвечая на вопросы уже в заключении. Но на чем мы остановились? Я думаю, что мы остановились, как не дать повода сплетням. Вот это последний такой пункт, о котором мне хотелось сказать. Как спастись вот от этого лакомства, которое на самом деле, как наркотик, разрушает человеческую душу. И помните, самый первый пункт – познавайте истину. Притча 11.9 говорится, устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью, в оригинале там слово «знанием своим» спасаются. Но не просто знанием изученным, но понимая духовные принципы, человек, стремящийся к праведности, становится способным распознать зло. То есть видение Святого Духа и живое знание Божьего Слова. И тогда человек, стремящийся к праведности, он видит замаскированную сплетню. И даже если очень хочется, то, как мой внук научен, говорит, очень хочется, но нельзя. И вот понимает ребенок, что есть, что очень хочется, но нельзя. И поэтому даже если сплетня подана в благочестивом виде, когда придумывают люди оправдания, наговорил, ну я тебе то для того сказал, чтобы ты молился об этом, или я скажу тебе, ты вот молись об этом, но известно ли тебе что, вот я сейчас тебе скажу, да? То есть... Мы понимаем, молиться хорошо и правильно, друзья мои, но не всегда призывы к молитве действительно инспирированы, вдохновлены тем, что мы действительно хотим молиться. А часто бывает, мы хотим просто поговорить о человеке и никогда не молимся о нем. Поэтому нам нужно изучать вот эти тонкости понимания, что такое злословие, потому что в течение нашей жизни мы приобретаем мудрость, а мудрость – это способность отличить правильное от неправильного, несущего жизнь от несущего смерть. Но это не приходит сразу, друзья мои. Нам нужно это изучать. Помните, я приводил некий смешной случай, который мне сейчас хочется вспомнить, про то, как люди слепы бывают. Когда одной женщине предложили книгу «Береги свой язык», она ответила, да мне это совершенно не нужно, я вообще никогда не злословлю. А тот, кому это действительно необходимо, так это мой муж, он постоянно так делает. Ну, то есть, видите, какая простая идея, но что она сделала? Она мужа, которого знать никто не знает, уже выставила перед всеми, как злоязычного человека. Поэтому многие люди расстраиваются, видя, что другие вокруг поступают неправедно, они мучаются в своей душе и рассказывают об этом всем, кроме тех, кто нуждается в исправлении. Это и есть сплетни и злословие. А вот исправить человека и помочь лично – это что? Заповедь. Давайте мы почитаем один из текстов. Матфея, 18 глава. 15 стих. «Если же согрешит против тебя твой брат, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего.
если согрешил против тебя брат, ты пошел и рассказал об этом всем. Помните, был такой мультфильм для взрослых? Ну, помню только одну фразу из него. Но в детстве я очень любил смотреть вечером в 10 часов. Мне иногда родители позволяли, у меня с телевизором были большие проблемы. То есть родители никогда не давали засматриваться в этот экран. Но, впрочем, в те времена в нем было много полезного на самом деле, да? И фильмы были такие с благородством научающиеся. Но иногда, вы знаете, они выпускали пар из моей жизни. Потому что если все время кастрюлю держать закрытой, то она как бы... А мудрые родители умеют это делать. И иногда мне говорили, вот завтра ты посмотришь... мультфильм, 5 минут. Я ждал. И вот были такие мультфильмы, так называемые мультфильмы для взрослых. Они не были ни пошлые, ни какие-то, они были очень мудрые, в них рассказывались какие-то притчи, но они были такие, как бы, нарисованы схематически. И там высмеялась одна ситуация о том, как люди в гордости своей, вместо того, чтобы делать дело свое, которое положено, они всем трубят о том, что они собираются что-то делать, а так, в общем, и не делают. И там был такой мультик про Марио, который идет грабить банк. Помните, да? Вот такой выходил Марио, ну, показаны были итальянские дворы, и там идет Марио, и он же всем, куда идешь? Иду грабить банк. То есть, Марио идет грабить банк, или кто-то подумал, в общем, Марио и не собирался толком грабить банк, не собирался ничего делать, но уже все об этом говорили, и все считали Марио большим грабителем, понимаете, да? Так вот, я научился в те времена из этого детского, взрослого, так скажем, мультфильма, что нужно, ну, наверное, поменьше стараться рассказывать о том, что ты собираешься делать. И вот согласно этого текста мы представляем себе такую историю. Брат согрешил против тебя, пойди и выскажи ему, как мы читали одному, а ты пошел и рассказал всем. С братом с таким-то собираюсь поговорить, молитесь за меня, разговор-то трудный предстоит. Ох, он такое вот по отношению ко мне сделал, а в душе-то как больно, слышишь? Душу свою нужно уметь останавливать. То есть душа, не давайте возможности воображения своей душе, разуму своему. То есть мы сами себе придумываем многие боли, многие проблемы. Помните, как Илья, пророк, когда от Иезавели к нему пришел посланник и сказал, что завтра тебя убьют. То и то с тобой сделают. И написано, Илья, увидев это, не услышав, а увидев. То есть он уже в воображении своем представил, как ему отрубили голову, как голова его катится. И что он делает? Он уходит в пустыню, далеко-далеко, убегает из этих мест, уходит в пустыню. И что он там делает? Кто помнит? Да прежде чем спить, что он делает? Просит себе смерти. Ну, вдуматься. Тебе сказали, тебя сейчас убьют завтра. Русским языком сказали на иврите, да? То и то тебе сделают, завтра тебя убьют. Он говорит, ой, боюсь, идет в пустыню, уходит далеко-далеко и говорит, Господи, хочу умереть. Ну, оставался бы там и умер бы героем. Это вот такие мы все люди, понимаете, у нас сила воображения, мы себе уже что-то надумали, и мы принимаем решение не от того, что есть какая-то реальная ситуация, а это реальность ситуации говорила о том, что у Ильи-то на самом деле была только лишь угроза. Если бы его действительно хотели убить, кто бы ему давал шанс убежать? Или он мог бы оживить вот тех валовых пророков, которых уже как бы в живых не было? Понятно было, что это была лишь угроза, и нужно было обратиться к Господу, что делать. А он обратился к страху, который на него сошел. Так вот, здесь такая же ситуация, написано очень ясно. Ну, подобная ситуация. «Согрешил брат против тебя, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то ты приобрел брата своего, твоего». Слышите? Потом сказано следующее. «Если не послушает, скажи церкви». Постите, 16 стих. «Если не послушает, возьми с собой еще одного или двух,
дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, да будет он тебе, как язычник и мытарь. Обратите внимание, есть очень ясный библейский принцип выяснения каких-то отношений. Правда? Надо, чтобы еще вот и свидетели были, которые бы могли бы на основании Слова Божьего утвердить, что человек был неправ, а не то, чтобы, знаете, у нас есть профессионалы обидчивости. То есть есть люди, которые просто обижаются, ну, просто потому, что работа такая. Ну, должен же в церкви быть кто-то, кто будет обиженным все время ходить. За всех. Да. И на всех. То есть профессионально. То есть, ну, это с советских времен осталось, это чувство «не додали». Любви не хватает, того не хватает, не так посмотрел, не так прошел. Так прошел, но не так посмотрел. Ну, в общем, знаем. Поэтому нужны свидетели, которые бы действительно понимали, что это не прихоть, а нарушение Священного Писания. Действительно есть в чем человека упрекнуть, поставить на место. Мы об этом будем в следующий раз говорить, о том, как обращаться. И вот определенный смысл, то есть есть исправление, и это заповедь. И мы должны исправлять ситуацию, но ходить и сплетничать, и рассказывать, не делая этого, мы совершаем большую ошибку. Второе, о чем мы говорили, как избежать сплетен, будьте верными. Притча 11:13. Верный человек таит дело. То есть, если тебе что-то рассказал брат, чем-то поделился, вы слышите, надежный, верный человек, он хранит чужие секреты, и таким образом он хранит мир души ближнего, не давая повода сплетням. Действительно, это важно, и мы все в этом согрешаем. Если вам рассказали о чьей-то тайне, попросите рассказчика назвать источник или упомянуть его имя. В 1 Коринфянам Павел показывает нам пример. 1 Коринфянам 1:11. «Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известных о вас, братья мои, что между вами есть споры». Как у нас бывает? Я вам такой вот кое-что должен рассказать. Откуда знаю? Не скажу. Откуда? Это не важно. Извините, важно. Это уже сплетни. Но если ты можешь подтвердить, он не занимается сплетнями, Павел. Он говорит, мне рассказали вот конкретные люди в вашем собрании, которые говорят, что между вами есть ссоры. А не так, чтобы вот как бывает, правда? Поэтому бывает нужно сказать говорящему, ты не возражаешь, если я расскажу ему о том, что ты мне только что о нем сказал. Если он скажет, ужас, не вздумай этого делать, наша дружба сразу закончится, то вы имеете дело с сплетником. Если он не позволяет вам обратиться к тому человеку, о котором он говорит, то это сплетник. Поэтому, если он не вразумится обличением, то, третий момент, со сплетником не сообщайтесь. Где уже действительно поставлен такой диагноз? Притча 20:19. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Сильно сказано. Теперь будем говорить, в общем, вот так вот. Чтобы рот надо стараться широко не раскрывать. Но обратите внимание, Писание очень ясно, то есть мудрость в притчах, мудрость, сходящая свыше, мудрость, утвержденная жизнью. Переносчик открывает тайну, и тот, кто широко открывает рот, образное выражение, тот, кто занят этим. Притча 26:20. «Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает».
Поэтому так важно бывает отказаться слушать какие-то сплетни, если они не несут никакого конструктивного характера. И если же человек не внимает обличением, то нужно удаляться от таких. Вообще мы знаем, что очень трудно исправить то, что сделано. Очень трудно исправить, когда мы плохо о ком-то говорим. Знаменитая история, которая наверняка вами была уже услышана, как один человек отзывался плохо о своем учителе. Но однажды, испытав угрызение совести, он пришел к своему учителю, решив просить прощения. И он сказал, что согласен на любое наказание. Тогда тот велел ему взять несколько пуховых подушек, распороть их и пустить пух по ветру. Когда человек это сделал, он ответил ему: «Пойди, собери пух». Тот сказал: «Ведь это невозможно». «Конечно. И хотя ты можешь искренне сожалеть о зле, которое ты причинил мне, зло, причиненное словами, также порой невозможно исправить, как и собрать весь пух». Поэтому обратите внимание, насколько нам нужно быть осторожными со злоречием. Есть еще один важный момент, о котором мне хочется упомянуть сегодня. Бывают грехи, требующие усилий. Действительно, требующие усилий. Ну, к примеру, грабить банки – это большой грех. Но он сопряжен с большой работой. Ну, просто так, как бы, вот раз и не получится. То есть это надо продумывать план, иметь саму идею, как это сделать. Нужно быть натренированным достаточно в разных областях. Нужно договориться с сообщниками, то есть быть еще и определенного рода психологом. Разведку проводить, входы, выходы, инструменты приготовить. В общем, работы столько, что я просто рукой в свое время махнул на это дело. Шучу. Что человек просто действительно может сказать: да нужно мне, займусь честным трудом. Но я к чему? Что бывают грехи, которые с трудностями сопряжены, а бывают грехи простые и доступные. Вот сегодня мы живем в такое время, когда грех можно совершить одним кликом мыши. Мышь, я подразумеваю, компьютерную. Сегодня большинство людей, имеющих компьютеры, так или иначе находятся в социальных сетях. И достаточно бывает нажать кнопку, которая звучит так: «поделиться», и это часто делают люди, особенно верующие, даже не прочитав материал до конца. Вот начал читать, как-то его задело, и тут же он поделиться и пошел распространять. Я хочу сказать, друзья мои, особенно те, кто пользуется социальными сетями, все, чем вы делитесь, или все, чем вы делитесь, к тому, чем вы делитесь в социальных сетях, стоит относиться крайне внимательно, потому что это чаще всего материалы негативные. Чаще всего. А мы живем в такое время, когда любви мало. По причине беззакония охладела любовь. Мы не говорим сейчас о политике, но каждый понимает, о чем идет речь. Сегодня своему, в частности, или к чьему-либо, то есть как на него реагировать, понимая, что чаще всего материалы, которые пишутся, негативные, изображающие кого-то в черном свете, выставляющие друг друга мерзавцами и глупцами. И кажется, вот эта кнопка нажать, поделиться, какая-то мелочь, но Священное Писание мелочью не считает. Ходить переносчиком – это пересказывать порочащие кого-то сплетни. И это ставится рядом, как мы читали, с посягательством на жизнь человека, другого человека. Потому что оно как бы внушает, что другой человек, он плохой человек. Поэтому всегда нужно задуматься, когда я хочу распространить какую-то информацию, а что я хочу достичь? Принесет ли она кому-нибудь добро, утешение, обратит ли на Божьи пути? Обратит ли на пути чести, добра, или наоборот вызовет ненависть и подтолкнет к еще большему злоречию. Как сказал один брат, я цитирую его,
он привел такой пример, что недавно мир был встревожен новой болезнью из Африки идущей. Помните, лихорадка Эбола. Все говорили о ней, все писали о ней. И люди, которые заражены были ей, они их изолировали с большими предосторожностями. Но вот люди-то эти виноваты не были. Они же не специально заразились, они не хотели заражаться. И если они заражали других, то это было совершенно неумышленно. Но вот для сравнения, как сказал этот брат, переносчик воспринимает и распространяет заразу ярости и ненависти сознательно. То есть он распространяет вот эту эпидемию сознательно, и мы живем в такое время, когда этот грех стало совершать очень легко. Но от того, что ходить переносчиком в наши дни легче, чем когда-либо, это не значит, что сплетни перестали быть грехом. Поэтому, друзья, мы так часто сетуем на то, что сегодня так много зла и несправедливости. И в то же время, обратите внимание, мы сетуем, мы говорим, мир наполнен злом, столько всякого нечистого, посмотрите вокруг. Но в то же время мы постоянно что-то говорим о своих ближних, друзьях, сослуживцах и не самое лучшее говорим. Поэтому давайте мы будем следить за тем, что мы говорим, помня о том, что сплетни могут причинить много горя и покалечить жизнь людей. Поэтому с древних самых времен, после молитвы, еще во времена Иисуса Христа, после молитвы, произносимой утром, днем и вечером, благочестивый еврей повторял такие слова, которые по-русски звучат следующим образом. «Господь, сохрани мой язык от зла и сделай так, чтобы мои уста не произносили слов со злым намерением». Да благословит Господь и нас. Аминь.

«Мой любящий Господь, прости меня! Сквозь боль и страх и стыд к Тебе взываю. Я каждой клеткой плоти сознаю, что в скопище убийц Твоих стою. И сотни раз на протяжении дня не в руки, в сердце гвозди забиваю. То гвозди колких, ядовитых слов, надменной гордости и суеты, то гвозди равнодушного молчания в ответ на совести укор печальный, то гвозди малых и больших грехов. О Господи, как это терпишь Ты! Я не люблю людей, как Ты любил, иду не так, как Ты учил идти. Я только для себя привыкла жить и не умею сострадать, служить, и дух во мне безрадостен, уныл. Прости меня, пожалуйста, прости. Даруй мне искру Твоего огня, и сам руками нежными Твоими даруй мне сердце, чистое от зла. Живи во мне, чтоб я Тобой жила, и чтоб никто, взирая на меня, не похулил Твое святое имя».

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Тир был захвачен в 323 году до нашей эры Александром Македонским. Когда Александр окружил Тир, он послал сказать первосвященнику Иерусалима и правителю Иудеи, чтобы евреи прислали ему помощь в виде добавочной провизии, чтобы он мог продолжить осаду города. Первосвященник Иоадуа ответил, что клялся в верности Дарию и потому не может нарушить клятву и помогать врагу. Александр сильно разгневался и, когда покорил Тир, сказал: «Пойду на Иерусалим и уничтожу его, и убью этого первосвященника, который отказался помочь мне в нужде». После того, как Александр захватил Тир и захватил его крепость, что произошло только один раз во всей истории мира, он пошел в Иерусалим. Когда первосвященник узнал, что македонский царь идет в Иерусалим, он был в ужасе. Не зная, как поступить с разгневавшимся на него Александром, он пришел со своей нуждой к Богу в молитве и попросил весь народ молиться Иегове. Бог во сне открыл первосвященнику, что он должен со всеми другими священниками выйти навстречу Александру без страха в белых одеждах и ожидать его у городских ворот. Александр пришел из Газы прямо к воротам Иерусалима с бесчисленной толпой народа, которая следовала за ним, чтобы разгромить святой город, чтобы продать народ в рабство и убить первосвященника. Приближаясь к городу, он увидел идущих ему навстречу людей в праздничных одеждах. Город был украшен, ворота открыты, и первосвященник в праздничном облачении вышел его встречать. У него на груди было 12 самоцветных камней, и написано имя Господа Бога. Когда Александр увидел первосвященника таким нарядным, он пал перед ним и призвал имя Бога Иеговы. Один из вождей армии Александра подошел к смиренно склонившемуся царю и спросил: «Почему ты преклонился перед ним, как ни перед кем в мире? Почему ты служишь Богу перед первосвященником?» И Александр ответил: «Я не ему поклонился, но Богу, который дал ему честь быть первосвященником, потому что я видел этого первосвященника в этом облачении, в этой одежде, когда я был в Диосе в Македонии, и он посоветовал мне без отлагательства идти через Геллеспонт с моей армией, когда я был в нерешительности». После этого Александр Македонский пошел за первосвященником в святой город и в храме принес жертву Богу Иегове. В этот торжественный момент книга Даниила была открыта перед ним. Заметьте, что это было в 330 году, когда он прочел, что в ней говорится о том, что один из великих греков покорит Персию, он весьма обрадовался. Ему было прочитано место Писания из пророка Даниила 8 главы, стихи 20 и 21. Неудивительно, что это произвело на Александра потрясающее впечатление.

0: Дорогие друзья, а сейчас продолжение нашей программы. Слушайте свидетельство Виктории Неживенко.
1: Пролетев 15 метров, она плашмя лицом вниз рухнула на бетонный пол. Прибывший на место врач скорой, увидев, откуда она сорвалась, сказала: «Везите домой, труп нам не нужен». Люди приговорили ее к смерти, но Господь назначил ей жизнь, сотворив чудо. Так писала газета «Жизнь и вера» о том, что произошло с Викторией Неживенко на сооружении Дома молитвы в Виннице, который считается одним из крупнейших в Украине. Размеры его имеют самое непосредственное отношение к происшествию, о котором будет идти речь. А возвратиться к старой публикации меня побудило известие о том, как удивительно ведет Господь по жизни сестру, которая однажды уже испытала на себе Его особое благословение в момент, когда попрощалась с земной жизнью. В Виннице за несколько дней до открытия первого Всеукраинского конгресса евангельских христиан состоялось освящение крупнейшего дома молитвы. Но Господь осветил его гораздо раньше, сотворив здесь истинное чудо. С директором Винницкого библейского института Павлом Ивановичем Трошиным мы сидим в огромном пустом зале, и он рассказывает. Вот здесь, с балконов, с лестницы, упала молодая сестра. Высота не менее 15 метров. И что вы думаете? Она осталась живой и практически невредимой. 3 дня церковь была в посте и молитве, и Господь услышал нас. Потом с того места бросали оцинкованное ведро. Ушки влипали в дно. Вам, наверное, будет небезынтересен этот случай. Имя этой сестры — Виктория Неживенко. Она работает медсестрой и преподает в институте. Неживенко. Господь опроверг тот смысл, который был заложен в ее фамилию. Ведь он не только путь истина, но и жизнь. Рассказывает сама Виктория. Это случилось 25 ноября 1991 года. Я, как и многие другие верующие, работала по графику на строительстве дома молитвы. В тот день я красила металлическую опору, почти под самым куполом здания, имеющего высоту 17 метров, на верхнем ярусе балконов, на металлической лестнице. Когда я начала спускаться по лестнице вниз, в одной руке у меня была кисточка, в другой — краска, то внезапно потеряла равновесие —

Я бросила кисть и краску и попыталась восстановить равновесие, но было поздно. Я полетела вниз. Мелькнула мысль, что Господь забирает меня, и я успела воззвать к Нему в мольбе. Потом мне рассказывал брат, который работал на противоположной стороне зала и видел мой полет, что падала я не отвесно вниз, а по косой линии, причем тело мое вращалось вокруг оси. Летела вниз головой, но за какой-то метр до пола мое тело будто кто-то дернул за ноги, выпрямил и как бы положил на бетон. Я подняла голову. Надо сказать, что все время находилась в полном и ясном сознании и увидела, что в 10 сантиметрах от моего лица находится такая железная балка — тавр. Подумала, почему не упала на нее? Наверное, Бог хочет, чтобы меня похоронили с целым лицом, чтобы мои друзья узнавали меня. Да, я не могла поверить, что буду жить, ведь я медик и хорошо осознавала свое положение. После падения у меня перехватило дыхание. Я не могла ни выдохнуть, ни вдохнуть. Поэтому начала силой выдавливать из себя воздух, и получился стон. Все, кто работали в здании, услышали шум падения, стон и сбежались ко мне. Растерянность, шок. Потом стали говорить: «Поверни рукой, покрути ногой». Я повертела и почувствовала, что все хорошо, кроме правой руки. Как выяснилось потом в больнице, это был оскольчатый перелом кисти. Я сразу скомандовала: «Положите меня на щит». Вместо него нашли дверь. Вызвали скорую. Врач сказал: «Ну что, где твой Бог?» А я тогда не имела надежды, что буду жить. Думала, дня через 3 он меня заберет. Но когда она так сказала, я возмутилась духом и почти закричала: «Мой Бог в силе меня поднять, потому что я знала, это действительно так». Потом меня привезли в больницу. Узнав, с какой высоты я упала, решили даже в палату не класть. Они были уверены, что у меня внутреннее кровоизлияние, повреждены селезенка и правая почка, и что в 3 часа ночи я умру. И когда мама пришла в больницу, они так и сказали ей: «А, Неживенко? Она в 3 часа ночи умрет». Но вся церковь молилась обо мне. И ровно в 3 часа ночи мне стало лучше. Да, болели позвоночник и правая рука, но я не стонала, не кричала. Была все время в сознании и ощущала особую бодрость духа. Я улыбалась. Ко мне приходили и удивлялись. Она улыбается. Все хорошо. Я тогда еще не осознавала, что будет дальше. Мне сразу же сделали снимок, но вышло, сказали, неудачно, и потом повторили. На 3-й день ко мне пришел заведующий отделением. Он посмотрел мои снимки, вечером это было, и сказал: «Ничего нет». И стал уходить. Я ему говорю: «Подождите, как это ничего нет? Что это значит?» Он говорит: «Ничего не переломано, только рука». И тогда я поняла, что Бог назначил мне жизнь. У меня вся подушка была мокрая. Только теперь я поняла, что со мной произошло. В больнице я пролежала 10 дней. Многие приходили на меня посмотреть. Медики, студенты, больные. Я радушно принимала всех. Всем рассказывала. У меня была большая радость на сердце. Я пела псалмы. Лучший способ дать выход радости и разработать легкие. Всегда радовалась, как написано. Во 2-м травматологическом отделении 2-й городской больницы мне удалось, преодолев различные препоны, попасть в архив, где в пыльных папках хранилась память о людской боли и смерти, постигающей человечество, когда они того совсем не желают и не ждут. Наконец, в моих руках оказалась медкарта номер 78-74-66, в которой особым языком медицинских терминов была описана хроника чуда Господнего. В
Впрочем, история болезни Виктории Неживенко мало что может добавить к тому, что уже сказано. В диагнозе преобладало слово «ушиб». Это после падения с 15-метровой высоты плашмя на бетонный пол. А в описании болезни видна некоторая растерянность. Да и как не растеряться? Вот данные рентгенографии. Ноябрь 1991 года, сделанной незамедлительно после поступления Виктории в отделение. На рентгенограмме от 25.11.91 костно-травмических изменений грудного отдела позвоночника не выявлено. Далее следует туманная ссылка на возможную неисправность рентгенаппарата. Но и через три дня, когда аппаратура, надо полагать, была проверена и приведена в должное состояние, результаты рентгенограммы были абсолютно такими же. Костно-травматических изменений не выявлено. Чем завершу? Мир, не знающий Бога, живет своей жизнью. Светские издания переполнены описанием дел сатаны, которые вряд ли есть смысл перечислять. Так называемым НЛО могут посвящаться полосы в газетах, циклы телепередач, книги. Их исследуют ученые. Чудес, которые творит Господь, не замечают. А Он терпеливо ждет, когда мир обратится к Нему. Он по-прежнему говорит: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Исаия 45:22. Чтобы проследить продолжение истории, которая похожа на удивительное приключение, имеющее в буквальном смысле слова «счастливый венец», нам потребуется перенестись в Австралию. Послушаем, как рассказывает ее пресвитер, миссионер и ответственный за детскую работу в Винницком объединении церквей Виктор Шпичка. Несколько лет тому назад в Винницу приезжал с 6-го континента Виктор Цандер, который был гостем нашей церкви, где проповедовал, общался с молодежью и познакомился с Викторией. «Так вот ты какая космонавтка! А не хотела ли бы ты поехать в Австралию?» — спросил он у Виктории. «Конечно, интересно было бы посмотреть. А жить? А это как Богу будет угодно?» Ответ понравился брату, который не случайно задал вопрос. Так в Австралию попала ее фотография, которую однажды увидел молодой проповедник, и это решило дело. Кто он такой? Тоже особый случай. Молодой человек приехал на учебу в США из Азербайджана. Это был сын тогдашнего лидера этой страны, Тимур Багиров. В Америке он, к ужасу именитого отца и всей родни, покаялся и обратился ко Христу, стал нашим братом. После окончания учебы попал в Австралию, работал, активно трудился в церкви. И братья уже забеспокоились, не пора ли тебе, Тимур, подумать о семейной жизни. «Да, я не против, но найдите мне невесту», — отшучивался он. И когда увидел на фотографии Викторию, сразу сказал: «Бог спас ее для меня». Так, через Америку и Австралию, Тимур попал в Винницу, где и нашел свою назначенную ему Богом половину. Бракосочетание было в Виннице, а в Мельбурне состоялась свадьба, о которой сообщило издание Баптистских славянских церквей Австралии. Сейчас Тимур работает в одной из японских фирм, а Виктория воспитывает 3 дочерей и трудится в церкви преподавателем воскресной школы. Вначале в молодой семье появилась надежда, потом вера, а если есть надежда и вера, то любовь просто не может не появиться. Порадуемся вместе с ними. –

Этот случай произошел во время Советско-финской войны и записан он с единственной целью – засвидетельствовать о великой милости Божией. Автор – офицер финской армии. Перевод Клары Беккер. Осужденных держали в подвале местной городской думы. В коридоре стояли наши солдаты с оружием наготове. Воздух буквально наполнен был ненавистью. Мои солдаты были опьянены победой и насмехались над пленниками. Те, в свою очередь, ругались как только могли и в бессильной злобе били до крови в стену кулаками. Другие звали своих жен и детей, которые были далеко от них. На рассвете все семь должны были быть казнены. Победа была на нашей стороне, это очевидно, но значение ее уменьшалось по мере наступления ночи. Размышляя об этом, я невольно начал сомневаться, нет ли проклятия на орудиях войны, какая бы сторона ни употребляла их. Вдруг в подвале что-то случилось. Один из осужденных начал петь. «С ума сошел», — невольно подумали другие. Пел Кошкин, который и раньше вел себя как-то по-другому. Не бросался, не злился, не ругался. Он сидел неподвижно на лавке с того момента, как их заперли в подвале. Видно, отчаяние владело им, или он о чем-то глубоко размышлял. Никто не обращал на него внимания. Каждый отдавался своему горю по-своему. Кошкин начал петь сначала нерешительно, потом голос его окреп и стал сильным и естественным. Это повлияло на его товарищей. Они притихли и слушали каждое слово. «В руках я Иисуса. Он умер за меня. И на Него лишь только надежда вся моя. О, скоро избавление! Ночь зла пройдет, как тень. И после этой ночи настанет вечный день». Кошкин снова и снова пел этот стих. Когда он остановился, в подвале была полная тишина. Вдруг один из них, самый отчаянный, закричал на Кошкина. «Ты что, одурачить нас захотел? В религию нас тянешь?» Кошкин не ответил, и тот снова крикнул. «Откуда ты взял этот дурман?» Кошкин посмотрел на своих товарищей, и глаза его вдруг наполнились слезами. Он заговорил спокойно, но с сильным чувством. «Товарищи, послушайте меня!» Вот он спросил, откуда я взял эти слова. «Это песня армии спасения. Когда я первый раз слышал ее, я смеялся над нею, но слова запомнились. Теперь они мне стали понятны. Нельзя смеяться над своими чувствами. Бог, в которого верила моя мать, сегодня стал моим Богом. Не могу рассказать, как это случилось, но я сегодня пережил эту перемену. Я не спал, не мог уснуть. Вдруг мне стало ясно, что мне нужен Спаситель. Я начал молиться. Молился о помиловании, так как молился разбойник на кресте, о котором я однажды слышал в собрании. Я просил, чтобы Иисус Христос простил меня и очистил от греха, чтобы я был готов предстать перед Ним на рассвете. Это была удивительная перемена. Были моменты, когда все как бы сияло вокруг меня. Стихи из Библии, которым когда-то учила меня моя верующая мать, а также слова духовных песен, как бы сами приходили мне на память. Они напомнили мне о распятом за меня Спасителе, о Его крови, пролитой на кресте, для очищения меня от грехов, о новой жизни с Ним на том свете. Я поблагодарил Его за такую любовь, принял Его в свое сердце. Покой прощения наполнил всю мою душу. Это был Божий ответ на мою молитву. Я не мог удержать этого в груди. Мне так захотелось петь. Через несколько часов я буду с Господом, спасенный Его великой благодатью. Кошкин умолк. Лицо его сияло внутренним светом. В подвале было гробовое молчание. Кошкин даже встал от волнения. Мои солдаты с удивлением смотрели через окна и слушали все, что он говорил.
Наконец один из осужденных заговорил. «Ты прав, Кошкин. О, если бы я только мог узнать, что и для меня есть еще милость. Эти руки мои пролили много крови. Я бунтовал против Бога и попирал все святое. Теперь мне стало ясно, что есть ад. Да и чего другого мне ждать?» С этими словами он упал на землю. Отчаяние отражалось на его лице. Вдруг он завопил. «Молись за меня, Кошкин! Через несколько часов придет мой конец, и душа моя пойдет к дьяволу. Раньше я смеялся над этим, но теперь я все это вижу». Кошкин стал рядом с ним на колени и присоединил свою молитву к его воплю. Бог ответил и открыл небо для этой погибшей души. «Среди моих солдат что-то происходило. Ненависть исчезла с их лиц. Они открыли дверь, и мы с удивлением и благоговением стояли и наблюдали за происходившим в подвале. Когда кающийся наконец поднялся, всех поразила перемена в его лице. Они смотрели на него и как бы забыли о нас и обо всем остальном. Очевидно, Дух Святой сильно действовал на всех, что отражалось на их лицах и в глазах. Один за другим они начали задавать Кошкину вопросы. Он отвечал как мог, но больше указывал, что нужно идти к Господу. Он даст ответ, Он поможет. Они так и делали. Падая на колени, каждый взывал к Богу простыми словами о спасении. Молились также друг за друга. Это была необычная ночь. К 4 часам утра все товарищи Кошкина последовали его примеру. Перемена в них и во всей атмосфере была неописуема. Некоторые сидели на полу в размышлении, иные беседовали о духовных переживаниях, другие молились. Приближался рассвет. Никто и глаз не сомкнул в эту ночь. «Кошкин, спой еще раз!» К этому времени он уже спел эту песнь несколько раз, повторял слова, чтобы его товарищи запомнили их. Они теперь пели вместе с ним. И что это было за пение? Оно входило не только в наши души, но, без сомнения, достигало неба. Кошкин вспомнил несколько других гимнов и научил своих товарищей. Некоторые из моих солдат знали эти гимны и стали петь их заключенными, каждый на своем языке. Что это было за переживание? Часы на башне пробили 6. Час казни. Как мне хотелось умолять высшие власти о пощаде для этих арестантов, но я знал, что это было бы напрасно. По военным законам, помилования за преступления, совершенные ими вне сражений, не будет. Их повели под охраной, теперь ненужной, на место казни. Один из них попросил разрешения еще раз спеть гимн Кошкина. Позволение было дано. Так они и шли с пением. На месте казни они просили позволить им умереть с открытыми лицами, с поднятыми к небу руками. Они запели с необычайным подъемом. «В руках я Иисуса, я у Его груди». Когда замолкли последние звуки, лейтенант скомандовал: «Пли!» 7 ушли в вечность. Мы невольно склонили свои головы. Некоторые молились. Что произошло в сердцах других, я не знаю. Что же касается меня, я стал новым человеком после такого переживания. Христос приблизился ко мне в лице одного из своих меньших последователей. То, что Он сделал с другими на моих глазах, дало мне надежду и желание тоже довериться Ему, и Он милостиво принял и меня».

медлительным. Ты сказал: «Я слишком молод, чтоб вступить на путь Христа». Дух сковал неверия холод, и молчат твои уста. Иногда ты молвишь слово: «Поживу, потом отдам сердце истине Христовой, по его пойду стопам». Но кто скажет, кто заверит, что ты долго будешь жить? И не завтра ль Бог отмерит и отрежет жизни нить? В миг, когда пред Ним предстанешь, что ответишь ты Ему? Без ответа плакать станешь, пред собой увидишь тьму. Если путь твой многолетний без труда Творцу пройдет, дар, какой для всех заветный, дух твой Богу принесет. Ветхое отдашь ты тело, душу в ранах без плода, головнею обгорелой ты придешь к Нему тогда. С чувством скорби, сожаления, с краской горького стыда вспомнишь, как отверг спасение ты в протекшие года. О, не медли в жизни юной, нерешительным умом, суете скажи под лунной: «Я решил, иду с Христом».

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни.
1: Глава 25. «И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал: „Держава и страх у него, он творит мир на высотах своих. Если счет воинством его, и над кем не восходит свет его? И как человеку быть правым перед Богом, и как быть чистым, рожденному женщиной? Вот даже луна и та не светла, и звезды нечисты пред очами его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль». Глава 26 книги Иова. «И отвечал Иов и сказал: „Как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного? Какой совет подал ты немудрому, и как во всей полноте объяснил дело? Кому ты говорил эти слова, и чей дух исходит из тебя? Рефаимы трепещут под водами, и живущие в них. Преисподняя обнажена перед ним, и нет покрывала Аввадону. Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облака не расседаются под ними. Он поставил престол свой и распростер над ним облако свое, черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силой своею волнует море, и разумом своим сражает его дерзость. От духа его великолепие неба. Рука его образовала быстрого скорпиона. Вот это части путей его, и как мало мы слышали о нем. Огром могущества его кто может уразуметь?» Глава 27 книги Иова. И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою. Что доколе еще есть дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи. Далек я от того, чтобы признавать вас справедливыми, доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Крепко держал я правду мою и не опущу ее. Не укорит меня сердце мое во все дни мои. Враг мой будет как нечестивец, и восстающий на меня как беззаконник. Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его? Услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда? Будет ли он утешаться Вседержителем и призывать Бога во всякое время? Возвещу вам, что в руке Божией, что у Вседержителя, не скрою. Вот все вы и сами видели. И для чего вы столько пустословите? Вот доля человеку беззаконному от Бога и наследие, какое получают от Вседержителя притеснители. Если умножаются сыновья его, то под меч, и потомки его не насытятся хлебом. Оставшихся по нем смерть низведет в гроб, и вдовы их не будут плакать. Если он наберет кучи серебра, как праха, и наготовит одежд, как брение, то он наготовит, а одеваться будет праведник, и серебро получит себе на долю беспорочный. Он строит, как моль, дом свой, и как сторож делает себе шалаш. Ложится спать богачом, а таким не встанет. Открывает глаза свои, и он уже не тот. Как воды постигнут его ужасы, в ночи похитит его буря, поднимет его восточный ветер и понесет, и он быстро побежит от него, устремится на него и не пощадит, как бы он ни силился убежать от руки его. Всплеснут о нем руками и посвищут над ним с места его». Глава 28 книги Иова. «Так у серебра есть источное жило, и у золота место, где его плавят. Железо получается из земли, из камня выплавляется медь. Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. Вырывают рудокопный колодец в местах, забытых ногою, спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей. Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем. Камни ее — место сапфира, и в ней песчинки золота. Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна. Не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал. На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы. В скалах протекает каналы, и все драгоценное видит глаз его. Останавливает течение потоков, и сокровенное выносит на свет. Но где премудрость обретается, и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня. Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра. Не оценивается она золотом офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Не равняется с нею золото и кристалл, и не выменишь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов. Не равняется с нею топаз эфиопский, чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость, и где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего, и от птиц небесных утаена. Аваддон и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. Ибо Он презирает до концов земли и видит под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громогласной, когда Он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее, и сказал человеку, «Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. В 1894 году в Бостоне произошла страшная трагедия. Во время матча по бейсболу игрок команды «Ореол» из Балтимора затеял драку с игроком бостонской команды. Страсти так накалились, что в драку вступили игроки обеих команд и болельщики. Во время этого всеобщего безумия кто-то начал стрелять по трибунам, и весь стадион и 170 близлежащих зданий сгорели дотла. И все это произошло из-за гнева и ярости одного человека. Конечно, этот случай был исключительным, но он очень ясно представляет нам картину разрушительной силы необузданного гнева. Бог придает очень большое значение человеческому гневу, потому что это

это пагубное чувство разрушает жизнь людей, их семьи, ранит детей, разлучает друзей и нарушает единство церквей. Наша ярость и негодование могут нанести ничем невозместимый ущерб как нам, так и нашим отношениям с людьми и нашей дружбе с Богом. Если мы не подчиним Божьей власти наши чувства и ответные реакции на действия и слова людей, и не будем руководствоваться советом, который дан в Библии, то мы станем уязвимыми и незащищенными от огромной и разрушительной силы гнева. К чему приводит наш гнев? Прежде всего, он причиняет большой вред нам самим, изменяет нашу личность, портит характер. Внутренний тайный и еще не вылившийся на кого-то гнев проникает глубоко в нашу душу и отравляет ее. Вместо того, чтобы испытывать мир и радость во Христе, мы полны беспокойства, недовольства и негодования на всех. У нас живет дух противоречия и осуждения. Мы критикуем всех, говорим недоброе о людях, умаляя их достоинства и унижая их. Мы обидчивы, легко ранимы, враждебно настроены к окружающим. Такое состояние души очень опасно. Это делает нас неприятными людьми с тяжелым и невыносимым характером. Нам кажется, что окружающие нас люди обижают и оскорбляют нас. Эти ничем не обоснованные обиды пускают корни в душе и формируют ответные реакции, которые не соответствуют реальности. Гнев отрицательно влияет также и на наше здоровье. Наше физическое тело, созданное Богом, не приспособлено к жизни в состоянии длительного и постоянного гнева. Такое душевное состояние разрушает все жизненно необходимые системы нашего организма — кровообращение, пищеварение, нервную систему, обмен веществ. И может стать причиной серьезных заболеваний, таких как инфаркт или инсульт. Поэтому хорошо бы спросить себя, стоит ли мне умирать из-за того, что я гневаюсь, раздражаюсь, возмущаюсь и обижаюсь. Наш гнев отрицательно действует не только на нас самих, но и на окружающих нас людей. Эта пагубная черта характера не только наша проблема, она касается наших близких, которые страдают от этого больше всех. Постоянная наша раздражительность, недовольство, необоснованная обидчивость и вспыльчивость разрушают близость, создают отчужденность и приводят к скрытой враждебности в отношениях. Моменты взрыва гнева могут нанести нашим близким не только огромную душевную, но и физическую травму. Гнев заразителен. Библия говорит нам: «Не дружись с гневливым, и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы научиться путям его и не навлечь петли на душу твою». Притчи 22. Наш гнев и вспыльчивость плохо влияют на тех, с кем мы живем и работаем. Но особенно плохо эти черты характера отражаются на наших детях, потому что становятся для них заразительным примером поведения. Дети невольно начинают подражать своим родителям. У них формируется такой же стиль поведения и дома, и в школе, и с друзьями. Нам нужно серьезно подумать, какие привычки и манеры мы передаем детям. Наш гнев удаляет нас от Бога. Самое трагическое следствие гневливости — это нарушение общения дружбы с Господом. Мы не можем быть с Богом, если раздражаемся, гневаемся и не прощаем своих ближних. Господь говорит, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Матфея 5:22. Мы огорчаем Господа, когда не живем в радости и мире, а враждуем и злимся. У Бога есть замечательные планы на нашу жизнь, но наш гнев мешает Его работе. Когда мы гневаемся или враждуем с кем-нибудь, злимся и негодуем, мы теряем доступ к Его силе, не слышим Его голос и не можем узнавать Его волю для того, чтобы повиноваться и поступать правильно. Мы теряем Божье благословение,
перестаем жить по Его воле и становимся неплодотворными и бесполезными. Наш гнев может быть реакцией на плохое и несправедливое отношение к нам, когда нас не хотят понять, отвергают или оскорбляют. Но чаще всего причины кроются в нас самих. Когда кто-то не согласен с нами, не ценит наши усилия, действия, способности, работа не ладится или мы не получаем то, чего хотим, внутри нас растет раздражение, недовольство и гнев. Гнев может быть справедливым и несправедливым. Давайте вспомним, как Иисус реагировал на досадные, враждебные и провоцирующие ситуации. Он негодовал и огорчался, видя жестокосердие религиозных вождей, которые осуждали Его за исцеление больных в субботу. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали, и, посмотрев на них с гневом, скорбя об ожесточенности их сердец, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Иисус в гневе клеймил фарисеев и книжников. Когда Иисус пришел в храм и увидел, что торговцы и миновщики превратили его в вертеп разбойников, он взял бич свирепый из веревок и в гневе выгнал их из храма. Но в любой ситуации Иисус руководствовался чувством любви к своему Отцу и состраданием к людям. Несмотря на то, что Он сам много страдал от несправедливости в течение своей земной жизни, Он никогда не отвечал своим гонителям ненавистью и враждебностью. Даже умирая на кресте, Христос просил Отца простить Его врагов. Пример Господа показывает, что справедливый гнев и негодование — это горячее и страстное реагирование на совершенное зло, несправедливость или оскорбление, когда гневающийся человек защищает не себя, а обиженных и отстаивает правду и справедливость. Такой гнев не разрушает душу и не приносит вреда. Несправедливый гнев эгоистичен и приносит разрушение и гибель. Ярость и гнев — это неконтролируемый взрыв чувств человека, оскорбляющего и ранящего всех, кто под рукой, в то время как злость и негодование — это внутренние затаённые чувства, медленно кипящие, отравляющие душу и готовые излиться на окружающих, когда наступит подходящий момент. Мы все по своей природе подвержены вспышкам гнева. В нашей земной жизни мы часто попадаем в ситуации, вызывающие в нас это сильное и неудержимое чувство. Вопрос не в том, гневаемся ли мы, а в том, можем ли мы управлять своим гневом так, как хочет Бог. Господь дал нам силу контролировать наши эмоции, и нам нужно научиться воле не давать гневу и не позволять ему властвовать над нами. Если мы научимся правильно справляться с ситуацией, вызывающей гнев, мы сможем одержать победу над своей гневливостью и контролировать свое поведение, действия и слова. Хочу предложить вам несколько советов, которые могут справиться с гневом. Исповедуйтесь Господу. Каждый раз, когда неприязнь, враждебность и недружелюбие возникают в вашем сердце, немедленно расскажите об этом Богу. Некоторые люди легко признаются в этих чувствах, другие отрицают и упорствуют иногда так долго, что сами начинают верить, что не испытывают подобных чувств. Такие люди не имеют покоя, мира и радости. Они не понимают причину своей внутренней тоски и недовольства. Если скрытая в душе злость разрушительна для нас самих, то вылившийся на людей гнев причиняет им огромный вред. Нам нужно научиться проявлять свои отрицательные эмоции так, чтобы не причинять вред нашим ближним. И только Бог, который знает наши мысли и чувства, может нам помочь. Определите источник вашего гнева. Чтобы успешно бороться с чувством гнева, нужно понять причину его возникновения. Но это не так легко, как может показаться. Мы часто не видим истинной причины нашего гнева. Например, мы кричим на детей,
но источник раздражения не они, а сложная ситуация на работе. Некоторые люди считают причиной своей грубости и вспыльчивости жестокое обращение родителей с ними в детстве. Возможно, вам не захочется копаться в тайниках своей души для того, чтобы узнать причину ожесточенности и злости. Но если вы не искорените эти чувства, вам придется жить с ними всю вашу жизнь, и они, подобно скрытой раковой опухоли, будут разъедать вашу душу. Действуйте незамедлительно. Апостол Павел писал: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Ефесянам 4, 26-27. Если мы будем откладывать нашу борьбу с гневом, то предоставим сатане возможность проводить свою работу в нашей жизни, то есть внушать нам ложные мысли, убеждения и самооправдания, возбуждая желание отомстить и сея семена горечи и жестокости. Гнев может быстро пройти, но оскорбление и нанесенная душевная травма могут оставить в сердце неизгладимый отпечаток. Маленькое горе можно легко простить, но потребуется гораздо больше времени, чтобы пережить такую трагедию, как смерть ребенка из-за неосторожности нетрезвого водителя. В таких тяжелых обстоятельствах мы должны обратиться к Богу и просить, чтобы Он помог справиться с нашим горем и всеми отрицательными эмоциями. Нам нужно глубоко верить, что Он поможет пережить боль, которая останется в нашем сердце до тех пор, пока мы не сможем простить. Не согрешайте во гневе. Гнев сам по себе не грех. В Библии часто говорится о гневе Божьем. Наша способность чувствовать гнев — это просто одна из черт Божьего подобия, заложенная в нас Господом. Но из-за нашей склонности ко греху мы часто неправильно используем или злоупотребляем этой эмоцией, которая нам дана Господом. Гневаясь, мы совершаем два греха. Долго не сможем остыть от гнева или оскорбляем людей, используя бранные слова. В Библии сказано: «Да не зайдет солнце во гневе вашем, и никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Апостол Иаков писал: «Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова и медлен на гнев». Прощайте обижающих вас. Если мы не простим людей, причинивших нам зло, в нашей душе укоренится чувство горечи и обиды. Только отказавшись от права мстить и требовать возмещения ущерба, причиненного нам, которую Бог дает своим детям. Если мы откажемся от своих враждебных чувств и обратимся к Господу, то Он восстановит и залечит наши разбитые сердца. Свобода от греха. Возрожденные христиане не должны гневаться и раздражаться. Мы не можем существовать в нашей новой природе и продолжать испытывать гнев и обиду. Если мы хотим идти за Христом, то должны изменить свои приоритеты. Наши обиды, жалобы и недовольство лишают нас мира и радости. Порою мы заперты в своих темницах горести, переживаний и бед. Бог указывает нам верный путь прощения и приобретения свободы. Избавьтесь от этих чувств, откройте темницу, выйдите на свет, и вы ощутите свободу и счастье.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Я, Лариса Давидюк, прощаюсь с вами. До встречи в нашей следующей передаче. Да благословит вас всех Господь!

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Бог, едва заметно шевелишь губами и еле слышно произносишь в тишине, как будто в этих двух словах между словами дается право быть услышанным тебе. Всего два слова. Их достаточно в молитве, чтоб с верой взгляд направить к Богу в небеса. Когда ты знаешь, что Творец тебя по нитке соткал таким не для кого-то, для себя. Он сотворил меня по точному расчету, сложил все кости, как задумал, по местам, но после этого, закончив всю работу, тихонько произнес: «Ты можешь выбрать сам». Но я бы так хотел, чтобы здесь, под небосводом, когда есть выбор, как, куда и с кем пойти, ты мог бы называть меня отцом и Богом, считал не чьим-то, у кого-то, но своим. Назначен срок, момент рождения ребенка, отсчет, и время на земле мое пошло. В который раз хочу воскликнуть, как же тонко творящий судьбы мастер смог продумать все. Он знал, когда скажу впервые: «Мама, папа». Ему известно, как впервые я солгал. У солнца есть устав, движение на запад, а жизнь ее создатель лишь на время дал. Ему подвластно все, он мог бы и заставить, но только не было б тогда этих строк о том, что небеса роднее, ближе стали с того момента, как сказал ему: «Мой Бог, он мой, а я его, и с этим не сравнится, поверьте, ничего. Не пробуйте искать. Однажды мое сердце перестанет биться, ведь время не попросишь повернуться вспять, закроются уста, однако их открою снова на небесах у Господа, в числе Его детей, мой Бог. Я буду петь те самые два слова, которые так полюбились на земле».

Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Псалом 91, 13.

0: Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Евгения Бейни. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Слава Богу! Улыбнитесь, друзья, Господь с нами. В последнее время очень много звучит проповедей, очень много рассуждений о том, что Бог делает вокруг нас. Что Бог делает в этом мире? Так думают святые. Люди в страхе думают, что ж сатана творит вокруг нас. Обвиняют правителей, что они виноваты. Обвиняют тайные лаборатории, что происходит вокруг нас. Но вы знаете, Слово Божье дает ответы не только на вопросы, что происходит вокруг нас, но оно еще дает ответ на вопрос, что должно происходить внутри нас и как это все правильно соединить. Еще раз, друзья, очень важно разобраться с тем, что происходит внутри тебя. Писание говорит, вникай в себя. Очень важно разобраться с тем, что происходит вокруг тебя, в свете Божьего Слова, не политики, не умничающих там блогеров, коучеров или всех других разного рода современных учителей, в кавычках, в рамках Слова Божьего. И вот это соединить, то, что внутри тебя, с тем, что вокруг тебя, и то, что вокруг тебя, с тем, что внутри тебя. И это все сделать через Его Слово, через Его откровение. Написано «вникай в себя», и куда дальше нужно вникать? В учение. И мы будем сегодня это делать. Я буду читать два текста Священного Писания, которые записаны в послании к Филиппийцам в 3 главе и во 2 послании Тимофею в 4 главе. Давайте откроем эти тексты и прочтем. 3 глава послания к Филиппийцам. 12, 13 и 14 стихи. Апостол Павел говорит, «Я говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь». Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. И второй текст мы будем читать из второго послания Тимофею, 4 глава, 6, 7, 8 стихи. Это родственный текст. Апостол Павел говорит похожую мысль, но немножечко в другом ракурсе. Он говорит, «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Аминь. Я думаю, что это хорошо известные тексты Священного Писания для каждого Божьего человека, кто читает, исследует или слушает Божье Слово. Что может объединить вот эти вот два текста для того, чтобы вместе рассуждать и найти практическое применение для нашей с вами жизни? Конечно, есть очень много рассуждений, которые могут быть в нашем разуме. Но сегодня я эти два текста хочу свести под одним знаменателем, который называется как духовный опыт. И проповедь, которую я сегодня хочу оставить на рассуждение для каждого из нас, откровение, называется «Принципы обретения духовного опыта». Мы с вами живем на этой земле, и мы должны понимать, как духовный опыт приобретается. Потому что мы не можем прожить, не приобретая вообще никакого опыта. Но приобретая хаотично опыт жизни, мы не можем прийти к должному результату. И поэтому Библия говорит обо всем, и об этом тоже. Как нам жить, чтобы тот опыт жизни, который мы приобретаем, был духовным, был построен на Божьем Слове, на Писании, принес нам должный результат. Прежде чем говорить о принципах, несколько мыслей о том, что вообще значит опыт для нас. Жизнь, по сути, это очень длительный процесс приобретения опыта. Нравится нам это или не нравится, понимаем мы или не понимаем, но вся наша жизнь – это один большой опыт, который состоит из маленьких-маленьких переживаний, которые и включают в себя вот это вот понятие опыта. Люди говорят грамотно о том, что опыт – это совокупность каких-то практических, усвоенных нами знаний, это совокупность каких-то навыков, умений, которые мы приобретаем в процессе тех или иных действий. Но мы должны с вами сказать, что по сути опыт – это моя личная субъективная реакция на тот объективный мир, в котором я живу. И поэтому люди очень часто могут даже спорить на уровне одного и того же явления, одного и того же действия. И один будет говорить: «Я понимаю, это так». А другой будет говорить: «А я понимаю, это так». Почему? Потому что они субъективно смотрят на какую-то объективную реальность. И вот поэтому наш с вами опыт не может быть ничем измерен. Мы не можем сказать, кто более опытный, кто менее опытный, хотя ориентир есть для нас – это возраст. Молодые, маленькие дети, по сути, не имеют, нам кажется, вообще никакого опыта. А люди, умудренные жизнью, насыщенные днями, мы говорим, вот это опытные люди. Но здесь тоже нельзя так однозначно сказать. Почему? Потому что детский опыт – это очень ценный опыт, хотя он не может быть описан словами. Это опыт на уровне переживаний. Это опыт на уровне чувств. Это опыт на уровне внутреннего восприятия окружающей действительности. И такой опыт имеет маленький ребенок, который постоянно на руках у мамы. У него есть самый сильный опыт. Это опыт материнской любви. И люди, лишенные этого опыта, казалось бы, маленькие дети, ну что они соображают? Они потом в жизни, когда начинают расти, они в этой области будут все время чувствовать недостаток. Почему? Потому что даже дети имеют какой-то опыт, но он неосознанный. Он на уровне каких-то, еще раз повторюсь, ощущений, подсознательных переживаний. Когда люди взрослеют, они опыт начинают переживать и осмысливать. Они начинают его формировать на уровне каких-то определенных своих форм мыслительных, они начинают облекать опыт в слова, они начинают опытом делиться. И вот поэтому люди, которые правильно развиваются в жизни, имели детский правильный благословенный опыт, и потом, осмыслив его во Христе, в должном состоянии вложили в слова, это самые благословенные люди. Писание говорит, они в старости плодовитые, они в старости сочные. Почему? Потому что у них происходит вот это вот естественное соединение того, что внутри, с тем, что происходит снаружи, и объяснение этому есть. Но здесь, в этой всей красивой истории, есть одна очень серьезная проблема – греховная природа. Она есть у всех. И Библия говорит, все согрешили и лишены Божьей славы. И поэтому, начиная от самого раннего детства, наш опыт уже изначально поврежден. Поврежден греховной природой собственно человека, который родился, греховной природой его родителей, греховной природой общества, в котором он живет. И этот опыт, когда начинает потом преобразаться в слова или преобразовываться в слова, он имеет оттенок вот этого греховного окружения, в котором мы живем, тех слов, которые люди употребляют. Я с удивлением понимаю, что многие слова нашей молодости, юности уже сегодня никому не понятны. А нам надо изучать какой-то странный лексикон, на котором пользуются или говорят наши дети. И ты понимаешь, что жизнь приобретает такие краски, слова меняют, ощущения меняют. И если раньше люди могли спокойно делать какое-то действие, то сегодня уже это вообще нельзя делать, потому что тебя неправильно поймут. И мы с вами понимаем, что наш опыт по определению становится извращенным от рождения, и в жизни он лучше не становится. И вот поэтому, когда апостол Павел, оборачиваясь назад на пройденные свои жизненные пути, на годы, он сказал: «Я не почитаю себя достигшим, я не почитаю себя совершенным». Он говорит: «Я не могу сказать, что у меня все идеально». Он даже не совсем приятные слова по отношению к себе самому употреблял. Он говорит: я хочу дальше двигаться, достигаться, достигать чего-то. Но при этом, он говорит, мне награда готовится, потому что я течение совершил, веру сохранил. На соединении вот этих вот двух стихов, друзья, мы должны понять, что не глядя на нашу греховную природу, не глядя на то окружение, в котором мы живем, не глядя на все повреждения, которые может иметь греховный человек в этой жизни, на основании Божьего Слова, если мы стремимся, мы можем самый негативный опыт преобразовать, и как Писание говорит, любящим Господа, призванным по Его изволению, что будет? Все будет содействовать куда? Ко благу. И это наша с вами ответственность. Поэтому сегодня мы говорим о том, что опыт – это и факт, который совершается в нашей жизни, действие какое-то. Это и процесс, который мы исполняем. Иногда человеку достаточно один раз совершить какое-то действие, чтобы иметь опыт. И больше в жизни не нужно это действие повторять, но у тебя такой опыт уже был. Я вырос в христианской семье, встречаюсь с детьми верующих родителей, и я спрашиваю, был ли у тебя хоть раз опыт, например, курения? И знаете, молодой человек или девушка, уже на сегодняшний день, к сожалению, не всегда есть большая разница, может сказать, а, да, я один раз попробовал. Ему кажется, это безобидно. Ну, всего лишь одно действие. Друзья, ну это уже опыт. Это опыт, который будет преследовать тебя всю твою жизнь. Кого-то сильнее, кого-то слабее, но это твой опыт. Но если 80-летний человек говорит, я вырос, ничего не курил ни разу, урод, не тянул бы дымоход, Бог не придумал в голове. Ты понимаешь, что у него нет этого опыта, и он более блаженный. Хотя за один раз по юношеству парень попробовал, я ж в ад не попаду. В ад не попадешь, но от опыта не избавишься. Но есть люди, которые вот этот один опыт оставили, а есть люди, которые превратили в длительный процесс. И потом они говорят, я не могу с собой справиться. Поэтому мы должны с вами понимать, что ответственность Бог возложил и на каждое отдельное действие, и на всю жизнь в целом. Иногда один опыт благословения может быть настолько сильным, что сохранит тебя всю твою жизнь. Почему? Потому что Бог дал пережить этот опыт. И может быть потом больше никогда ничего не повторялось. Но ты будешь как Иов говорить, а я знаю, Искупитель мой жив. Потому что какой-то особенный опыт в его жизни был, отношения с Богом. А иногда этот опыт один раз Адам и Ева вкусили от запретного плода. И этот опыт повлиял до сегодняшнего дня, до нас с вами. Поэтому мы

что когда он станет подростком, подрастет, это подросток уже, чтобы он все понимал. С чем мы сталкиваемся? Подростки все понимают, аж больше, чем мы хотим. Но так криво, что мы не знаем, как с этим справиться. И мы говорим, ладно, перебурлит, потом поймет, остепенится. Подрос человек, стал зрелым человеком, другое поколение, в другой среде вырос. И что мы смотрим? Все равно не так понимают, как мы хотим. А мы же тоже не на одном месте стоим. Почему, когда уже наши дети поженились, вышли замуж и родили своих, мы все учим их, как надо воспитывать? Потому что на взгляд дедушки и бабушки, родители вообще ничего не соображают в воспитании детей. Но они же зрелые. Нам хочется, чтобы они становились совершенными. А потом человек с возрастом понимает, что он вообще никому не нужен, его опыт никому не нужен, их никто не слушает. Почему? Ай, что ты с этих возьмешь людей? Пожилые же вообще ничего не соображают, так думает молодежь. Ну, простите меня. Друзья, мы живем иногда в обольщении, что христианский опыт нас делает совершенными христианами. Чем больше ты молишься, чем больше ты постишься, чем больше ты читаешь Библию, тем больше ты становишься духовнее и духовнее, тем больше в тебе света, тем больше в тебе праведности. И в конце концов, уже в преддверии вечности, заходит человек, а у него тут ним светится, он просто весь аж горит. И тут двери рая раскрываются, заходи, совершенное святое. Ну так же иногда людям хочется. А с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что говорит апостол Павел. Я не почитаю себя достигшим. Не могу. Не добился того, чего хотел. Не усовершенствовал свою жизнь. Написано, я не усовершился. Я не стал таким, вот как мне надо. Он говорит, я не, вот сколько в жизни пытаюсь, даже в другом тексте он говорит, я становлюсь даже жертвою. Будучи духовным, будучи сильным служителем, он знает, что идет на мученическую смерть. И я это сравниваю с теми служителями, которые сегодня проповедуют очень победоносно Евангелие. Тач, все упали, давай, будем исцелять, чудеса творить, мертвых поднимать. Апостол Павел говорит, не, глядя на всю жизнь, я не стал совершенным. Почему? Друзья, потому что как неопытные, так и совершенные подвержены ошибкам. И мы с вами можем сказать, что в дорожно-транспортное происшествие попадают не новички чаще всего, а кто попадает? Опытные, которым кажется, что уже все понятно, которым кажется, что да я 100 раз ездил по этой дороге. Но одно неправильное движение, и твой опыт приносит разочарование. Он не сделал тебя совершенным. Может, кто-то работает мастером, парикмахером, но опыт, я ж стригу каждый день. Несколько десятков человек, а потом одно неправильное движение. Чирик, и челка не так. И потом надо, чем чудней, тем модней. Новички более осторожные. Друзья, неужели в духовном мире все не так? Мы иногда идем вслед не того богословия, потому что греховная природа не умирает. И я смотрю на людей, которые духовно зрело становятся, духовно опытно становятся, сколько много халатных действий допускают люди, которые на самом деле имеют духовный опыт. И я говорю это не для того, чтобы унизить людей, поймите. Я говорю для того, чтобы еще раз подчеркнуть важность, насколько нужно быть осторожным. Когда мне один служитель говорит, что вы молитесь за этого человека, ничего не происходит. Мы говорим, ну Бог не действует, мы молимся, но пока нет ответа, привели бы ко мне уже, все давно решено было бы. Мне становится страшно. Мне становится страшно, почему? Потому что человек слишком возомнил себя в своих собственных глазах. Но давайте вспомним один очень яркий библейский пример. Когда Божий человек ходит в храме, опытный, умудренный жизнью, он видел сотни и тысячи людей. И вдруг смотрит и видит женщина. И он с высоты своего опыта смотрит на эту женщину. Она плачет, что-то шепчет. Каждый год приходит в храм, возможно, он даже ее уже и знал. И он с высоты своего опыта подходит к ней. Я думаю, что вы помните, о ком идет речь. И он говорит, женщина, вытрезвись от вина твоего. Опыт не делает нас совершенными.

эта женщина поднимает свое лицо и говорит: я не пьяна, я жена, скорбящая духом. Я та, которая так сильно хочет от Бога откровения, но его нет. И вот смотрите, если это на самом деле духовный человек, его опыт не перечеркнул судьбу Анны. Он осознал свою ошибку. Я неправильно сказал. Я думаю, что в этот момент этот Божий человек понуждался в Господе. И он произнес слово откровения, которое принесло плод. Почему? Потому что даже в духовном опыте нужно быть очень осторожными. И поэтому апостол Павел говорит, что духовная жизнь – это не гарантия беспроблемных отношений с людьми, беспроблемных отношений с Богом. Нигде Иисус не дал гарантию, что у нас будет все идеально, если мы будем развиваться в духе. Чем больше человек постигает духовную реальность, тем больше, или чем больше он приобретает опыта, тем более осторожным он должен становиться. Тем более смиренным он должен становиться. И если я смотрю человека, особенно молодых людей, которые впереди себя видят горизонт, и я пойду, я буду служителем, я хочу помазания, Господь, открой свою силу. Не хочется так думать, но мне кажется, что такому человеку в самую последнюю очередь Бог даст. Почему? Потому что ему кажется, что он получит что-то и станет совершенным. Люди, водное крещение готовятся, мы проводим занятия, спрашиваем: зачем тебе водное крещение? И человек говорит: ну, чтоб не грешить. Неправильный подход. Мы иногда ищем какую-то формулу совершенства. Вот что нужно сделать, чтобы достичь совершенства? Ничего, нужно просто смириться. Почему? Потому что Павел говорит: я не почитаю себя достигшим. Я не стал совершенным. Но при этом, друзья, мы должны с вами понимать, что это не снимает с нас ответственности. Опять же, в последние дни появились лжепроповедники, лжеучителя, которые говорят: о, у нас греховная природа, мы ничего с ней не можем сделать. Но Бог нас любит таких, какие мы есть. Он небесный Отец, Он заботится о нас, благодать изливается на всех, твори, что хочешь, однажды это все Господь покроет своей милостью, и ты войдешь прямой дорогой в рай. То, что ты не можешь стать совершенным, и то, что ты не достиг совершенства, это не отменяет другой текст Священного Писания. Знаете, что Иисус однажды сказал? Итак, Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих, написано: будьте совершенны. И я это по-другому перефразирую: стремитесь к совершенству. И у нас есть ориентир, как совершен Отец ваш Небесный. И эту же самую мысль сказал апостол Павел. Он говорит: но я стремлюсь. Я стремлюсь к совершенству, не достигну ли я его так, как Христос меня достиг. И смотрите, какую Павел интересную мысль подчеркнул. Если уже меня Христос достиг, кем я был, посмотрите, но он меня достиг, то, говорит, я также хочу стремиться достичь совершенства своей жизни. Почему? Потому что если Господу возможно было меня изменить, то я знаю, что стремиться к совершенству – это не бесполезное занятие. Поэтому мы, с одной стороны, понимаем, духовный опыт не делает нас совершенными. Это факт нашей жизни. Но этот принцип или это утверждение не отменяет стремление к совершенству. Но для того, чтобы правильно стремиться, еще раз подчеркну, нам нужно, друзья, быть очень осторожными. Нам нужно быть смиренными перед Богом. Нам нужно постоянно нуждаться в Божьем руководстве. Как Давид однажды молился и говорит: испытай меня, Боже. Узри, не на опасном ли я пути. И направь меня, исправь меня. Хотя человек был на то время в достаточно хорошем состоянии. Он восхищался Богом, делами Божьими, господством Божьим. Но говорит: Боже, испытай меня. Поэтому, друзья, очень важен духовный принцип. Как приобретается опыт? Опыт приобретается через стремление к совершенству, но не делает нас совершенными. Второй очень важный духовный принцип, который говорит нам о приобретении духовного опыта. Даже духовный опыт требует корректировки и развития. Наш духовный опыт требует постоянной корректировки
и постоянного развития. Что апостол Павел говорит в этих текстах Священного Писания? Мы с вами читали в послании к филиппийцам, он говорит, «Я забывая заднее и простираясь вперед». Это одно и то же состояние. Он говорит, «Я забывая заднее, простираясь вперед, я стремлюсь». Написано, «стремлюсь к цели, стремлюсь к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». А что это значит? А вот это то, что апостол Павел для нас дает как образец. Что делать с тем опытом, который у нас есть? И он не раз говорил, у меня большой, богатый жизненный опыт, духовный опыт. Я вырос в правильном колене, я воспитан правильно, я знаю закон. И апостол Павел говорит, если бы хвалиться опытом, то мой опыт сильнее многих. Но что он говорит? Я это забываю. Я это забываю. И вот встает вопрос, друзья, а можно ли забыть? Можно ли забыть? Бог так интересно устроил нашу память, что мы всю жизнь учимся с ней работать. С одной стороны, вся та информация, которая приходит в наш разум, остается там навсегда. До тех пор, пока Бог не изменит нашу природу и не заберет нас в вечность. На всю нашу жизнь все то, что попадает, остается. И как нам кажется иногда, что это, ай, ничего страшного, все остается. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы очень часто все забываем. И сегодня сидишь на служении и думаешь, такая хорошая мысль, ну это я уже не забуду, даже записывать не надо. Переночевал с этой хорошей мыслью, проснулся, и что осознал? Была вчера хорошая мысль, где она? И иногда не восстановить. И вот апостол Павел, когда говорит, забывая заднее, что он имеет в виду? Он духовный человек, он понимал, что ничего не уходит, за все надо нести ответ. Он говорит, не обманывайтесь, Бог по рукам не бывает. Что посеешь, то пожнешь. Но смотрите, как он сказал в другом тексте, я все почитаю счетою. Я все это сделал для меня бессмысленным, неактивным. И поэтому, друзья, этот очень важный духовный принцип мы тоже должны практиковать для себя. Духовный опыт требует корректировки и развития. Что это для нас практически значит? Если человек вырос в нехристианской среде, если человек жил без Бога, не зная, как нужно жить, то какой приобретал он опыт? Он приобретал самый непосредственный демонический греховный опыт. Люди занимаются колдовством, люди занимаются манипуляциями, обманом, люди воруют, люди убивают, унижают, оскорбляют, и потом они пришли в церковь и покаялись перед Богом. А там остались разбитые судьбы, семьи, оставленные дети, совершенные аборты. И этот опыт остается у нас. И мы приходим в церковь. Что нам нужно делать, друзья? И в этом случае нам нужно исцеление или исправление этого опыта, а иначе мы не сможем дальше двигаться. А иначе наш опыт предыдущий будет постоянно кровоточить. И если человек когда-то был очень сильно обижен, его ставили, бросили, унизили, и он это пережил, то люди очень многие со своим негативным опытом пытаются не справиться, а пытаются как-то ужиться. А время вылечит. Им кажется, что обстоятельства поменяются. Может быть, что-то произойдет другое. А время ничего не лечит. А время ничего не изменяет. И человек, однажды справившись с обидой, уже получил опыт очень сильной раны. И потом в жизни он встречает маленькую обиду. Но тот опыт, который он имел, перечеркнет все то доброе, что было в человеке, и обида вернется. Некоторые люди, имея неправильный опыт брака предыдущего, сделав его неправильным, я так скажу, на неправильном основании построили, неправильно жили, неправильно отношения создавали, развалилось все. И знаете, о чем они мечтают? Пришли в церковь, они мечтают покаяться, найти в церковь достойную кандидатуру, парень, девушку, девушку, парня, и все по-новому. Перевернул страничку и любовь, медовый месяц, счастье. Простите меня за прямоту, скажу из практики жизни. Очень много женщин, израненных судьбой, они думают, что однажды они все перевернут, и все будет по-другому, мы будем счастливы. Но если опыт прежний не исцелить,
то все боли, все раны человек перенесет в новые отношения. И потом скажет, а почему ничего не получается? Потому что опыт требует исцеления. И апостол Павел молился, апостол Павел просил, Господи, избавь меня, жало в плоть меня мучает. А Господь говорит, нет, не избавлю, будешь так. И когда апостол Павел оценил свою жизнь, вы знаете, он нашел причину. Нашел причину в своем опыте, в своем характере. И он сказал, я понял, зачем мне жало в плоть. Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Бог работает со мной, Бог исцеляет меня, Бог изменяет меня. И поэтому буду хвалиться немощами. Друзья, мы очень много переживаний имеем, которые требуют исцеления. Особенно сейчас. Я не знаю, во что верите вы, но я верю, что рано или поздно Господь закроет вот этот вот весь период страхов, волнений, переживаний. И я верю в больше, что сейчас дьявол показал, что он может, а потом Господь покажет, что он может. Я жду излияния Божьей силы, чтобы ни один вирус не сравнился с тем, что Бог сделает. Может, это мое желание, я не знаю, у меня нет такого откровения. Но, друзья, пройдя вот этот период переживаний, очень многим людям нужно будет исцеление. Сколько много страхов допустили дети Божьи, сколько много ропота допустили, сколько много допустили наглого поведения, унижения служителей, сколько много люди позволили себе наговорить против Божьего Слова. Почему? Потому что они столкнулись с этим опытом. Я вам скажу, что Церкви Божьей, некоторым людям нужно будет исцеление и покаяние после всех тех переживаний. Потому что мы слишком иногда цепляемся за свое здоровье, за свою жизнь. Мы забываем, что мы не для этой земли призваны жить. Мы призваны для вечности. Столько страха не должно быть в людях. Столько внутренней паники у детей Божьих не должно быть, потому что все дни сочтены у Господа. И поэтому, друзья, мы должны с вами понимать, что очень много опыта в нашей жизни требует исцеления и изменения, а иначе он не будет настоящим духовным благословением для нас. Но при этом даже добрый, даже благословенный опыт требует развития. Опять же, как это работает в практике? Пришел человек, покаялся. Он сложил все свои внутренние проблемы перед Богом, исповедовал все свои грехи. Написано, Бог, будучи верен и праведен, очистил, освободил от всякой неправды. Все хорошо. И вот смотрите, что происходит дальше. Опыт покаяния есть. Но если этот опыт не развивать, он не будет приносить плода. Тоже, как ни странно. И поэтому многие христиане, освободившись от греха, покаявшись перед Богом, не развивая свой опыт, они всю свою христианскую жизнь только то и делают, что грешат и каются, грешат и каются. Почему? Потому что нет развития опыта. А куда его нужно развивать? После покаяния нужно всю свою жизнь полностью подчинить господству Иисуса Христа, Его воле. Нужно постоянно нуждаться в Его откровении, в Его водительстве. Ты уже себе не принадлежишь. Но если ты покаялся, а все еще принадлежишь себе, то это приведет к тому, что твоя греховная природа будет постоянно вести тебя к покаянию. И человек будет жить и думать, хоть бы 3 минутки перед смертью было успеть покаяться. Каждую молитву будет начинать с покаяния. Увидит пророка уже страх, хоть бы Бог не открыл все то, что натворил. Потому что нет господства Божьего. Нет посвящения. И поэтому Иуда по сути, понял, что он натворил. Он даже исповедовал это, он сказал, предал я кровь невинную. Но он не пришел к Иисусу, не пришел к кресту, не упал и не сказал, ты мой господин. Нет, он пошел и удавился, потому что опыт не получил развития. Но с другой стороны, сотник, который натворил много дел, который унижал, избивал Иисуса, который в конце концов на крест его повесил, это был начальник, один из участников распятия, стоит возле креста, и что он сказал? Воистину этот человек был Сын Божий. Это признание, это покаяние, что я натворил. Я не знаю, что дальше было с этим человеком,
Но, друзья, мы должны с вами понять, что покаяться – это только первая ступенька духовного опыта. И если этот опыт не получит развития, человек будет всю жизнь перетягивать канат с грехом, никогда не переживет победы. Еще одна ситуация, иллюстрация. Мы пережили недавно и праздновали праздник Пятидесятницы. Ну, кто как, а мы с вами, как принадлежащие христианам веры евангельская, особо акцентируем на это важное библейское переживание в нашей жизни. И мы говорим, это нужно, это обязательно, исполнение Духом Святым, как было в Пятидесятницу. И мы стремимся. И так получается, что по сути, практически подавляющее большинство христиан исполнены Духом Божьим, со знаменем говорения на ином языке. И это начало духовного опыта. Но этот опыт тоже должен получить развитие. Иисус сказал, вы не просто будете говорить на ином языке, но вы должны получить силу. А эта сила для чего вам должна быть дана? Для свидетельства. Дорогие братья и сестры, христиане, крещенные Духом Святым, имеющие силу для свидетельства. Скажите, работает ли эта сила в вашей жизни? И я сейчас не говорю о том, чтобы просто друзьям, знакомым свидетельствовать об Иисусе. Мы стараемся это делать, мы это делаем. Но сила Божия открывается через действие Его даров и через действие плода Духа. Когда мы имеем слово знания, мы имеем слово мудрости, почему Писание говорит, если ты крещен Духом Святым, то написано «ревнуй» о чем? О дарах духовных. Написано «не угашайте Дух Святой». Написано, что мы без Духа Божьего не можем получить правильный духовный опыт, потому что Дух должен научить нас всему, напомнить. И даже в тех ситуациях, в которых мы совершенно не будем знать, что делать, Писание говорит, Дух поведет. А я сегодня смотрю, что силы Духа Святого не хватает у нас всех и себя, в том числе в эту категорию привношу. Но зато поумничать, желание есть у многих. Особенно, когда сейчас во всем мире карантин, столько много людей подумали, что им есть что сказать. И они все в интернет. Слово на каждый день. У меня есть откровение, у меня есть помазание. Все у тебя есть, в чем не работает. И не вопрос в том, что ты там учишь. Вопрос в том, что я хочу видеть веру из дел твоих, а дела веры твоей. Но красиво говорить умеют все. Апостол Павел говорит, я больше всех вас говорю языками. Но это не значит, что он только говорил языками. Мы знаем, насколько сильным было действие Божье через этого человека. Почему? Потому что духовный опыт требует развития, молитвенной жизни, развития, исполнения духом, развития. А иначе мы остановимся на какой-то стадии, и мы будем постоянно страдать от того, что стоим на месте. И поэтому, друзья, второй очень важный принцип приобретения духовного опыта – это вот эта вот важная идея. Негативный опыт нам нужно исцелить, нам нужно преобразовать, насколько это возможно, с Божьей помощью, с Божьей силой. Сами мы не справимся, но для этого есть церковь, для этого есть служители, для этого есть дары откровения. Но даже позитивный опыт, благословенный опыт нам нужно развивать. Нам нужно усовершенствовать. При этом помня, друзья, что опыт не делает нас безукоризненными. И третий очень важный принцип, для которого, или который апостол Павел в этом тексте говорит. Духовный опыт должен иметь правильный ориентир или ориентиры. Посмотрите, он говорит, я забываю заднее, простираюсь вперед, но не просто иду вперед. Советская власть призывала, мы смело в бой пойдем, и мы за вами. Куда, на кого, за кем? Никто не должен был разбираться, вперед. И не только эта власть, все другие власти иногда хотят просто подчинения. Но что апостол Павел говорит? Я стремлюсь к цели. Я не просто вперед. Опять же, христианство тоже иногда зовет вперед. Давайте, давайте, вперед, давайте прославим Господа. Куда, какой цели ты зовешь? Он говорит, я стремлюсь к высшему званию, к почести. А в другом тексте мы читали, он говорит, что я подвигом добрым подвязался. Я течение совершил, веру сохранил, и мне готовится награда. Что вот эти важные слова из Священного Писания говорят для нас, друзья?
Наш духовный опыт должен иметь правильный ориентир. Человек состоит из двух основных составляющих. Не будем углубляться в подробности, дух, душа и тело, да, мы понимаем, но я упрощу это. Духовное и материальное. Так вот, человек из-за того, что состоит из духовного и материального, он живет на стыке двух миров. Духовного мира и физического мира. И поэтому у человека будут две главные цели. Одна цель будет принадлежать его духовному человеку, а другая цель будет принадлежать его земному человеку. И нельзя их отменять, нельзя их исключать. Некоторые люди настолько увлеклись духовными целями, что им ничего земного не надо. Цветы посадил, земное это все. В бассейн пошел, земное это все. Машину новую купил, дом построил, земное это, браток, все. Такое чувство, что здесь на земле ничего не надо, у нас все в вечности. Это дисбаланс. Это правильно, но это однобокая цель. Есть люди, которые только в земную цель нацелились или уперлись. Надо то сделать, надо то сделать. Женщина ходит, думает, ремонт. Ремонт уже 10 лет не делался. Она готова все положить ради того, чтобы этот ремонт делать. Мужик будет ходить в это время. Машина уже совершеннолетняя. Вот надо срочно менять. Почему? Потому что это цель. На собрание не ходим. На работу, на работу, на работу. Почему? С детьми не молимся. Дома нас никто не видит. Почему? Потому что надо достичь. Посмотри, как люди живут. Надо в Милан съездить. Надо в Париж съездить. Надо везде побыть. 2 месяца назад я у нас в церкви предлагал бесплатную путевку в Милан. Все включено. Кто хочет? Никто не хотел. Потому что земные цели очень быстро могут поменяться. Мы жили при советской власти, какие у нас были цели? Все было очень просто. Я вчера с одним отцом разговаривал, он говорит, не могу понять, какие цели у наших детей. Он говорит, у нас была дома машина. Мы же думали хоть колесо открутить и назад прикрутить, посмотреть, как это. Я говорю своему сыну, говорю, вон машина стоит, иди открути колесо, назад прикрути, ну посмотри, как это. А зачем? Вся цель. Друзья, мы должны с вами понять, что наши земные цели с каждым поколением все более и более примитивнее, но более и более повреждающие. И может быть у нас раньше были какие-то неправильные цели, но они так сильно не повреждали, как сегодня. Психология на пике своего может быть развития, философия, все науки, весь ученый мир кичится, мы добились. А чего вы добились? Никогда столько повреждений не было человеческой личности. Почему? Потому что столько много предложили земных целей, что люди забыли о вечности. И вот поэтому, смотрите, когда мы говорим о духовном опыте, то духовный опыт тоже должен включать в себя и земные цели, и небесные. Нельзя пренебрегать своей плотью, нельзя пренебрегать своим здоровьем, нельзя пренебрегать отношением с людьми, нельзя пренебрегать порядком в доме, нельзя пренебрегать ремонтом машины. Потому что люди некоторые все это обоготворили. Машину не отремонтировал, не заправил, едет. Господь благ, все усмотрит. Ты должен был усмотреть, а не Господь благ. Он по милости-то усмотрит, ну а где твоя ответственность? С другой стороны, люди настолько извратили Божье, что они все духовно объясняют физически. Это там, это там, это там. И вот поэтому не так-то просто избрать правильную цель в нашего опыта. Потому что плоть будет тянуть к земле, а дух будет тянуть к небу. И вот поэтому, когда Павел говорит, я приобретаю духовный опыт, забывая заднее, простираюсь вперед, то я простираюсь не для того, чтобы быть успешным на земле. Послушайте современных людей в мире, учителей, психологов, разного рода блогеров, коучеров, кого только сегодня не вынесло с этого бушующего моря на берег. Все выползли. И знаете, что они предлагают? Ну, простите за такую риторику, выползли, потому что для меня это повреждающие люди. Они предлагают успешную жизнь, они предлагают успешный бизнес, они предлагают ничего не делать, много зарабатывать. Они предлагают все твои эмоции найти и воплотить, какие бы они плохие не были. Потому что ты человек, ты достоин, ты личность. И даже христианство становится
направленным на человека, антропоцентричным есть человек. Нет ничего выше человеческой судьбы. И люди даже могут библейский текст сюда применить. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Смотрите, как можно это перевернуть. Есть величина человек. Нет, человечище. И вот это человечище такое важное, что Господь на небесах обратил внимание на того важного человека и решил, надо сына послать, потому что человек погибает. Надо все отменить, все служения подменять, церкви закрыть. Почему? Люди болеют, человек страдает. Красивый призыв, но не библейский. Надо быть мудрыми, надо быть осторожными. Но написано, прежде создания мира Бог уготовил своего Сына. Прежде создания мира все им было сотворено, и Бог определил цель. Все в нем и будет закрыто. И все начальства, все власти будут покорены перед Ним. Поэтому, друзья, цель нашей жизни не должна быть связана с нашей судьбой, не должна быть связана с нашим беспроблемным жизненным путем или дорогой. Постоянно здоровый, постоянно богатый, постоянно успешный. Апостол Павел говорит, цель моей жизни заключается в Иисусе. И награда дается не просто тому, кто успешно прожил, а написано тому, кто возлюбил явление Его. И он говорит, если не верить, что Христос воскрес, и если не верить в воскресение мертвых, то проповедь ваша тщетная, вера ваша тщетная. И весь духовный опыт бесполезный. Почему? Потому что духовный опыт приобретает максимальный смысл, только если он сокрыт в Иисусе. И поэтому, друзья, мы должны с вами понять, что жизненный земной опыт нужно приобретать, важно приобретать, но он имеет земную примененность, и он останется здесь на земле. В вечность наш духовный опыт не перейдет. Семья в вечность не перейдет. Родственные связи не перейдут. Болезни не перейдут. Все наши интересы не перейдут. Иногда христиан говорит, я на небо доберусь, я спрошу у Моисея, как он так сделал, а я у Павла спрошу. Ни у кого мы ничего не спросим. И не потому, что нельзя будет, а потому, что это наш земной опыт, это нам здесь на земле интересно. А когда мы придем туда и будем сокрыты в нем, друзья, даже здесь, молясь на земле, если ты чувствуешь Божье присутствие, иногда ничего просить не хочется. Иногда в молитве ничего спрашивать не хочется. Хочется просто наслаждаться Его действием, Его властью, Его силой. И тогда ты понимаешь, я поклоняюсь, Господь, Тебе. Почему? Да потому что это все, что остается мне сделать. Долги, не долги, болезни, не болезни, есть Господь. И вот это, друзья, самый правильный ориентир – сокрыться в Иисусе. Мы не знаем, что ожидает нас впереди. И то, что мы сейчас проходим, я думаю, что в большинстве прошли, это какая-то практика жизни. Может быть, будет потом все очень хорошо. Может быть, будет все очень плохо. Но Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И если смысл жизни – сокрыться в Иисусе, то твой духовный опыт никогда не приведет тебя к разочарованию. Друзья, самое сильное посрамление и самое сильное разочарование может быть тогда, когда наш опыт не привел нас к должному результату. Однажды Иисус сказал, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том и самой жизни своей, скажу всего, опыта жизни, тот не может быть моим учеником. И дальше он говорит, кто не несет креста своего и не идет за мной, не может быть моим учеником. И вот он пример. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить.
Вот так выглядит незавершенный духовный опыт. Пока на земле мы всего лишь строим башню. Пока на земле мы всего лишь считаем издержки. Нам хочется быть успешным в каждом отдельном деле. Но тут выиграли, тут проиграли. Мы не можем быть успешными во всем. Но Иисус сказал, если ты взял крест, если ты возлюбил меня, если ты положил свою жизнь на правильное основание, то твой духовный опыт приведет тебя к победе. И откровение, оно говорит, побеждающему дам все. И поэтому, друзья, хочу призвать всех нас к молитве. О чем? Чтобы мы единодушно молились, Господь, помоги нам, детям Твоим, такой приобретать опыт, так жить на этой земле, забывая заднее, простираясь вперед, стремясь к правильной цели, чтобы однажды, когда мы станем перед Тобой, наш духовный опыт получил достойное завершение. Смерть разделит нас с земным опытом. Смерть – это разделение. Это всегда больно. И через смерть мы будем разделены с опытом земли. Но через эту самую смерть, которую Бог Адаму сказал, ты смертью умрешь. Он не просто Адама наказал или проклял, но через эту смерть, когда умирает наш земной опыт, мы соединяемся с Господом, мы приобретаем совершенный, завершенный Божий опыт. И к этому мы должны с вами стремиться, чтобы, дойдя однажды, не быть посрамлены, не быть посмеянными, но быть в благословении, и чтобы наш опыт получил правильное духовное завершение в вечном пребывании с Иисусом. Аминь. Давайте встанем для молитвы.

мне хотелось идти за Христом без креста, налегке по дороге земной. Но призвав меня, Он мне сказал неспроста: «Возьми крест свой и следуй за мной». Я сказала Ему, что боюсь креста, я призналась, что им тягощусь. Но поднявши свой взор, я во взгляде Христа увидала глубокую грусть. Без креста ты не сможешь со мною идти, крест всегда неразрывно со мною, поношенья, насмешки на узком пути, на широком же мнимый покой. На добро твое мир будет злом отвечать, и пример твой поднимет на смех, а падение твое будет жадно встречать и приветствовать каждый твой грех. Будет истинность слов твоих враг извращать, и порывы святые твои будет смешивать с грязью, ногами топтать, как когда-то порывы мои. Он расставит капканы и сети вокруг и окрасит все в розовый цвет, чтоб не видела ты, кто твой враг и кто друг, и вокруг тебя тьма или свет. Будет всюду порочить он имя твое, и в труде будет бить по рукам. Ты уйдешь на молитву в жилище свое, он терзать тебя будет и там. Расплавляясь в огне, закаляется сталь, очищается золото в нем. Знаю, в радость твоя превратится печаль, если путь свой пройдешь ты с крестом. Крест, неся до конца, победишь, как и я, себя свяжешь с моею судьбою. И сказала я: Господи, ради тебя возьму крест

Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Псалом 91, 13.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

У меня было странное чувство, словно все, что знал я, во что верил до сего часа, как бы висело в воздухе без всякого прочного основания. А у Джеффа все держалось крепко, было основано на прочном и неизменном Слове Божьем. Да, это было очевидно. И еще я заметил, что вся его вера была основана только на Писаниях. «Даже в этом случае, — сказал он, — как и во всех других, Бог открыл своим слугам, пророкам, что первой и главной целью Мессии будет искупление грехов рода человеческого. Так что упразднение системы жертвоприношения было, можно сказать, лишь следствием выполнения этой важнейшей задачи. «Ого, мне пора бежать!» — вдруг вскричал Джефф, бросив взгляд на часы. «Но я скоро вернусь и покажу вам пророчество, открывающее кое-что относительно народа Израиля и Иешуа. Уверен, вам такое и во сне не снилось». Мне пришлось согласиться, что я в жизни не слышал ничего подобного. Интересно, что еще этот человек покажет мне в Танахе, чего я не знаю. Я запер магазин и пошел прогуляться.

Внезапно я увидел, как отец режет искупительного петуха накануне Йом-Кипура. Я смотрел, как он старательно помахивает кровоточащей белой птицей, вырывающейся из его рук. Отец кругообразно поводит ею над нашими головами, бормоча традиционный напев. «Вот мое искупление, вот моя замена, мое замещение. Этот петух уйдет на смерть, а мы вступим в хорошую жизнь и мир». Мать потом использовала забитую птицу для приготовления традиционного куриного супа для последней трапезы перед постом Йом-Кипура. Про себя я думал, что если все наши грехи действительно переносятся на этого несчастного петуха, то съев суп, мы тут же получаем их обратно. Неужели в этом и состоял смысл жертвоприношения? А кстати, где в Танахе упоминается принесение жертву петуха? Тора говорит о быках, баранах, ягненках и козлах, о голубях и других птицах, но где в этом контексте упоминается петух или курица? Я еще помню, что в конце каждого Йом-Кипура я никогда не был уверен, действительно ли мои грехи прощены. О да, мы приветствовали друг друга традиционным благословением «Гемар Хатима Това», «Пусть твое имя будет записано в книгу жизни». Но даже это чудесное благословение давно стало всего лишь привычными словами. А вдруг Джефф был прав, когда сказал, что главным событием Дня Искупления было на самом деле жертвоприношение. А так как мы сейчас не имеем козла отпущения, то и не можем быть уверены, что наши грехи в самом деле прощены. Я вспомнил историю из Талмуда о рабби Иоханане бен Закае, который на смертном одре признался своим скорбящим ученикам, что отнюдь не уверен в том, куда его ведут ангелы – в рай или, увы, в ад. А вдруг Джефф был прав, говоря, что потребность приносить жертвы была заложена в самой природе человека, и что эта потребность столь же стара, как сам грех? Я был смущен и ошеломлен, но в то же время так заинтригован, что с трудом мог дождаться очередной встречи с моим новым другом. Джефф любил Господа, как ребенок любит своего отца. Он был знаком с Богом лично, тогда как я почти ничего о нем не знал. Для Джеффа Бог был не просто высшей силой, чуждой и отдаленной, откуда-то издалека движущей колесами вселенной. Нет, Бог был для него любящим отцом, который досконально знает своих детей, и все же, несмотря на все их человеческие слабости и недостатки, любит их. Я вроде бы знал Бога еврейской традиции. Я обожал праздники Израиля и даже иногда с удовольствием читал Танах. Но для Джеффа Танах был живым словом живого Бога. Он читал его так, как читают письмо от очень дорогого и любимого человека. Джефф был уверен, что его грехи прощены, а я мог быть уверен только в том, что моя жизнь наполнена распутством и прелюбодеянием. Джефф знал, что когда придет время, перед ним раскроются ворота рая, и он всегда будет пребывать со своим возлюбленным Господом на небесах. Я же не имел ни малейшего представления, где окажусь в конце концов. Джефф говорил об этой жизни лишь как о коридоре, который ведет пиршественный зал вечной жизни, и я задумался о том, как мне подготовить себя, пока я еще в коридоре. Если это мне не удастся, попаду ли я в вечности в зал для пиршеств? Я понимал, Джефф, что ни говори, имеет явное преимущество предо мной. Он знал что-то такое, что должен был знать и я. У него было то, что, по-видимому, должно было быть и у меня, но, к сожалению, куда-то делось. Я готов был отдать все сокровища мира, чтобы узнать, что именно это такое. И в то же время я был до смерти напуган и совсем не уверен, хочу ли я найти ответ на этот вопрос. Я понимал, что ответ подразумевает и ответственность, и серьезные обстоятельства –

которые в то время мне не хотелось на себя возлагать. Лишь через несколько дней в моем магазинчике снова появился Джефф. Оказалось, он пришел с новым арсеналом аргументов, готовясь сбросить на меня еще несколько Иешуа-бомб. На этот раз я был готов согласиться с ним во всяком случае с одним из тезисов. Прогнившие религиозные установления были всего лишь огромным фиговым листком, прикрывающим наготу государственной политики. Джефф не сказал мне ничего нового о существовании Бога, чего бы я не знал. Все это мне было прекрасно известно еще с детства. Бродя по свету, я встречал самых разных людей, но никогда не знал человека с таким оптимистичным отношением к жизни. Еще при нашей первой встрече я заметил, что Джефф был одарен особым родом мудрости, и меня по-настоящему восхищало то, как он высказывает свои убеждения. Я ценил и то, с каким терпением он выдерживал мои язвительные выпады в адрес его веры. Хотя я был так же далек от проблемы существования Иешуа, как далек восток от запада, тем не менее был рад видеть Джеффа, сознавая, что он многому может меня научить. Я искренне желал узнать те сведения из Танаха, которые не могу слышать ни в синагоге, ни в родительском доме, ни в школе. Войдя в лавку, Джефф сразу приступил к делу, продолжив разговор точно с того места, на котором мы остановились в прошлый раз. Его настойчивость прямо-таки восхищала меня. Пророки действительно пророчествовали, но только насчет пришествия Мессии, сказал Джефф и со свойственным ему воодушевлением процитировал нескольких еврейских мудрецов. «Я обещал показать вам в Танахе несколько пророчеств относительно Иешуа. Хотите, я найду Иешуа в вашем собственном Танахе, на иврите, или лучше в моем?» Я протянул ему свой Танах и сказал, «Найдите книгу пророка Исаии, главу 52, стих 13, и читайте, пожалуйста, отсюда до конца 23 главы». Я не мог не принять этот вызов. Открыв свой Танах, я начал читать и сам не поверил своим глазам. 13 стих. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». 14. «Как многие изумлялись, смотря на тебя! Столько был обезображен, паче всякого человека лик его, и вид его, паче сынов человеческих». 15. «Как многие народы приведет он в изумление! Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнает то, чего не слыхали». 1. «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» 2. «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу,
и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца был введен он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Несмотря на полученное мною образование и все уроки национальной истории, усвоенные со школьной скамьи, несмотря на все предрассудки, впитанные с молоком матери, согласно которым народ Израиля был всегда невинным и безупречным и страдал от рук злобных, безнравственных язычников, я не мог не признать, что тот отрывок, который я только что прочел на иврите в своем Танахе, явно описывал невинного человека, не сделавшего ничего плохого. Он претерпел ужасающие страдания и даже смерть от рук тех, которые называли себя его народом, хотя сам он ни в чем не был виновен. Здесь я не мог не принять объяснение Джеффа. А он продолжал. Пророк начинает с риторического вопроса. «Кто поверил слышанному от нас?» Он хорошо знал, что народ Израиля никогда не примет, никогда не поверит в царя праведного и спасающего, кроткого, сидящего на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Пророк Исаия видел своими духовными очами, как Израиль будет презирать своего Мессию и отвергнет его за то, что тот не оправдает их ожиданий, не предстанет в облике победоносного воинственного вождя, который подчинит себе все языческие царства, возьмет под свою руку все народы и будет из Иерусалима править всем остальным миром. Напротив, Исаия говорит, он был презрен и умолен пред людьми, и мы ни во что ставили его. Бога не удивил тот факт, что Израиль отверг Мессию. Напротив, он даже предсказал это. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Иными словами, Иешуа было предназначено стать жертвой за грехи всего мира, чтобы воля Господня благоуспешно исполнялась. Я потерял всякий дар речи,
когда прочитал описание, не требующее никаких комментариев. И Господь возложит на него грехи всех нас. Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Более того, я понял, что этот Гой Джефф, который, согласно нашим еврейским мудрецам, даже не обладает какой-либо нишама, душой, стоит предо мной с душой гораздо более чистой и светлой, чем моя еврейская, а все потому, что я живу в грехе. Кого же из нас следует побить камнями, думалось мне. И я тут же задал ему другой вопрос с подвохом. Так кто же убил Иешу? Надеясь получить обычный ответ, я был уверен, что он возложит ответственность за это отвратительное преступление на евреев, как обычно делают христиане. Это сделали римляне. Это сделали и евреи. И вы, и я в ответе за это. «Все человечество одинаково виновно», — сказал Джефф. «Вот так ответ». «Что вы имеете в виду?» — не понял я. «Как же мы с вами могли убить Иешу? Ведь он жил 2000 лет назад». «Да, это так. С точки зрения истории, именно евреи выдали Иешуа римлянам, так как сами они, будучи под пятой Рима, не имели права никого приговаривать к смертной казни. Римляне же привели приговор в исполнение, казнили его распятием, ибо в те дни смертную казнь приводили в исполнение именно так. Так уж Бог предопределил, чтобы в его глазах оказались виновными все евреи и язычники, чтобы потом все они с равным правом могли претендовать на спасение. Бог привел их всех к бунту, чтобы потом даровать им всем свое прощение. Поэтому никто сейчас не может сказать, что невиновен в распятии Иешуа. Обвинять в этом лишь какую-то одну часть человечества несправедливо с точки зрения исторической и духовной правды. Более того, если бы Иешуа не распяли, оказались бы неправы еврейские пророки, которые за много лет вперед предвидели его смерть на кресте. Но в конечном счете эту вину нельзя целиком возложить ни на евреев, ни на язычников. Виновна в этом человеческая греховность. Вот вы еврей, а я нет. Но оба мы грешники, и как таковые одинаково виновны пред святым и праведным Богом. Это грех, как ваш, так и мой, послал Иешуа на крест. Очень важно понимать, что если бы он не захотел принять эту смертную казнь, никакие силы во Вселенной не могли бы его заставить сделать это. Он умер в качестве вечной и окончательной жертвы, лишь из любви к грешникам, чтобы даровать им отпущение грехов. «О чем вы вообще говорите?» — снова возмутился я. «Мы больше не приносим жертв. Вы, гои, позаботились о том, чтобы у нас больше не было ни храма, ни жертвоприношений. И вообще, не кажется ли вам, что за время своего существования народ Израиля принес достаточно много жертв? Я думаю, что жертва, о которой говорит Исаия, это и есть народ Израиля». 53 глава Исаии не может говорить о народе Израиля, терпеливо объяснил Джефф. Разве сами евреи не признают дважды в неделю, каждый понедельник и четверг, в молитве Таханун, что из-за грехов наших нас изгнали с нашей земли? Видите ли, народу Израиля пришлось платить за собственные грехи, и это ни в коей мере не может искупить грехи язычников. Писание неоднократно перечисляет многочисленные грехи Израиля один за другим. Прочтите, например, что Исаии пришлось сказать уже в первой главе своей книги. «Увы, народ грешный,
народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем. Если бы Господь Саваох не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Вряд ли можно сказать, что Господь польстил народу Израиля в этих стихах. Бог никогда не льстит, не говорит комплименты своим детям, когда ему приходится наказывать их, принуждать к послушанию или упрекать их за грехи. Поэтому народ Израиля не мог искупить грехи всего человечества. Он сам был греховен. Таков принцип Танаха. Один грешник не может искупить грехи другого. Вот почему Господу пришлось послать Мессию. И снова я поразился этому Гою, который знал Танах и мог даже приводить цитаты из нашего еврейского молитвенника. Мне стало по-настоящему стыдно за то, что я настолько запустил штудирование Танаха, что не способен найти хотя бы один разумный еврейский ответ на его толкование Писаний. Джефф, видимо, заметил мое смущение, потому что он быстро сменил тему, но при этом пустил меня еще одну стрелу. «А вы случайно не знаете, когда точно должен был прийти Мессия?» «Я думаю, многие евреи, включая самого Любавического раввина, охотно заплатили бы вам немалые деньги за такую информацию», — отшутился я. «А я готов бесплатно показать вам ответ тут же, в вашем еврейском Танахе», — возразил Джефф. «О, Боже, да этот Гой всерьез завладел моим вниманием», — подумал я, и вручил ему мой Танах, а он опытной рукой раскрыл нужное место. Я не мог удержаться от мысли, хотя я и очень люблю читать Танах, но вряд ли так же хорошо помню, в каком порядке расположены в нем книги. Джефф быстро пролистал страницы и нашел 9 главу книги пророка Даниила, а потом попросил меня читать вслух, начиная с 24 стиха. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердят завет для многих – 1 седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. «Надо признать, язык этого обрывка особенно сложен», — добавил Джефф. «Вы все поняли правильно?» Я еще раз перечитал отрывок с начала до конца и должен был признать, что понять его нелегко. Раньше я никогда не читал эту главу, а если честно, то вообще почти не слышал
о существовании в Танахе книги пророка Даниила. Я еще раз перечитал отрывок с начала до конца и должен был признать, что понять его нелегко. Раньше я никогда не читал эту главу, и, если честно, то вообще почти не слышал о существовании в Танахе книги пророка Даниила. Больше всего меня озадачила одна короткая фраза. Я всегда знал, что Мессия должен прийти в конце дней, чтобы искупить и спасти Израиль от всех его противников, покорить всех врагов Господа и установить его вечный и истинный мир. В его царстве волк будет жить вместе с ягненком, и леопард будет лежать с козленком. Тогда народ Израиля станет жить в полной безопасности, каждый под своей виноградной лозой и под своей смоковницей, а все язычники будут повержены ему под ноги. Но здесь, в этом отрывке, я читаю, что Мессия предан будет смерти. Что это на самом деле означает? Я знаю, что употребленное здесь еврейское слово «карет» означает «смерть по повелению неба». Может быть, мы действительно зря тратим время, ожидая пришествия царя Мессии, если он все равно предан будет смерти? Я вспоминаю прочитанное только что. Как овца веден был он на заклание. Ему назначили гроб со злодеями. Предал душу свою на смерть. Неужели Мессия должен был уже давно прийти и умереть? Упаси Господи, не окажется ли, что эти христиане в конце концов были правы, приписывая такую смерть своему Иешу? Пытаясь мне помочь, Джефф сказал: «Давайте сначала рассмотрим общий фон этой истории. Даниил был юношей, когда Набуходоносор изгнал его из Иерусалима в Вавилон. За свою долгую жизнь ему пришлось служить нескольким царям, сначала в Вавилоне, потом после персидского завоевания в Персии. Однажды он нашел древний свиток, в котором прочитал старое пророчество Иеремии. Согласно этому пророчеству, вавилонский плен должен был продлиться 70 лет. Простой расчет подсказал ему, что этот срок вскоре истекает. Он начал поститься и молиться, каясь в грехах своего народа и пытаясь понять, почему конец плену все не наступает. После периода поста и молитв ему было послано видение ангела, который раскрыл Даниилу, что принесет будущее его народу. Я вижу, что в этом отрывке дважды упоминается Христос. Но как можно сделать из него выводы, когда именно должен прийти Мессия? – спросил я. Для этого надо иметь некоторые знания по лингвистике, истории, астрономии. Не повредит и некоторые знания математики, – ответил Джефф. Однажды я прочитал довольно подробное исследование этого пророчества и могу поделиться этими знаниями с вами и объяснить все согласно этому исследованию. Каждая из упомянутых наук представит нам свои очень важные данные. Прежде всего рассмотрим этот отрывок с лингвистической точки зрения. Сегодня мы называем неделей седьминой, единицу времени, включающую 7 суток, состоящих из 24 часов. Но во времена Танаха слово «неделя» имело дополнительный смысл. Например, в книге «Бытия» мы читаем, что хитрый и склонный к интригам Лаван обманул своего племянника Иакова с Рахилью, сделал ему такое предложение: «Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Другими словами, слово «неделя» могло означать и 7 лет. И у Даниила используется необычная форма множественного числа «шавуим», что можно перевести как «периоды по 7 лет каждый»,
тогда как обычное множественное число древнееврейского слова «неделя» «шавуах» будет «шавуут». Оно-то и означает обычную семидневную неделю. Теперь рассмотрим исторический аспект. Из истории мы знаем, что персидский царь Артаксеркс Долгорукий взошел на трон в 465 году до Рождества Христова. В книге пророка Неемии 2.1.5 мы читаем, что на 20-м году своего правления Артаксеркс издал указ, разрешавший восстановление Иерусалима. Значит, этот указ, упоминаемый Даниилом, был издан Артаксерксом в 445 году до Рождества Христова. Вот отправная точка для определения сроком в этом пророчестве. Теперь, продолжил Джефф, как у вас с математикой? Потребуется лишь простая арифметика. В этой главе говорится о 70 седьминах или 490 годах. Этот период делится на три неравных периода. 7 седьмин, что составляет 49 лет. 1 юбилей, 62 седьмины, что дает 434 года. И еще одна седьмина, которая, в свою очередь, состоит из двух полуседьмин. Согласно этому абзацу, Мессия должен погибнуть через некоторое время после первых двух периодов. А если мы сложим 434 и 49, получим 483 года. В древнем мире годом считали лунный год – 360 дней. Таким образом, Мессию должны были убить вскоре после того, как от выпуска указа Артаксеркса пройдет 173 880 дней, 483 раза по 360 дней. Так вот, Неемия говорит нам, что указ был выпущен в месяце Нисани. Первое Нисана было еврейским Новым годом. Годы правления царей считали от Нисана до Нисана. По этому случаю устраивались различные официальные мероприятия и праздники. И можно предположить, что царский указ тоже был выпущен первого Нисана. Теперь рассмотрим астрономические данные. Согласно данным Королевской обсерватории в Гринвиче, было установлено, что первое Нисана 445 года до Рождества Христова пришлось, по нашему счету, на 14 марта этого года. Вот исходная дата для расчетов по нашему календарю. Отсюда мы можем точно рассчитать, в какой день Иешуа въехал в Иерусалим верхом на осле за несколько дней до его распятия. Евангелие от Луки говорит нам, что публичное служение Иешуа началось в 15-й год правления императора Тиберия, который пришел к власти в 14-м году от Рождества Христова. Большинство ученых сходятся в том, что публичное служение Иешуа продолжалось около 3 лет. Получается, что распяли его в 32-м году от Рождества Христова. В Евангелии от Иоанна 12.1 говорится, что Иешуа пришел в Вифанию за 6 дней до Песаха, а в 12 стихе, что он вступил в Иерусалим на другой день. Песах всегда праздновался 14-го Нисана, а в 32-м году от Рождества Христова этот день, согласно расчетам астрономического центра, пришелся на 10 апреля. Тогда получается, что Иешуа пришел в Вифанию 4 апреля, а это в тот год была пятница. В таком случае вечеря, которую ему там приготовили, должна была быть субботней трапезой, а на другой день была суббота. Иешуа и его ученики отдыхали, и он вступил в Иерусалим только в воскресенье 6 апреля 32 года от Рождества Христова. Так вот, действительно ли 6 апреля 32 года от Рождества Христова отделялось ровно 173 880 днями от 14 марта 445 года до Рождества Христова, когда царь Персии
издал указ о восстановлении Иерусалима. Иулианскому календарю ясно, что между этими двумя датами лежит промежуток времени 477 лет и 24 дня. Но, как вы, вероятно, знаете, между первым годом до Рождества Христова и первым годом от Рождества Христова не было нулевого года. Так что один год надо вычесть, получается промежуток в 476 лет и 24 года, то есть 173 764 дня. 476 раз по 365 плюс 24. Но сюда надо добавить еще 119 дней, так как в еврейском календаре высокосные годы с добавочным днем вставляются каждые 4 года. Тогда получается 173 883 дня, очень близко к числу дней, указанных в пророчестве – 173 880. Но для библейского пророчества такая точность недостаточна. Здесь необходима стопроцентная точность, и мы должны ее добиться. Мы знаем, что год юлианского календаря слегка отличается от действительной продолжительности солнечного года. Юлианский год на 1/128 долю дня длиннее солнечного. Так что от периода в 483 года 69 седьмин Даниила надо вычесть 3 дня. И получается ровно 173 880 дней. Предо мной стояла серьезная проблема. Кому верить? Верить ли синагоге и еврейским традициям, в которых я был воспитан, и согласно которым настоящий Мессия предназначен только для Израиля, а не для всего мира? Или надо верить Танаху, который сейчас раскрыт пред моими глазами и говорит мне нечто совершенно иное, что Мессия должен прийти незадолго до разрушения второго храма, и что он предан будет смерти? Но если прав Танах, то как могли наши раввины оказаться настолько слепыми по отношению к очевидной истине? Я был уверен, что должен существовать какой-то удовлетворительный ответ на этот вопрос, и я решил докопаться до всего, что только можно об этом узнать. Джефф, казалось, опять прочел мои мысли, потому что на мой незаданный вопрос он ответил раньше, чем я успел сформулировать его. «О, я читал раввинские интерпретации этой проблемы. Большинство традиционных комментариев этого отрывка, как и других отрывков Писания, говорящих о Мессии, в общем делятся на две крупные категории – древние, написанные до первого века от Рождества Христова, и более поздние, которые в большинстве случаев стремятся опровергнуть аргументы минимумов. Большинство древних комментариев, например, комментарии Йонатана бен Узиеля, относят эти пророчества к царю Мессии, а более новые, как, например, комментарии Раши, стараются отрицать такую возможность, изобретая другие, довольно натянутые толкования, несущие весьма явную антимессианскую направленность. Но посмотрим, что по этому поводу может сказать Танах, чистое слово Божье, ведь оно само может говорить за себя. Мудрецы Израиля до сих пор еще не в состоянии это осознать, и за это их нельзя осуждать, точно так же, как нельзя осуждать слепого за то, что он не может видеть». И дело не в том, что они слишком глупы, они вовсе не глупы. Просто за их грехи Господь временно закрыл им глаза, чтобы язычники смогли принять еврейского Мессию и спастись. Бог, так сказать, на время отодвинул детей Израиля на второй план, но не забыл о них. Упаси Боже, вскоре придет день, когда Он снимет эту пелену с их глаз. И тогда иудеи раскаются и посмотрят на того, кого они пронзили. Что вы имеете в виду, говоря о том, кого они пронзили? Это выражение есть и в Танахе? Спросил я.
Я уже дошел до такой стадии, на которой уже ничто не могло меня поразить или потрясти. Теперь я был готов и способен, хотя и не желал, принять все, что угодно. Я понял, что мой Танах хранит в себе огромное количество сведений, о наличии которых я до сих пор даже не догадывался. «Да, это стих из книги пророка Захарии», — тут же ответил Джефф. «Откройте ее и прочтите». Он открыл Танах и дал мне самому прочитать это место. Этот отрывок говорил об ужасной войне, которая шла в Иудее и Иерусалиме. Из контекста я не мог достоверно установить, шла ли речь о войне, которая уже когда-то имела место, или о той, которая, не дай Бог, предстоит в будущем. А потом я прочитал следующие стихи. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиление, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Мне понравилась идея о том, что Бог планировал истребить все народы, нападающие на Иерусалим. Она совпадала с моим представлением о характере Мессии. Но теперь мне было сказано, что Мессия не только будет убит и уничтожен, но, согласно этому стиху, он будет пронзен, и весь народ Израиля увидит его, когда Бог откроет их духовные глаза и прольет на них свой дух благодати и умиления. Однако, почему-то это представление показалось мне вполне гармонирующим с остальным писанием. «О Боже, неужели Господь прямо сейчас открывает мне глаза?» Я был испуган до смерти одной мыслью об этом. Джефф как будто точно знал, что и как сказать в этот момент. «Вы же видите», — продолжал он, словно считая само собой разумеющимся, «что мне все это известно, раз я еврей. Исаия говорит об Агнце, который искупит грех человечества своей смертью. Даниил предсказывает время, когда Мессия будет убит с точностью до дня. Захария пророчествует, что придет день, когда весь народ израильский воззрит на него, которого пронзили, что указывает на обстоятельства его смерти, и будет оплакивать его. А теперь я покажу вам еще одно пророчество, которое прольет еще немного света на день возврата Иешуа. Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Даниила 7:13-14. «Вот видите», — указал мне Джефф, «каждый пророк дает нам еще один или несколько кусочков, как бы деталей одной большой разрезной головоломки, или, если вам угодно, мозаики, на которой изображен Мессия. Даниил описывает, как он придет с облаками небесными, а Захария изображает его, как того, кто был пронзен». Вы же не станете утверждать, что Мессия был пронзен до того, как сошел на землю. А хотите, я вам покажу, что Танах говорит о том, где именно должен родиться Мессия. Это был для меня еще один ошеломляющий удар. Снова Джефф поразил меня своим детальным знанием Писаний. Он открыл Танах и бегло прочитал пророчество на иврите, хотя и с сильным американским акцентом. «И ты, Вифлеем Ефрафа,
мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Большинство еврейских толкователей соглашаются в отношении этого стиха, что Мессия должен родиться в Иудее, в Вифлееме, городе царя Давида. Но правитель, о котором говорит Михей, должен быть особенным человеком, иначе мы могли бы решить, что речь идет об обычном из крови и плоти царе вроде Давида, сына Иессеева, который тоже родился в Вифлееме. Но Михей указал, что его происхождение восходит к дням вечным. И Даниил тоже говорил о нем, как о правителе вечного царства. И это действительно так, ибо Иешуа был не просто еще одним обычным человеком. Только он мог искупить наши грехи и вдохнуть в нас новый дух. При следующей нашей встрече я с удовольствием покажу вам прямо в Писаниях, что у Бога действительно есть Сын. Вы должны понять, что никогда не сможете самостоятельно добиться всего того, что Сын Божий может и хочет вам дать. Разве это не страшная потеря времени и сил? Напрасно искать истинный смысл жизни там, где найти его невозможно. В водоемах разбитых, которые не могут держать воды. Джефф произнес эти слова с такой силой, что мне почудилось, будто они прозвучали для меня прямо с небес. Похоже, он видел меня насквозь и хорошо знал о тех пустых колодцах, в которые я часто заглядывал в безуспешных поисках воды жизни. Я ответил ему широкой улыбкой, но про себя все еще посмеивался над его фанатизмом. Таким упрямым и извращенным может быть человеческое сердце, так упорно отвергающее истину. В завершение мы поговорили немного об Израиле, по которому оба тосковали, и Джефф уехал. Я закрыл лавку и пошел прогуляться вдоль Атлантического океана. Это было мое любимое место прогулок. Мне нравилось дойти по набережной до верфи, присесть на одну из скал и смотреть, как вдали качаются на волнах рыбацкие лодки. Обычно, сидя здесь, я смотрел на горизонт, обдумывая и планируя дальнейшую жизнь. Этим вечером океан был тих, но в моем сердце бушевала настоящая буря. Меня волновало то, что я только что прочел в Танахе. В глубине души я понимал, что в этих отрывках действительно говорится об Иешуа. Вдруг я вспомнил, что однажды где-то в Манхэттене мне вручили книжонку об Иисусе. Тогда я отбросил ее с отвращением, но теперь вспомнил о ней. Глядя на звезды небесные и на песок морской, два часто употребляемых в писаниях символических образа, характерных для моего древнего и мною любимого народа, я не мог отделаться от гнетущей мысли. Евреи, кажется, упустили свой шанс в истории. Но я не винил в этом ни иудейских раввинов, ни христианскую церковь. Единственным моим желанием было выяснить истину об этом человеке.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Посмотрите на лицо женщины, любимой мужем, и вы увидите непревзойденную славу. Приятно смотреть на жену, муж которой оказывает ей честь и уважение. Мужчины, мужья, на нас лежит ответственность за то, чтобы наши жены были самыми любимыми, уважаемыми и почтенными людьми во всем мире. Мы не должны довольствоваться в меньшем. Апостол Павел говорит нам в своем послании к Ефесянам: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Предать себя ради своей жены – такой должна быть норма любви. Никакой муж не сможет занять правильное место в браке до тех пор, пока он не научится предавать себя за свою жену, открывать ей свое сердце, делиться с ней своими переживаниями и мечтами, своими мыслями, разочарованиями, своими радостями. То есть полностью открывать себя жене. Легко преподносить подарки и покупать вещи, необходимые для жизни. Но намного труднее отдать самого себя. Однако нет ничего, делающего женщину более счастливой, чем знание, что она полностью посвящена в жизнь мужа. Это приносит ей удовлетворение. И, конечно же, приносит удовлетворение ее мужу. Повеление «любить» ясно выражено в Библии. И для нас не секрет, что мы должны повиноваться этому прямому повелению Господа: «Мужья, любите своих жен». Но как нам поступать, чтобы оказать такую любовь нашим женам? Дает ли Библия практические советы? Или же в ней записаны только идеальные повеления, которые почти что невозможно исполнить? Апостол Петр был рыбаком, очень практичным человеком. Мы также знаем, что он был женат, из чего следует, что у него был опыт супружеской жизни. Поэтому неудивительно, что Бог использовал именно его, чтобы дать нам практические советы о том, как нам любить своих жен. В 5 главе своего первого послания апостол Петр пишет: «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Во-первых, можно оказать любовь жене, научившись мудрому руководству. «Обращайтесь благоразумно с женами вашими». Это ответственность мужа дать разумное направление семейным отношениям. Библия неизменно утверждает, что мужу следует управлять домом. Он является главой. Однако Петр напоминает мужьям, что они с мудростью должны применять свое руководство. Быть главой семьи – это не значит игнорировать или подавлять таланты и дарования жены. Это не значит, что надо принимать все решения без совета с ней. Это не значит, что муж не позволяет жене принимать самостоятельных решений или делать что-либо самостоятельно. Библейская картина совершенно противоположна. Как хороший хозяин умеет правильно распределить работу между людьми, так настоящий глава семьи понимает, что Бог дает ему жену как помощницу. Прочитайте 31 главу книги Притчи, и вы найдете описание успешного брака. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Вот, дорогие друзья, жена, которая добивается многого. И делает она это с радостью, потому что у нее есть любящий муж, который также является хорошим хозяином. Муж, любящий свою жену, проявляет в семье любящее руководство. Но апостол Петр не останавливается на этом. Он говорит, что мужьям следует оказывать честь своим женам. Жена, почитаемая мужем, это жена, любимая им. Чтобы осуществить это в жизненных буднях, мужьям следует всегда вежливо обращаться со своими женами. В наши дни вежливость кажется пережитком. Однако мы всегда вежливы с тем, кого мы уважаем, и кому стараемся оказать честь. Это значит, что мы стараемся избежать сарказма и пренебрежения в разговоре. Это значит избегать критики, по крайней мере, злой, резкой и необоснованной критики. Это, конечно, не исключает обсуждение вопросов, по которым существуют разные мнения. Но не должно быть места тому, что может как-то запятнать или обесславить жену. Один практический совет. Никогда, я повторяю, ни в коем случае не критикуй, не подевай свою жену на людях. Если ты хочешь ей что-то сказать,

умерший, и потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано в Исааке: «Наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Верою пали стены Иерихонские по 7-дневном обхождении. Верою Раав, блудница, с миром принявши соглядатаев и проводивший их другим путем, не погибла с неверными. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острые меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все они, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Послание к евреям, глава 12. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее.

нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы и незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей — для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено, и ходите прямо ногами вашими, чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трудному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушавши глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более неизбежим мы, если отвратимся от говорящего с небес, которого голос тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание: «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь
поедающий. Послание к евреям, глава 13. Братолюбие между вами да пребывает. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелов. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страдающих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав не серебролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо он сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек?» Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, чтобы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо такие жертвы благоугодны Богу. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью вечного завета, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком деле добром, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Прошу вас, братья, примите слово сие увещание. Я же немного и написал вам. Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас италийские. Благодать со всеми вами. Аминь.

Когда в глазах туман при солнечной погоде, вопросы — гвозди, тьма гвоздей, ответов нет. И бродит в сердце боль компотом прошлогодним. Беги туда, где есть единственный ответ. Пусть люди предают, пусть рушатся надежды, болезни, бури, грех и войны без побед. Есть место, где всегда найдет прощение грешник, то место, где на все есть правильный ответ. Крушенье потерпев, цепляешься за воздух, и в легких, и в ушах соленая вода. В ночи перед тобой плывет Голгофа, остров, то место, где ответ и помощь есть всегда. Распятый мертвый Бог, вот это непонятно, и меркнет перед ним им сотворенный свет. Он умер и воскрес, чтоб дать по благодати нам место у креста, где есть на все ответ.

Возрастать в познании Бога — задача каждого верующего. Жизнь по духу, стремление вверх, чтобы в нас был виден образ того, в кого ты растешь. Дела Христа должны отображаться в нас с каждым днем все четче и четче, светить все ярче и ярче. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. 1 Иоанна 2:3. Каждый день несет в себе свои события. Каждая из них очень ценна. Радость, стремление вперед, остановки на пути, взлеты, падения — все имеет смысл. Страданиями — навык к послушанию. Каждый день мы нуждаемся в благодати Божьей. Мы не сможем, достигнув определенной высоты, остаться там. Мы должны непрестанно расти, иначе начнется движение вниз. Познавая Бога, в нас будут проявляться Его дела. Из этого будет виден наш духовный рост. Возрастая в познании Бога и исполняя Его заповеди, так мы являем Его своей жизнью окружающим нас людям. Да пребудет над нами милость Божья и благодать Его, дающая силу для каждого дня».

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Тир был захвачен в 323 году до нашей эры Александром Македонским. Когда Александр окружил Тир, он послал сказать первосвященнику Иерусалима и правителю Иудеи, чтобы евреи прислали ему помощь в виде добавочной провизии, чтобы он мог продолжить осаду города. Первосвященник Иоадуа ответил, что клялся в верности Дарию и потому не может нарушить клятву и помогать врагу. Александр сильно разгневался и, когда покорил Тир, сказал: «Пойду на Иерусалим и уничтожу его, и убью этого первосвященника, который отказался помочь мне в нужде». После того, как Александр захватил Тир и захватил его крепость, что произошло только один раз во всей истории мира, он пошел в Иерусалим. Когда первосвященник узнал, что македонский царь идет в Иерусалим, он был в ужасе. Не зная, как поступить с разгневавшимся на него Александром, он пришел со своей нуждой к Богу в молитве и попросил весь народ молиться Иегове. Бог во сне открыл первосвященнику, что он должен со всеми другими священниками выйти навстречу Александру без страха в белых одеждах и ожидать его у городских ворот. Александр пришел из Газы прямо к воротам Иерусалима с бесчисленной толпой народа, которая следовала за ним, чтобы разгромить святой город, чтобы продать народ в рабство и убить первосвященника. Приближаясь к городу, он увидел идущих ему навстречу людей в праздничных одеждах. Город был украшен, ворота открыты, и первосвященник в праздничном облачении вышел его встречать. У него на груди было 12 самоцветных камней, и написано имя Господа Бога. Когда Александр увидел первосвященника таким нарядным, он пал перед ним и призвал имя Бога Иеговы. Один из вождей армии Александра подошел к смиренно склонившемуся царю и спросил: «Почему ты преклонился перед ним, как ни перед кем в мире? Почему ты служишь Богу перед первосвященником?» И Александр ответил: «Я не ему поклонился, но Богу, который дал ему честь быть первосвященником, потому что я видел этого первосвященника в этом облачении, в этой одежде, когда я был в Диосе в Македонии, и он посоветовал мне без отлагательства идти через Геллеспонт с моей

Дорогие друзья, а сейчас в продолжении нашей программы слушайте свидетельство Виктории Неживенко. Пролетев 15 метров, она плашмя лицом вниз рухнула на бетонный пол. Прибывший на место врач скорой, увидев, откуда она сорвалась, сказала: «Везите домой, труп нам не нужен». Люди приговорили ее к смерти, но Господь назначил ей жизнь, сотворив чудо. Так писала газета «Жизнь и вера» о том, что произошло с Викторией Неживенко на сооружении Дома молитвы в Виннице, который считается одним из крупнейших в Украине. Размеры его имеют самое непосредственное отношение к происшествию, о котором будет идти речь. А возвратиться к старой публикации меня побудило известие о том, как удивительно ведет Господь по жизни сестру, которая однажды уже испытала на себе Его особое благословение в момент, когда попрощалась с земной жизнью. В Виннице за несколько дней до открытия первого Всеукраинского конгресса евангельских христиан состоялось освящение крупнейшего дома молитвы. Но Господь осветил его гораздо раньше, сотворив здесь истинное чудо. С директором Винницкого библейского института Павлом Ивановичем Трошиным мы сидим в огромном пустом зале, и он рассказывает. Вот здесь, с балконов, с лестницы, упала молодая сестра. Высота не менее 15 метров. И что вы думаете? Она осталась живой и практически невредимой. 3 дня церковь была в посте и молитве, и Господь услышал нас. Потом с того места бросали оцинкованное ведро. Ушки влипали в дно. Вам, наверное, будет не безинтересен этот случай. Имя этой сестры — Виктория Неживенко. Она работает медсестрой и преподает в институте. Неживенко. Господь опроверг тот смысл, который был заложен в ее фамилию. Ведь он не только путь истина, но и жизнь. Рассказывает сама Виктория. Это случилось 25 ноября 1991 года. Я, как и многие другие верующие, работала по графику на строительстве дома молитвы. В тот день я красила металлическую опору, почти под самым куполом здания, имеющего высоту 17 метров, на верхнем ярусе балконов, на металлической лестнице. Когда я начала спускаться по лестнице вниз, в одной руке у меня была кисточка, в другой — краска, то внезапно потеряла равновесие. Я бросила кисть и краску и попыталась восстановить равновесие, но было поздно. Я полетела вниз. Мелькнула мысль, что Господь забирает меня, и я успела воззвать к Нему в мольбе. Потом мне рассказывал брат, который работал на противоположной стороне зала и видел мой полет, что падала я не отвесно вниз, а по косой линии, причем тело мое вращалось вокруг оси. Летела вниз головой, но за какой-то метр до пола мое тело будто кто-то дернул за ноги, выпрямил и как бы положил на бетон. Я подняла голову. Надо сказать, что все время находилась в полном и ясном сознании и увидела, что в 10 сантиметрах от моего лица находится такая железная балка — тавр. Подумала, почему не упала на нее? Наверное, Бог хочет, чтобы меня похоронили с целым лицом, чтобы мои друзья узнавали меня. Да, я не могла поверить, что буду жить, ведь я медик и хорошо осознавала свое положение. После падения у меня перехватило дыхание. Я не могла ни выдохнуть, ни вдохнуть. Поэтому начала силой выдавливать из себя воздух, и получился стон. Все, кто работали в здании, услышали шум падения, стон и сбежались ко мне. Растерянность, шок. Потом стали говорить: «Поверни рукой, покрути ногой». Я повертела и почувствовала, что все хорошо, кроме правой руки.
Как выяснилось потом в больнице, это был оскольчатый перелом кисти. Я сразу скомандовала: «Положите меня на щит». Вместо него нашли дверь. Вызвали скорую. Врач сказал: «Ну что, где твой Бог?» А я тогда не имела надежды, что буду жить. Думала, дня через три он меня заберет. Но когда она так сказала, я возмутилась духом и почти закричала: «Мой Бог в силе меня поднять, потому что я знала, это действительно так». Потом меня привезли в больницу. Узнав, с какой высоты я упала, решили даже в палату не класть. Они были уверены, что у меня внутреннее кровоизлияние, повреждены селезенка и правая почка, и что в 3 часа ночи я умру. И когда мама пришла в больницу, они так и сказали ей: «А, Неживенко? Она в 3 часа ночи умрет». Но вся церковь молилась обо мне, и ровно в 3 часа ночи мне стало лучше. Да, болели позвоночник и правая рука, но я не стонала, не кричала. Была все время в сознании и ощущала особую бодрость духа. Я улыбалась. Ко мне приходили и удивлялись: «Она улыбается, все хорошо». Я тогда еще не осознавала, что будет дальше. Мне сразу же сделали снимок, но вышло, сказали, неудачно, и потом повторили. На 3-й день ко мне пришел заведующий отделением. Он посмотрел мои снимки, вечером это было, и сказал: «Ничего нет», и стал уходить. Я ему говорю: «Подождите, как это ничего нет? Что это значит?» Он говорит: «Ничего не переломано, только рука». И тогда я поняла, что Бог назначил мне жизнь. У меня вся подушка была мокрая. Только теперь я поняла, что со мной произошло. В больнице я пролежала 10 дней. Многие приходили на меня посмотреть. Медики, студенты, больные. Я радушно принимала всех. Всем рассказывала. У меня была большая радость на сердце. Я пела псалмы. Лучший способ дать выход радости и разработать легкие. Всегда радовалась, как написано. Во 2-м травматологическом отделении 2-й городской больницы мне удалось, преодолев различные препоны, попасть в архив, где в пыльных папках хранилась память о людской боли и смерти, постигающей человечество, когда они того совсем не желают и не ждут. Наконец в моих руках оказалась медкарта номер 78-74-66, в которой особым языком медицинских терминов была описана хроника чуда Господнего. Впрочем, история болезни Виктории Неживенко мало что может добавить к тому, что уже сказано. В диагнозе преобладало слово «ушиб». Это после падения с 15-метровой высоты плашмя на бетонный пол. А в описании болезни видна некоторая растерянность. Да и как не растеряться? Вот данные рентгенографии. Ноябрь 1991 года. Сделанной незамедлительно после поступления Виктории в отделение. На рентгенограмме от 25.11.91 костно-травмических изменений грудного отдела позвоночника не выявлено. Далее следует туманная ссылка на возможную неисправность рентгенаппарата. Но и через 3 дня, когда аппаратура, надо полагать, была проверена и приведена в должное состояние, результаты рентгенограммы были абсолютно такими же. Костно-травматических изменений не выявлено. Чем завершу? Мир, не знающий Бога, живет своей жизнью. Светские издания переполнены описанием дел сатаны, которые вряд ли есть смысл перечислять. Так называемым НЛО могут посвящаться полосы в газетах, циклы телепередач, книги. Их исследуют ученые. Чудес, которые творит Господь, не замечают. А Он терпеливо ждет, когда мир обратится к Нему. Он по-прежнему говорит: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного».
Исаия 45:22. Чтобы проследить продолжение истории, которая похожа на удивительное приключение, имеющее в буквальном смысле слова «счастливый венец», нам потребуется перенестись в Австралию. Послушаем, как рассказывает ее пресвитер, миссионер и ответственный за детскую работу в Винницком объединении церквей Виктор Шпичка. Несколько лет тому назад в Винницу приезжал с 6-го континента Виктор Цандер, который был гостем нашей церкви, где проповедовал, общался с молодежью и познакомился с Викторией. «Так вот ты какая космонавтка! А не хотела ли бы ты поехать в Австралию?» — спросил он у Виктории. «Конечно, интересно было бы посмотреть. А жить? А это как Богу будет угодно?» Ответ понравился брату, который не случайно задал вопрос. Так в Австралию попала ее фотография, которую однажды увидел молодой проповедник, и это решило дело. Кто он такой? Тоже особый случай. Молодой человек приехал на учебу в США из Азербайджана. Это был сын тогдашнего лидера этой страны, Тимур Багиров. В Америке он, к ужасу именитого отца и всей родни, покаялся и обратился ко Христу, стал нашим братом. После окончания учебы попал в Австралию, работал, активно трудился в церкви. И братья уже забеспокоились, не пора ли тебе, Тимур, подумать о семейной жизни. «Да, я не против, но найдите мне невесту», — отшучивался он. И когда увидел на фотографии Викторию, сразу сказал: «Бог спас ее для меня». Так, через Америку и Австралию Тимур попал в Винницу, где и нашел свою назначенную ему Богом половину. Бракосочетание было в Виннице, а в Мельбурне состоялась свадьба, о которой сообщило издание Баптистских славянских церквей Австралии. Сейчас Тимур работает в одной из японских фирм, а Виктория воспитывает 3 дочерей и трудится в церкви преподавателем воскресной школы. Вначале в молодой семье появилась надежда, потом вера, а если есть надежда и вера, то любовь просто не может не появиться. Порадуемся вместе с ними.

Этот случай произошел во время Советско-финской войны и записан он с единственной целью – засвидетельствовать о великой милости Божьей. Автор – офицер финской армии. Перевод Клары Беккер. Осужденных держали в подвале местной городской думы. В коридоре стояли наши солдаты с оружием наготове. Воздух буквально наполнен был ненавистью. Мои солдаты были опьянены победой и насмехались над пленниками. Те, в свою очередь, ругались как только могли и в бессильной злобе били до крови в стену кулаками. Другие звали своих жен и детей, которые были далеко от них. На рассвете все 7 должны были быть казнены. Победа была на нашей стороне, это очевидно, но значение ее уменьшалось по мере наступления ночи. Размышляя об этом, я невольно начал сомневаться, нет ли проклятия на орудиях войны, какая бы сторона ни употребляла их. Вдруг в подвале что-то случилось. Один из осужденных начал петь. «С ума сошел», — невольно подумали другие. Пел Кошкин, который и раньше вел себя как-то по-другому. Не бросался, не злился, не ругался. Он сидел неподвижно на лавке с того момента, как их заперли в подвале. Видно, отчаяние владело им, или он о чем-то глубоко размышлял. Никто не обращал на него внимания. Каждый отдавался своему горю по-своему. Кошкин начал петь сначала нерешительно, потом голос его окреп и стал сильным и естественным. Это повлияло на его товарищей. Они притихли и слушали каждое слово. «В руках я Иисуса, Он умер за меня, и на Него лишь только надежда вся моя. О, скоро избавление! Ночь зла пройдет, как тень, и после этой ночи настанет вечный день». Кошкин снова и снова пел этот стих. Когда он остановился, в подвале была полная тишина. Вдруг один из них, самый отчаянный, закричал на Кошкина. «Ты что, одурачить нас захотел? В религию нас тянешь?» Кошкин не ответил, и тот снова крикнул. «А откуда ты взял этот дурман?» Кошкин посмотрел на своих товарищей, и глаза его вдруг наполнились слезами. Он заговорил спокойно, но с сильным чувством. «Товарищи, послушайте меня!» Вот он спросил, откуда я взял эти слова. «Это песня армии спасения. Когда я первый раз слышал ее, я смеялся над нею, но слова запомнились. Теперь они мне стали понятны. Нельзя смеяться над своими чувствами. Бог, в которого верила моя мать, сегодня стал моим Богом. Не могу рассказать, как это случилось, но я сегодня пережил эту перемену. Я не спал, не мог уснуть. Вдруг мне стало ясно, что мне нужен Спаситель. Я начал молиться. Молился о помиловании, так как молился разбойник на кресте, о котором я однажды слышал в собрании. Я просил, чтобы Иисус Христос простил меня и очистил от греха, чтобы я был готов предстать перед Ним на рассвете. Это была удивительная перемена. Были моменты, когда все как бы сияло вокруг меня. Стихи из Библии, которым когда-то учила меня моя верующая мать, а также слова духовных песен, как бы сами приходили мне на память. Они напомнили мне о распятом за меня Спасителе, о Его крови, пролитой на кресте для очищения меня от грехов, о новой жизни с Ним на том свете. Я поблагодарил Его за такую любовь, принял Его в свое сердце. Покой прощения наполнил всю мою душу. Это был Божий ответ на мою молитву. Я не мог удержать этого в груди. Мне так захотелось петь. Через несколько часов я буду с Господом, спасенный Его великой благодатью. Кошкин умолк. Лицо его сияло внутренним светом. В подвале было гробовое молчание. Кошкин даже встал от волнения. Мои солдаты с удивлением смотрели через окна и слушали все, что он говорил.
Наконец один из осужденных заговорил. «Ты прав, Кошкин. О, если бы я только мог узнать, что и для меня есть еще милость. Эти руки мои пролили много крови. Я бунтовал против Бога и попирал все святое. Теперь мне стало ясно, что есть ад. Да чего другого мне ждать?» С этими словами он упал на землю. Отчаяние отражалось на его лице. Вдруг он завопил. «Молись за меня, Кошкин! Через несколько часов придет мой конец, и душа моя пойдет к дьяволу. Раньше я смеялся над этим, но теперь я все это вижу». Кошкин стал рядом с ним на колени и присоединил свою молитву к его воплю. Бог ответил и открыл небо для этой погибшей души. «Среди моих солдат что-то происходило. Ненависть исчезла с их лиц. Они открыли дверь, и мы с удивлением и благоговением стояли и наблюдали за происходившим в подвале. Когда кающийся наконец поднялся, всех поразила перемена в его лице. Они смотрели на него и как бы забыли о нас и обо всем остальном. Очевидно, Дух Святой сильно действовал на всех, что отражалось на их лицах и в глазах. Один за другим они начали задавать Кошкину вопросы. Он отвечал как мог, но больше указывал, что нужно идти к Господу. Он даст ответ, Он поможет. Они так и делали. Падая на колени, каждый взывал к Богу простыми словами о спасении. Молились также друг за друга. Это была необычная ночь. К 4 часам утра все товарищи Кошкина последовали его примеру. Перемена в них и во всей атмосфере была неописуема. Некоторые сидели на полу в размышлении, иные беседовали о духовных переживаниях, другие молились. Приближался рассвет. Никто и глаз не сомкнул в эту ночь. «Кошкин, спой еще раз!» К этому времени он уже спел эту песнь несколько раз, повторял слова, чтобы его товарищи запомнили их. Они теперь пели вместе с ним. И что это было за пение? Оно входило не только в наши души, но без сомнения достигало неба. Кошкин вспомнил несколько других гимнов и научил своих товарищей. Некоторые из моих солдат знали эти гимны и стали петь их заключенными, каждый на своем языке. Что это было за переживание? Часы на башне пробили 6. Час казни. Как мне хотелось умолять высшие власти о пощаде для этих арестантов, но я знал, что это было бы напрасно. По военным законам, помилования за преступления, совершенные ими вне сражений, не будет. Их повели под охраной, теперь ненужной, на место казни. Один из них попросил разрешения еще раз спеть гимн Кошкина. Позволение было дано. Так они и шли с пением. На месте казни они просили позволить им умереть с открытыми лицами, с поднятыми к небу руками. Они запели с необычайным подъемом. «В руках я Иисуса, я у Его груди». Когда замолкли последние звуки, лейтенант скомандовал: «Пли!» 7 ушли в вечность. Мы невольно склонили свои головы. Некоторые молились. Что произошло в сердцах других, я не знаю. Что же касается меня, я стал новым человеком после такого переживания. Христос приблизился ко мне в лице одного из своих меньших последователей. То, что Он сделал с другими на моих глазах, дало мне надежду и желание тоже довериться Ему, и Он милостиво принял и меня».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и блуда, соблюдая сие, хорошо сделаете. Храни себя чистым. Деяния 15 глава 29 стих и 1 Тимофея 5 глава 22 стих. Храните себя. Чудесная молитва в 1 Фессалоникийцев 5:23 придает уверенности в том, что в нашей жизни действует Бог. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Но наряду с этой сохраняющей заботой Бога говорится, что мы хранили себя. В Деяниях апостолов 15 главе новообращенным сказано, что они должны сторониться лжерелигий, чтить источник жизненной силы творения и отвергать аморальное поведение. В 1 Тимофея 5 главе нас увещевают не связывать себя с грехами других. Избегая этого, мы сохраним себя чистыми. Из Иакова 1 главы мы узнаем, что практическая праведность подразумевает сохранение себя неоскверненными от мира. Возможно, кто-то думает, что это дело Бога. И действительно, Господь Иисус молился, чтобы Отец сохранил нас от зла, пока мы в этом мире. Однако Иаков говорит нам, чтобы мы могли разглядеть нечистоту этого мира и, бодрствуя, не запинали себя. С этим согласуются слова из 1 Иоанна 5:18. «Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Таким образом, нас побуждают быть внимательными в отношении своего свидетельства. И чтобы мы не устали от этого, нам дано еще одно увещевание. Сохраняйте себя в любви. Когда мы пребываем в Его любви, мы обретаем силу хранить себя чистыми.

Кто я есть перед тобою, что ты помнишь? Над творением склоняется Творец. Почему здесь объяснение одно лишь? Это сын его, а он ему отец. Задавать вопросы Богу вроде можно. Думаю, не отвернется, коль спросить все, что наболело. Почему так сложно? Поворот зачем здесь? Можешь объяснить? Сколько раз еще в своей молитве должен попросить тебя ответить на нужду? Говорю, в который раз одно и то же, но ответа нет. Не скажешь, почему? Неужели лучше падать от бессилия, чем иметь достаток времени и сил? Почему ты мне не дал, как птицам, крылья? Это невозможно? Робко, но спросил. И таких от нас вопросов к Богу сотни. Непрестанные зачем и почему? Да и что таить, когда они бесчетны, но направлены при этом к одному. Слышит все, притом дословно Вседержитель, даже то, что у тебя внутри кричит. Не глухой, поверьте, знаю, точно слышит. Но вы спросите, чего же он молчит? Я не знаю, почему молчание стало как один из вариантов на ответ. Может быть, у нас и вправду веры мало. Ждем того, на что сказал он кратко. Нет. Неужели недостаточно у Бога силы, времени, возможности, чтоб дать? У меня, как и у вас, вопросов много. Но хотел бы об ответах рассказать. Перед сном меня, как будто ненарочно, что-то подтолкнуло попросить. Иисус, приди ко мне сегодня ночью. Я хочу с тобой поговорить. Передать словами встречу, правда, сложно. Но вопросы не хотелось задавать. Лишь один звучал. Господь, если возможно, дай ответ на то, что трудно мне понять. Кто я есть перед тобою, что ты помнишь? Надо мной склонился тот, кто есть Творец. Произнес немного. Пару слов всего лишь. Ты мой сын, а я твой любящий отец. Слава Богу!

Ви слушаєте міжнародну радіопередачу «Дерек Принц інтерпретує Біблію». Брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей беседе мы продолжим начатую нами вчера тему «Безграничная любовь». Эта тема позволит вам как оценить Бога, так и откликнуться на Его любовь. Все, что связано с Богом, является большим и гораздо более великим, чем мы это можем понять. И это же касается и Его любви. Подлинной природой Бога есть любовь. Я называю эту любовь экстравагантной, безграничной. Я сознательно избрал это слово, чтобы подчеркнуть величие Божьей любви, которая выходит за все пределы и границы. Итак, мы будем говорить о Божьей любви, как любви экстравагантной. Наша человеческая любовь является часто мелкой и скупой, эгоцентричной, но Божья любовь не похожа на нашу. Она обширна, безгранична, экстравагантна. Я повторю еще раз, то есть прочту молитву, в которой апостол Павел молился о всех верующих. Послание к Ефесянам, 3 глава, стихи 14 до 19 читаю. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы нам исполниться всею полнотою Божиею». Обратите внимание на то, что Бог хочет вложить в тот сосуд, который создал в нас Своим Святым Духом. Всю полноту познания Божьего, познания Его любви и полноту самой любви. Он желает, чтобы мы познали все измерения Его любви, широту, долготу, высоту и глубину. Он хочет, чтобы мы познали любовь, превосходящую разумение. И как я уже указал вчера, это любовь, которую нельзя познать интеллектом, но только духом, через откровение Священного Писания и Святого Духа. В нашей беседе вчера мы рассмотрели вчера притчу о сокровище, спрятанном на поле. Это стандарт измерения Божьей любви. Вот эта короткая притча. «Царство небесное подобно сокровищу, спрятанному на поле. Когда человек нашел его, он спрятал его опять, и тогда с радостью пошел, продал все, что имел, и купил поле». Я интерпретировал эту притчу так. Человек – это Иисус Христос, поле – это мир, сокровище – это Божьи дети всего мира. Иисусу Христу на самом деле не нужно было само поле, но Он должен был купить поле, чтобы получить сокровище. И это стоило Его всего, что Он имел. Но он продал все с радостью, потому что любил сокровища. Я желаю подчеркнуть это положение во всех этих радиобеседах на эту тему. Это сокровище стоило его всего того, что он имел. В настоящей радиобеседе я остановлюсь на притче,

оценить, как любит нас Бог индивидуально, как индивидуумов, как личность, а не как часть группы. Вот эта притча. Евангелие от Матфея, 13 глава, стихи 45 и 46. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Дадим этой притче интерпретацию. Я считаю, что эта притча есть в духе с предыдущей притчей. Купец – это Иисус Христос. И я желаю сказать, что Он был не просто турист, не просто покупателем из-за витрины. Он был личностью, которая действительно знала цену, стоимость того, что Он нашел. И когда Он нашел эту одну жемчужину, Он прекрасно понимал, что оплачивается продать все, что Он имел, только для того, чтобы купить эту одну жемчужину. Кто из нас сделал бы подобное? Кто из нас, увидев необыкновенной цены бриллиант, продал бы все, что имеет, чтобы только приобрести, купить этот бриллиант? Любовь Иисуса сделала это. Она экстравагантна. Стоимость или цена поля такая же, как и цена сокровища. Он продал все, что имел. В завтрашней беседе мы будем анализировать, что это значило для Иисуса отдать, продать все, что Он имел. О чем напоминает жемчужина? Я считаю, что в Священном Писании жемчужина связана со страданием. Интересно, что все ворота, ведущие в Новый Иерусалим, сделаны из жемчужины. И я считаю, что это значит, что нет входа туда, то есть в Новый Иерусалим, без страдания. Нет других иных ворот в Новый Иерусалим. Я не специалист по жемчужинам, но знаю, что жемчужина рождается в результате раздражения по причине попавшей в устрицу песчинки. Она продукт какой-то болезни внутри устрицы. После этого, чтобы образованная таким образом жемчужина досталась на рынок, следует выполнить многие вещи. Прежде всего, ее нужно достать с глубины моря. Она должна быть вынутой из устрицы и подвергнутой различным процессам. Она как сокровище на поле. Нужно сделать много работы, чтобы дать ей финальный вид. Иисус Христос купил поле, но Он оставил его Своим слугам, чтобы они приготовили для Него это сокровище, чтобы они приготовили для Него эту жемчужину. А теперь я желаю, чтобы вы нарисовали перед собой картину. Вот перед вами Иисус, держащий такую одну жемчужину в Своей руке. Он смотрит на нее с невыразимой любовью и говорит: «Это за тебя я уплатил такую цену. Я отдал за тебя все, что имел». Я желаю, чтобы вы нашли этот момент, этот аспект, как нечто очень личное, очень индивидуальное. Не как нечто коллективное, нет. Не как группу. Иисус Христос, держа одну, единую жемчужину в Своей руке, говорит ей лично: «Это за тебя я уплатил такую цену. Я отдал за тебя все, что имел». Но сделайте еще один шаг, очень важный шаг. Скажите себе: «Я – это жемчужина». Если бы Иисус не искупил никого больше, если бы в мире был только один «я», Он бы сделал это только для меня одного. Он все равно умер бы за одного меня на Голгофском кресте. Как много людей страдают от чувства личной бесценности, ненужности, отверженности. О, если бы эти люди приняли Христа и стали Его жемчужиной, они, несомненно, почувствовали бы противоположное. Наконец, я желаю сообщить вам 4 простые, но очень важные факта, касающиеся Божьей любви. Первый. Божья любовь – это любовь личная, индивидуальная. Второй факт. Она вечная. Третий факт. Она предшествовала времени. И четвертый факт – любовь Божья.

Я непреодолимая. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Притча 15:17. В Японии есть рестораны, где подают стейк из говядины ценой в несколько сотен долларов. Ты спросишь, что же такого особенного может быть в куске мяса на тарелке, чтобы он был настолько дорогим? На самом деле ничего. Хотя для знатоков и гурманов отличие есть. Дело в том, что это мясо коров, которые держали на особой диете, которым ежедневно делали массаж. Как-то раз в один из таких ресторанов пришел мужчина и сказал официанту, что готов заплатить сколько угодно за блюдо, которое развеет его грусть и от которого он почувствует себя как в кругу семьи, тут же пояснив, что родные не могли простить за некий проступок. Официант остолбенел. Очевидно, что ни одно из множества изысканных блюд роскошного ресторана не могло изменить жизнь того мужчины. Поэтому официант растерянно извинился и ушел для того, чтобы посоветоваться с начальством. Управляющий рестораном, услышав о странной просьбе, пошел в зал и попросил у мужчины разрешения сесть за его столик. Между ними развязался разговор. Шеф-повар, извиняясь за то, что не знал, какое блюдо предложить клиенту, лично принес корзинку красиво нарезанных фруктов и два бокала воды. Прошло около 2 часов. Мужчины беседовали и смеялись. Затем гость попросил счет, но управляющий сказал, что никакого заказа не было, а корзинка фруктов – подарок от ресторана. Мужчина поднялся и от всего сердца поблагодарил. «Сегодня я насладился самым дорогим ужином в мире, ужином в хорошей компании, и он достался мне бесплатно. Помни, что самое замечательное в еде – не цена и не содержимое тарелки. Самое главное, с кем ты разделишь ее, о чем вы будете говорить, и ощутишь ли ты в своем сердце мир».

Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Гибель Титаника. В Америку отплыть готовый, Титаник на парах стоял. На борт уютный и роскошный он пассажиров принимал. И силуэт его огромный внимание многих привлекал. Сей плод науки современной всем чувства гордости внушал. Великие магнаты мира из разных стран сюда стеклись. Судов владельцы и банкиры взглянуть на чудо собрались. Теперь мы новою дорогой без Бога смело можем плыть, и путь к Америке далекой без риска можем сократить. И величаво возвышаясь над волнующей водой, сиреной и гудком прощаясь, отплыл Титаник в край чужой. Спокойно и слегка качаясь, корабль плыл уж 8 дней. Народ, комфортом развлекаясь, не знал ни скуки, ни скорбей. Титаник мчался полным ходом, он шумом волны рассекал, как вдруг ближайшим пароходом был подан радиосигнал. На море появился лед. Советуем уменьшить ход. Опасность слишком велика. На море очень много льда. Советуем на якорь встать и до рассвета подождать. Прошу оставить нас в покое. Нам нет нужды стоять на море. Он с нетерпением отвечал. Нам ваши льдины не страшны. Советы ваши не нужны. Но вдруг зловещий крик раздался. Корабль вздрогнул, застонал. Он с ледяной горой столкнулся. И для него конец настал. Поднялось страшное волнение. Народ отчаянно кричал. Он в страхе смертном провиденье теперь на помощь призывал. Еще минута и в пучину пловцы несчастные сошли. В холодную, как лед могилу, их волны моря увлекли. Все кончено. Погиб Титаник, погибли люди вместе с ним. Погибнет также всякий путник, кто путь свой Богу не вручил. Печально кончилась дорога тех легкомысленных пловцов. Так гибнут в мире все без Бога. Таков конец всех гордецов. И христианские народы блуждают в мире без Христа. Но быстро мчатся дни и годы, и катастрофа уж близка. Земля и небеса пройдут, слова же Божьи не пройдут. Опомнитесь, очнитесь, люди, покайтесь, грешная земля. Используй время благодати, Господь готов спасти тебя. Приди к Спасителю теперь, пока еще открыта дверь. Аминь.

Момент творения. Говорящее ухо. Можем ли мы побеседовать с собственным ухом? Результаты недавних исследований позволяют предположить, что уши издают звук, отражающий все, что мы слышим. Это открытие ошеломило ученых, и они провели еще ряд экспериментов. Оказывается, у нас в ушах есть вспомогательное приспособление, и уши действительно издают звуки. Когда звук извне достигает барабанной перепонки, порождаемые им колебания приводят в движение ушные кости, в том числе и кость, называемую стремечком. Эти колебания трансформируются в давление воздуха в улитке уха, и волоски в ней, вибрируя, издают звук, вследствие чего создается электрический сигнал, который затем посылается в мозг. Исследователи выяснили, что волоски улитки реагируют на поступающие сигналы, издавая собственные звуки, которые можно уловить крошечным микрофоном. Эти звуки возникают, когда волоски шевелятся при поступлении звуков извне, как диффузор громкоговорителя. В результате этого ухо как бы вторит входящему в него звуку через несколько тысячных секунды после его поступления. Эхо, возникающее в улитке, не влияет на процесс слышания. По предположению ученых, эта система обратной связи помогает нам отчетливее воспринимать широкий диапазон звуков. Некоторые ученые отнеслись к этому открытию скептически. Однако, человеческий слух устроен гораздо сложнее и утонченнее, чем считалось раньше. Точность и отлаженность всех элементов и функций уха не допускают и мысли об эволюции. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

0: Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.
1: У меня было странное чувство, словно все, что знал я, во что верил до сего часа, как бы висело в воздухе без всякого прочного основания. А у Джеффа все держалось крепко, было основано на прочном и неизменном Слове Божьем. Да, это было очевидно. И еще я заметил, что вся его вера была основана только на Писаниях. «Даже в этом случае, — сказал он, — как и во всех других, Бог открыл своим слугам, пророкам, что первой и главной целью Мессии будет искупление грехов рода человеческого. Так что упразднение системы жертвоприношения было, можно сказать, лишь следствием выполнения этой важнейшей задачи. «Ого, мне пора бежать!» — вдруг вскричал Джефф, бросив взгляд на часы. «Но я скоро вернусь и покажу вам пророчество, открывающее кое-что относительно народа Израиля и Иешуа. Уверен, вам такое и во сне не снилось». Мне пришлось согласиться, что я в жизни не слышал ничего подобного. Интересно, что еще этот человек покажет мне в Танахе, чего я не знаю. Я запер магазин и пошел прогуляться по набережной над Атлантическим океаном. Голова кружилась от противоречивых мыслей. Ночью я не мог отделаться от мысли о моем стареющем отце. И я прямо-таки видел, как он выполняет ташлих, традиционный очистительный ритуал у источника, символически очищая себя от всех грехов на Рош Хашана, еврейский Новый год. Мне было жаль его, ибо было ясно, что таким путем от греха не избавиться. Внезапно я увидел, как отец режет искупительного петуха накануне Йом-Кипура. Я смотрел, как он старательно помахивает кровоточащей белой птицей, вырывающейся из его рук. Отец кругообразно поводит ею над нашими головами, бормоча традиционный напев. «Вот мое искупление, вот моя замена, мое замещение. Этот петух уйдет на смерть, а мы вступим в хорошую жизнь и мир». Мать потом использовала забитую птицу для приготовления традиционного куриного супа для последней трапезы перед постом Йом-Кипура. Про себя я думал, что если все наши грехи действительно переносятся на этого несчастного петуха, то съев суп, мы тут же получаем их обратно. Неужели в этом и состоял смысл жертвоприношения? А кстати, где в Танахе упоминается принесение жертву петуха? Тора говорит о быках, баранах, ягненках и козлах, о голубях и других птицах, но где в этом контексте упоминается петух или курица? Я еще помню, что в конце каждого Йом-Кипура я никогда не был уверен, действительно ли мои грехи прощены. О да, мы приветствовали друг друга традиционным благословением «Гемар Хатима Това», «Пусть твое имя будет записано в книгу жизни». Но даже это чудесное благословение давно стало всего лишь привычными словами. А вдруг Джефф был прав, когда сказал, что главным событием Дня Искупления было на самом деле жертвоприношение. А так как мы сейчас не имеем козла отпущения, то и не можем быть уверены, что наши грехи в самом деле прощены. Я вспомнил историю из Талмуда о рабби Иоханане бен Закае, который на смертном одре признался своим скорбящим ученикам, что отнюдь не уверен в том, куда его ведут ангелы, в рай или, увы, в ад. А вдруг Джефф был прав, говоря, что потребность приносить жертвы была заложена в самой природе человека, и что эта потребность столь же стара, как сам грех? Я был смущен и ошеломлен. но в то же время так заинтригован, что с трудом мог дождаться очередной встречи с моим новым другом. Джефф любил Господа, как ребенок любит своего отца. Он был знаком с Богом лично, тогда как я почти ничего о нем не знал. Для Джеффа Бог был не просто высшей силой, чуждой и отдаленной, откуда-то издалека движущей колесами вселенной. Нет, Бог был для него любящим отцом, который досконально знает своих детей, и все же, несмотря на все их человеческие слабости и недостатки, любит их. Я вроде бы знал Бога еврейской традиции. Я обожал праздники Израиля и даже иногда с удовольствием читал Танах. Но для Джеффа Танах был живым словом живого Бога. Он читал его так, как читают письмо от очень дорогого и любимого человека. Джефф был уверен, что его грехи прощены, а я мог быть уверен только в том, что моя жизнь наполнена распутством и прелюбодеянием. Джефф знал, что когда придет время, перед ним раскроются ворота рая, и он всегда будет пребывать со своим возлюбленным Господом на небесах. Я же не имел ни малейшего представления, где окажусь в конце концов. Джефф говорил об этой жизни лишь как о коридоре, который ведет пиршественный зал вечной жизни, и я задумался о том, как мне подготовить себя, пока я еще в коридоре. Если это мне не удастся, попаду ли я в вечности в зал для пиршеств? Я понимал, Джефф, что ни говори, имеет явное преимущество предо мной. Он знал что-то такое, что должен был знать и я. У него было то, что, по-видимому, должно было быть и у меня, но, к сожалению, куда-то делось. Я готов был отдать все сокровища мира, чтобы узнать, что именно это такое. И в то же время я был до смерти напуган и совсем не уверен, хочу ли я найти ответ на этот вопрос. Я понимал, что ответ подразумевает и ответственность, и серьезные обстоятельства, которые в то время мне не хотелось на себя возлагать. Лишь через несколько дней в моем магазинчике снова появился Джефф. Оказалось, он пришел с новым арсеналом аргументов, готовясь сбросить на меня еще несколько Иешуа-бомб. На этот раз я был готов согласиться с ним во всяком случае с одним из тезисов. Прогнившие религиозные установления были всего лишь огромным фиговым листком –

оценил и то, с каким терпением он выдерживал мои язвительные выпады в адрес его веры. Хотя я был так же далек от проблемы существования Иешуа, как далек восток от запада, тем не менее был рад видеть Джеффа, сознавая, что он многому может меня научить. Я искренне желал узнать те сведения из Танаха, которые не мог услышать ни в синагоге, ни в родительском доме, ни в школе. Войдя в лавку, Джефф сразу приступил к делу, продолжив разговор точно с того места, на котором мы остановились в прошлый раз. Его настойчивость прямо-таки восхищала меня. Пророки действительно пророчествовали, но только насчет пришествия Мессии, сказал Джефф и со свойственным ему воодушевлением процитировал нескольких еврейских мудрецов. «Я обещал показать вам Танахи несколько пророчеств относительно Иешуа. Хотите, я найду Иешуа в вашем собственном Танахе, на иврите, или лучше в моем?» Я протянул ему свой Танах и сказал: «Найдите книгу пророка Исаии, главу 52, стих 13, и читайте, пожалуйста, отсюда до конца 23 главы». Я не мог не принять этот вызов. Открыв свой Танах, я начал читать и сам не поверил своим глазам. 13 стих. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». 14. «Как многие изумлялись, смотря на тебя! Столько был обезображен, паче всякого человека лик его, и вид его, паче сынов человеческих». 15. «Как многие народы приведет он в изумление! Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». 1. «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» 2. «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца был введен он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву,

жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Несмотря на полученное мною образование и все уроки национальной истории, усвоенные со школьной скамьи, несмотря на все предрассудки, впитанные с молоком матери, согласно которым народ Израиля был всегда невинным и безупречным и страдал от рук злобных, безнравственных язычников, я не мог не признать, что тот отрывок, который я только что прочел на иврите в своем Танахе, явно описывал невинного человека, не сделавшего ничего плохого. Он претерпел ужасающие страдания и даже смерть от рук тех, которые называли себя его народом, хотя сам он ни в чем не был виновен. Здесь я не мог не принять объяснение Джеффа, а он продолжал. Пророк начинает с риторического вопроса. «Кто поверил слышанному от нас?» Он хорошо знал, что народ Израиля никогда не примет, никогда не поверит в царя праведного и спасающего, кроткого, сидящего на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной. Пророк Исаия видел своими духовными очами, как Израиль будет презирать своего Мессию и отвергнет его за то, что тот не оправдает их ожиданий, не предстанет в облике победоносного воинственного вождя, который подчинит себе все языческие царства, возьмет под свою руку все народы и будет из Иерусалима править всем остальным миром. Напротив, Исаия говорит, он был презрен и умолен пред людьми, и мы ни во что ставили его. Бога не удивил тот факт, что Израиль отверг Мессию. Напротив, он даже предсказал это. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Иными словами, Иешуа было предназначено стать жертвой за грехи всего мира, чтобы воля Господня благоуспешно исполнялась. Я потерял всякий дар речи, когда прочитал описание, не требующее никаких комментариев. И Господь возложит на него грехи всех нас. Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Более того, я понял, что этот Гой Джефф, который, согласно нашим еврейским мудрецам, даже не обладает какой-либо нешама душой, стоит предо мной с душой гораздо более чистой и светлой, чем моя еврейская, а все потому, что я живу в грехе. Кого же из нас следует побить камнями, думалось мне. И я тут же задал ему другой вопрос с подвохом. Так кто же убил Иешу? Надеясь получить обычный ответ, я был уверен, что он возложит ответственность за это отвратительное преступление на евреев, как обычно делают христиане.
Это сделали римляне. Это сделали и евреи. И вы, и я в ответе за это. Все человечество одинаково виновно, сказал Джефф. Вот так ответ. Что вы имеете в виду? Не понял я. Как же мы с вами могли убить Иешу? Ведь он жил 2000 лет назад. Да, это так. С точки зрения истории, именно евреи выдали Иешуа римлянам, так как сами они, будучи под пятой Рима, не имели права никого приговаривать к смертной казни. Римляне же привели приговор в исполнение, казнили его распятием, ибо в те дни смертную казнь приводили в исполнение именно так. Так уж Бог предопределил, чтобы в его глазах оказались виновными все евреи и язычники, чтобы потом все они с равным правом могли претендовать на спасение. Бог привел их всех к бунту, чтобы потом даровать им всем свое прощение. Поэтому никто сейчас не может сказать, что невиновен в распятии Иешуа. Обвинять в этом лишь какую-то одну часть человечества несправедливо с точки зрения исторической и духовной правды. Более того, если бы Иешуа не распяли, оказались бы неправы еврейские пророки, которые за много лет вперед предвидели его смерть на кресте. Но в конечном счете эту вину нельзя целиком возложить ни на евреев, ни на язычников. Виновна в этом человеческая греховность. Вот вы еврей, а я нет. Но оба мы грешники, и как таковые одинаково виновны пред святым и праведным Богом. Это грех, как ваш, так и мой, послал Иешуа на крест. Очень важно понимать, что если бы он не захотел принять эту смертную казнь, никакие силы во вселенной не могли бы его заставить сделать это. Он умер в качестве вечной и окончательной жертвы, лишь из любви к грешникам, чтобы даровать им отпущение грехов. «О чем вы вообще говорите?» — снова возмутился я. «Мы больше не приносим жертв. Вы, гои, позаботились о том, чтобы у нас больше не было ни храма, ни жертвоприношений. И вообще, не кажется ли вам, что за время своего существования народ Израиля принес достаточно много жертв? Я думаю, что жертва, о которой говорит Исаия, это и есть народ Израиля». 53 глава Исаии не может говорить о народе Израиля, терпеливо объяснил Джефф. «Разве сами евреи не признают дважды в неделю, каждый понедельник и четверг, в молитве Таханун, что из-за грехов наших нас изгнали с нашей земли? Видите ли, народу Израиля пришлось платить за собственные грехи, и это ни в коей мере не может искупить грехи язычников. Писание неоднократно перечисляет многочисленные грехи Израиля один за другим. Прочтите, например, что Исаии пришлось сказать уже в первой главе своей книги. «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и не смягченные елеем. Если бы Господь Саваох не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре». Вряд ли можно сказать, что Господь польстил народу Израиля в этих стихах. Бог никогда не льстит, не говорит комплименты своим детям, когда ему приходится наказывать их, принуждать к послушанию или упрекать их за грехи. Поэтому народ Израиля не мог искупить грехи всего человечества. Он сам был греховен.
Таков принцип Танаха. Один грешник не может искупить грехи другого. Вот почему Господу пришлось послать Мессию. И снова я поразился этому гою, который знал Танах и мог даже приводить цитаты из нашего еврейского молитвенника. Мне стало по-настоящему стыдно за то, что я настолько запустил штудирование Танаха, что не способен найти хотя бы один разумный еврейский ответ на его толкование Писаний. Джефф, видимо, заметил мое смущение, потому что он быстро сменил тему, но при этом пустил меня еще одну стрелу. «А вы случайно не знаете, когда точно должен был прийти Мессия?» «Я думаю, многие евреи, включая самого Любавического раввина, охотно заплатили бы вам немалые деньги за такую информацию», — отшутился я. «А я готов бесплатно показать вам ответ тут же, в вашем еврейском Танахе», — возразил Джефф. «О, Боже, да этот гой всерьез завладел моим вниманием», — подумал я, и вручил ему мой Танах, а он опытной рукой раскрыл нужное место. Я не мог удержаться от мысли, хотя я и очень люблю читать Танах, но вряд ли так же хорошо помню, в каком порядке расположены в нем книги. Джефф быстро пролистал страницы и нашел 9 главу книги пророка Даниила, а потом попросил меня читать вслух, начиная с 24 стиха. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердят завет для многих, одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. «Надо признать, язык этого обрывка особенно сложен», — добавил Джефф. «Вы все поняли правильно?» Я еще раз перечитал отрывок с начала до конца и должен был признать, что понять его нелегко. Раньше я никогда не читал эту главу, а если честно, то вообще почти не слышал о существовании в Танахе книги пророка Даниила. Я еще раз перечитал отрывок с начала до конца и должен был признать, что понять его нелегко. Раньше я никогда не читал эту главу, и, если честно, то вообще почти не слышал о существовании в Танахе книги пророка Даниила. Больше всего меня озадачила одна короткая фраза. Я всегда знал, что Мессия должен прийти в конце дней, чтобы искупить и спасти Израиль от всех его противников, покорить всех врагов Господа и установить его вечный и истинный мир. В его царстве волк будет жить вместе с ягненком, и леопард будет лежать с козленком. Тогда народ Израиля станет жить в полной безопасности, каждый под своей виноградной лозой и под своей смоковницей.
а все язычники будут повержены ему под ноги. Но здесь, в этом отрывке, я читаю, что Мессия предан будет смерти. Что это на самом деле означает? Я знаю, что употребленное здесь еврейское слово «карет» означает «смерть по повелению неба». Может быть, мы действительно зря тратим время, ожидая пришествия царя Мессии, если он все равно предан будет смерти? Я вспоминаю прочитанное только что. Как овца веден был он на заклание. Ему назначили гроб со злодеями. Предал душу свою на смерть. Неужели Мессия должен был уже давно прийти и умереть? Упаси Господи, не окажется ли, что эти христиане в конце концов были правы, приписывая такую смерть своему Иешу? Пытаясь мне помочь, Джефф сказал: «Давайте сначала рассмотрим общий фон этой истории. Даниил был юношей, когда Набухадоносор изгнал его из Иерусалима в Вавилон. За свою долгую жизнь ему пришлось служить нескольким царям, сначала в Вавилоне, потом после персидского завоевания в Персии. Однажды он нашел древний свиток, в котором прочитал старое пророчество Иеремии. Согласно этому пророчеству, вавилонский плен должен был продлиться 70 лет. Простой расчет подсказал ему, что этот срок вскоре истекает. Он начал поститься и молиться, каясь в грехах своего народа и пытаясь понять, почему конец плену все не наступает. После периода поста и молитв ему было послано видение ангела, который раскрыл Даниилу, что принесет будущее его народу. Я вижу, что в этом отрывке дважды упоминается Христос. Но как можно сделать из него выводы, когда именно должен прийти Мессия? – спросил я. Для этого надо иметь некоторые знания по лингвистике, истории, астрономии. Не повредит и некоторые знания математики, – ответил Джефф. Однажды я прочитал довольно подробное исследование этого пророчества и могу поделиться этими знаниями с вами и объяснить все согласно этому исследованию. Каждая из упомянутых наук представит нам свои очень важные данные. Прежде всего рассмотрим этот отрывок с лингвистической точки зрения. Сегодня мы называем неделей, седьминой, единицу времени, включающую 7 суток, состоящих из 24 часов. Но во времена Танаха слово «неделя» имело дополнительный смысл. Например, в книге «Бытия» мы читаем, что хитрый и склонный к интригам Лаван, обманув своего племянника Иакова с Рахилью, сделал ему такое предложение: «Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Другими словами, слово «неделя» могло означать и 7 лет. И у Даниила используется необычная форма множественного числа «шавуим», что можно перевести как «периоды по 7 лет каждый», тогда как обычное множественное число древнееврейского слова «неделя» «шавуах» будет «шавуут». Оно-то и означает обычную семидневную неделю. Теперь рассмотрим исторический аспект. Из истории мы знаем, что персидский царь Артаксеркс Долгорукий взошел на трон в 465 году до Рождества Христова. В книге пророка Неемии 2.1.5 мы читаем, что на 20-м году своего правления Артаксеркс издал указ, разрешавший восстановление Иерусалима. Значит, этот указ, упоминаемый Даниилом, был издан Артаксерксом в 445 году до Рождества Христова. Вот отправная точка для определения сроком в этом пророчестве. Теперь, продолжил Джефф, как у вас с математикой? Потребуется лишь простая арифметика.
В этой главе говорится о 70 седьминах или 490 годах. Этот период делится на три неравных периода. 7 седьмин, что составляет 49 лет. 1 юбилей, 62 седьмины, что дает 434 года. И еще одна седьмина, которая, в свою очередь, состоит из двух полуседьмин. Согласно этому абзацу, Мессия должен погибнуть через некоторое время после первых двух периодов. А если мы сложим 434 и 49, получим 483 года. В древнем мире годом считали лунный год – 360 дней. Таким образом, Мессию должны были убить вскоре после того, как от выпуска указа Артаксеркса пройдет 173 880 дней, 483 раза по 360 дней. Так вот, Неемия говорит нам, что указ был выпущен в месяце Нисани. Первое Нисана было еврейским Новым годом. Годы правления царей считали от Нисана до Нисана. По этому случаю устраивались различные официальные мероприятия и праздники. И можно предположить, что царский указ тоже был выпущен первого Нисана. Теперь рассмотрим астрономические данные. Согласно данным Королевской обсерватории в Гринвиче, было установлено, что первое Нисана 445 года до Рождества Христова пришлось, по нашему счету, на 14 марта этого года. Вот исходная дата для расчетов по нашему календарю. Отсюда мы можем точно рассчитать, в какой день Иешуа въехал в Иерусалим верхом на осле за несколько дней до его распятия. Евангелие от Луки говорит нам, что публичное служение Иешуа началось в 15-й год правления императора Тиберия, который пришел к власти в 14-м году от Рождества Христова. Большинство ученых сходятся в том, что публичное служение Иешуа продолжалось около 3 лет. Получается, что распяли его в 32-м году от Рождества Христова. В Евангелии от Иоанна 12.1 говорится, что Иешуа пришел в Ифанию за 6 дней до Песаха, а в 12 стихе, что он вступил в Иерусалим на другой день. Песах всегда праздновался 14-го Нисана, а в 32-м году от Рождества Христова этот день, согласно расчетам астрономического центра, пришелся на 10 апреля. Тогда получается, что Иешуа пришел в Ифанию 4 апреля, а это в тот год была пятница. В таком случае вечеря, которую ему там приготовили, должна была быть субботней трапезой, а на другой день была суббота. Иешуа и его ученики отдыхали, и он вступил в Иерусалим только в воскресенье 6 апреля 32 года от Рождества Христова. Так вот, действительно ли 6 апреля 32 года от Рождества Христова отделялось ровно 173 880 днями от 14 марта 445 года до Рождества Христова, когда царь Персии издал указ о восстановлении Иерусалима. По юлианскому календарю ясно, что между этими двумя датами лежит промежуток времени 477 лет и 24 дня. Но, как вы, вероятно, знаете, между первым годом до Рождества Христова и первым годом от Рождества Христова не было нулевого года. Так что один год надо вычесть. Получается промежуток в 476 лет и 24 года, то есть 173 764 дня. 476 раз по 365 плюс 24. Но сюда надо добавить еще 119 дней, так как в еврейском календаре высокосные годы с добавочным днем вставляются каждые 4 года. Тогда получается 173 883 дня
очень близко к числу дней, указанных в пророчестве – 173-880. Но для библейского пророчества такая точность недостаточна. Здесь необходима стопроцентная точность, и мы должны ее добиться. Мы знаем, что год юлианского календаря слегка отличается от действительной продолжительности солнечного года. Юлианский год на 1/128 долю дня длиннее солнечного. Так что от периода в 483 года 69 седьмин Даниила надо вычесть 3 дня, и получается ровно 173-880 дней. Предо мной стояла серьезная проблема. Кому верить? Верить ли синагоге и еврейским традициям, в которых я был воспитан, и согласно которым настоящий Мессия предназначен только для Израиля, а не для всего мира? Или надо верить Танаху, который сейчас раскрыт пред моими глазами и говорит мне нечто совершенно иное, что Мессия должен прийти незадолго до разрушения второго храма, и что он предан будет смерти? Но если прав Танах, то как могли наши раввины оказаться настолько слепыми по отношению к очевидной истине? Я был уверен, что должен существовать какой-то удовлетворительный ответ на этот вопрос, и я решил докопаться до всего, что только можно об этом узнать. Джефф, казалось, опять прочел мои мысли, потому что на мой незаданный вопрос он ответил раньше, чем я успел сформулировать его. «О, я читал раввинские интерпретации этой проблемы. Большинство традиционных комментариев этого отрывка, как и других отрывков Писания, говорящих о Мессии, в общем делятся на две крупные категории – древние, написанные до первого века от Рождества Христова, и более поздние, которые в большинстве случаев стремятся опровергнуть аргументы минимумов. Большинство древних комментариев, например, комментарии Йонатана бен Узиеля, относят эти пророчества к царю Мессии, а более новые, как, например, комментарии Раши, стараются отрицать такую возможность, изобретая другие, довольно натянутые толкования, несущие весьма явную антимессианскую направленность. Но посмотрим, что по этому поводу может сказать Танах, чистое слово Божье, ведь оно само может говорить за себя. Мудрецы Израиля до сих пор еще не в состоянии это осознать, и за это их нельзя осуждать, точно так же, как нельзя осуждать слепого за то, что он не может видеть». И дело не в том, что они слишком глупы, они вовсе не глупы. Просто за их грехи Господь временно закрыл им глаза, чтобы язычники смогли принять еврейского Мессию и спастись. Бог, так сказать, на время отодвинул детей Израиля на второй план, но не забыл о них. Упаси Боже, вскоре придет день, когда Он снимет эту пелену с их глаз. И тогда иудеи раскаются и посмотрят на того, кого они пронзили. Что вы имеете в виду, говоря о том, кого они пронзили? Это выражение есть и в Танахе? – спросил я. Я уже дошел до такой стадии, на которой уже ничто не могло меня поразить или потрясти. Теперь я был готов и способен, хотя и не желал, принять все, что угодно. Я понял, что мой Танах хранит в себе огромное количество сведений, о наличии которых я до сих пор даже не догадывался. «Да, это стих из книги пророка Захарии», — тут же ответил Джефф. «Откройте ее и прочтите». Он открыл Танах и дал мне самому прочитать это место. Этот отрывок говорил об ужасной войне, которая шла в Иудее и Иерусалиме. Из контекста я не мог достоверно установить, шла ли речь о войне, которая уже когда-то имела место, или о той, которая, не дай Бог, предстоит в будущем. А потом я прочитал следующие стихи. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим.
а на дом Давида и на жителей Иерусалима, и залью дух благодати и умиление, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Мне понравилась идея о том, что Бог планировал истребить все народы, нападающие на Иерусалим. Она совпадала с моим представлением о характере Мессии. Но теперь мне было сказано, что Мессия не только будет убит и уничтожен, но, согласно этому стиху, он будет пронзен, и весь народ Израиля увидит его, когда Бог откроет их духовные глаза и прольет на них свой дух благодати и умиления. Однако, почему-то это представление показалось мне вполне гармонирующим с остальным Писанием. «О Боже, неужели Господь прямо сейчас открывает мне глаза?» Я был испуган до смерти одной мыслью об этом. Джефф как будто точно знал, что и как сказать в этот момент. «Вы же видите?» — продолжал он, словно считая само собой разумеющимся, что мне все это известно, раз я еврей. Исаия говорит об Агнце, который искупит грех человечества своей смертью. Даниил предсказывает время, когда Мессия будет убит с точностью до дня. Захария пророчествует, что придет день, когда весь народ израильский воззрит на него, которого пронзили, что указывает на обстоятельства его смерти, и будет оплакивать его. А теперь я покажу вам еще одно пророчество, которое прольет еще немного света на день возврата Иешуа. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Даниила 7:13-14. «Вот видите, — указал мне Джефф, — каждый пророк дает нам еще один или несколько кусочков, как бы деталей одной большой разрезной головоломки, или, если вам угодно, мозаики, на которой изображен Мессия. Даниил описывает, как он придет с облаками небесными, а Захария изображает его, как того, кто был пронзен». Вы же не станете утверждать, что Мессия был пронзен до того, как сошел на землю. А хотите, я вам покажу, что Танах говорит о том, где именно должен родиться Мессия. Это был для меня еще один ошеломляющий удар. Снова Джефф поразил меня своим детальным знанием Писаний. Он открыл Танах и бегло прочитал пророчество на иврите, хотя и с сильным американским акцентом. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала, от дней вечных». Большинство еврейских толкователей соглашаются в отношении этого стиха, что Мессия должен родиться в Иудее, в Вифлееме, городе царя Давида. Но правитель, о котором говорит Михей, должен быть особенным человеком, иначе мы могли бы решить, что речь идет об обычном из крови и плоти царе вроде Давида, сына Иессеева, который тоже родился в Вифлееме. Но Михей указал, что его происхождение восходит к дням вечным. И Даниил тоже говорил о нем, как о правителе вечного царства. И это действительно так, ибо Иешуа был не просто еще одним обычным человеком,
Только Он мог искупить наши грехи и вдохнуть в нас новый дух. При следующей нашей встрече я с удовольствием покажу вам прямо в Писаниях, что у Бога действительно есть Сын. Вы должны понять, что никогда не сможете самостоятельно добиться всего того, что Сын Божий может и хочет вам дать. Разве это не страшная потеря времени и сил? Напрасно искать истинный смысл жизни там, где найти его невозможно. В водоемах разбитых, которые не могут держать воды. Джефф произнес эти слова с такой силой, что мне почудилось, будто они прозвучали для меня прямо с небес. Похоже, он видел меня насквозь и хорошо знал о тех пустых колодцах, в которые я часто заглядывал в безуспешных поисках воды жизни. Я ответил ему широкой улыбкой, но про себя все еще посмеивался над его фанатизмом. Таким упрямым и извращенным может быть человеческое сердце, так упорно отвергающее истину. В завершение мы поговорили немного об Израиле, по которому оба тосковали, и Джефф уехал. Я закрыл лавку и пошел прогуляться вдоль Атлантического океана. Это было мое любимое место прогулок. Мне нравилось дойти по набережной до верфи, присесть на одну из скал и смотреть, как вдали качаются на волнах рыбацкие лодки. Обычно, сидя здесь, я смотрел на горизонт, обдумывая и планируя дальнейшую жизнь. Этим вечером океан был тих, но в моем сердце бушевала настоящая буря. Меня волновало то, что я только что прочел в Танахе. В глубине души я понимал, что в этих отрывках действительно говорится об Иешуа. Вдруг я вспомнил, что однажды где-то в Манхэттене мне вручили книжонку об Иисусе. Тогда я отбросил ее с отвращением, но теперь вспомнил о ней. Глядя на звезды небесные и на песок морской, два часто употребляемых в писаниях символических образа, характерных для моего древнего и мною любимого народа, я не мог отделаться от гнетущей мысли. Евреи, кажется, упустили свой шанс в истории. Но я не винил в этом ни иудейских раввинов, ни христианскую церковь. Единственным моим желанием было выяснить истину об этом человеке.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.

Знаете, друзья, конечно, мы любим, чтобы нас посещали знаменитые гости, да? И чем сильнее проповедник, тем больше людей собирается, я вот заметил тогда. Я подумал, вот если бы нам объявили, что придет Иисус Христос нам проповедовать на собрании, вот бы, наверное, нас много собралось, правда, желающих послушать Иисуса Христа. А разве Он не приходит к нам, друзья? А разве Он по средам не ходит в собрание? Придите, посмотрите, сколько людей набивается в среду. Знаете, сколько, да? Братья и сестры, я хотел бы просто прямо и откровенно вас всех спросить сегодня себя. Вы действительно верите, что Иисус Христос приходит в наше собрание? Или мы просто привыкли так? Ну, надо отвечать проповеднику, да, брат, мы верим, я вот тут руку даже поднять, да? А там, да, пусть говорят, что хотят, покритикую их и пойду домой, да? Все нормально. А ведь действительно, друзья, когда мы помолились, и Слово Божье говорит, что если хотя бы два человека, вот всего двое нас, пришло пустое помещение, совершили в начале молитву, да? Иисус Христос обязательно туда придет, сядет между ними третьим, и там будет настоящее живое общение. Вы верите в это, братья и сестры? Вы верите, что приходя в наше собрание, у Иисуса Христа не просто есть целая книга Библии, которую мы иногда неумело читаем, знаете, тебе попало, и потом не можем кучу собрать, а у Него есть конкретное какое-то слово каждой душе, которая пришла. Я вот замечал, друзья, что Господь, знаете, вот в наших собраниях, Он как бы такой духовный винегрет преподносит нам. Вот внимательно послушайте пение. Мы иногда так слушаем, ну, хор споет, спел, аминь. Ну, о чем пели, кто его знает, да? А внимательно вот слушаться в каждое слово, стишок послушать внимательно, проповедь внимательно. Даже если нам проповедник не нравится, он нам 3 рубля должен, может, еще с Союза, да? И мы всякий раз, когда его видим за кафедрой, мы очень нам он не нравится, как он проповедует. Друзья мои, но вы внимательно когда-нибудь послушайте его, и вы обязательно услышите, что Бог, оказывается, через простые слова обязательно скажет по нужде нашего сердца. Я помню свидетельство одного брата, я читал, это, в принципе, оно как бы как стандартное, но он так ярко себе просто описывал, что я пришел в собрание, мне, кстати, недавно брат один рассказывал лично себе такую историю, и когда стал слушать проповедь, думаю, надо же, откуда они меня знают? Ну, вот просто обо мне рассказывают. Наверное, кто-то заложил за меня. Пришел на другое собрание, говорит, опять про меня рассказывают. Ну, что такое? Ну, когда стали призывать, говорят, ну, неудобно, ведь меня же имеют в виду. Ну, надо выйти. Вышел, но здесь Господь его нашел. Знаете, друзья, для каждого из нас у Господа есть, потому что Он нас знает. Я хотел бы вместе с вами немножечко прочитать сегодня вместе в таком свете, что у Господа что-то есть сегодня лично ко мне. Евангелие от Матфея, 13 главу откройте. Давайте прочтем с 13 стиха. Матфея 13, 13 и немножечко ниже. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, который говорит: «Слухом слышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо огрубело сердце людей сих, ибо огрубело сердце людей». Я не знаю, братья и сестры, тема эта несколько трогательная, я бы сказал. Я вот несколько дней почему-то, да давно я уже обращаю на это внимание, как-то особо Господь стучит в сердце и показывает мне картину последнего времени. Прежде всего, заглядывая в свое собственное сердце, прощаясь с людьми, общаясь с другими братьями и сестрами. Я думаю, что это очень уместное слово будет сегодня. «Ибо огрубело сердце людей». Знаете, у меня бывают очень такие сильные приступы головной боли. У меня вот здесь спазма какая-то начинается. Такая боль, что просто шевельнуться трудно. Я обратился к врачу. Он говорит, ну хорошо, нет проблем. Знаете, тут же, если у тебя medical insurance какой-то есть, да, нет проблем, мы тебя отремонтируем, якобы, да. И он меня, конечно, сразу направил к специалисту. Neurologist, это, наверное, нервопатолог, да, по-русски.
Ну, думаю, сейчас специалист найдет наверняка, где у меня голова болит, даст мне такую таблетку хорошую, я ее съем, и сразу все пройдет. Но не тут-то было. Я пришел к доктору, он меня начал обследовать. И, к моему удивлению, он мне о голове не задал ни одного вопроса, но зато все мое тело прощупал разными молоточками, там, иголочками, всякими острыми предметами, и пальцы, и руки, и ноги, и там, и все. И спрашивают, как ты слышишь? Да, нормально, тут слышно, да, тут слышно, все. Послушал меня. Все нормально, здорово. Я говорю, да, но голова-то болит. Ничего, ничего, все пройдет, все нормально, иди домой. Ты здоров. Раз у тебя все нормально, тело чувствует себя хорошо, нет потери чувствительности, значит, все в порядке. Не переживай, как раз до свадьбы заживет. Бай, отправил меня. Я пришел домой и подумал, между тем, друзья, что, оказывается, это очень серьезная проблема, потеря чувствительности. И вот почему-то врач не обратил внимания, что-то у меня голова болит, но он был очень озабочен тем, нет ли потери чувствительности в моем теле. И потом он мне объяснил, конечно, спросил его, и он сказал, что если какой-то участок тела теряет чувствительность, то это первый признак очень серьезного заболевания организма. Вот тут они обратят внимание и начнут исследовать, в чем же дело, и лечить человека. Потеря

и ей стало его жалко. Она сняла муфточку и тихонько подложила ее под голову мальчика между плечом и головкой. Мальчик не заметил во сне ласкового жеста девочки, но перестал биться головой и спал спокойней. Добро всегда заразительно. Другие люди в вагоне заметили любезность девочки, и какой-то человек с портфелем и в очках, по-видимому, деловой и хорошо обеспеченный, вынул из кошелька рубль и, положив его в шляпу, пустил ее по рукам пассажиров. Через несколько минут в шляпе была порядочная сумма. Когда мальчик проснулся, он был приятно поражен любезностью и внимательностью своих ближних. Фигурки не были проданы, но он вез домой деньги, и ему не нужно было бояться побоев и упреков своих домашних. Милые дети, мудрость, которую вы должны просить у Бога, подобно прекрасному жемчужному ожерелью. Если она у вас будет, она будет вашим самым прекрасным украшением. В числе жемчужин, которые находятся в этом ожерелье мудрости, находятся такие перлы, как послушание и приветливость. Но главное – благочестие и любовь. Жемчуг – это громадная ценность, и Господь говорит, что нужно отдать все, чтобы приобрести ее. Почему? Потому что если вы нашли жемчужину мудрости, вы приобрели и все остальное. Христос сказал: «Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его, и остальное все приложится вам». Матфея 6:33. Соломон получил от Бога мудрость и наставлял в ней потомство свое, и мы получили на страницах Библии его чудные притчи. Вот, дети, несколько примеров его наставления. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно, он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в твое сердце, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь. Притчи Соломона полны таких наставлений. Отдав свое сердце Господу в юности, он получил мудрость от Бога и оценил ее выше всего. Мудрость от Бога – это часть Его, которую Он дает любящим Его, взрослым и детям. Плодом мудрости является любовь, а любовь порождает прощение, терпение, снисхождение, послушание, приветливость и множество других добродетелей. Любящий Господа получает от Него мудрость и все, что приходит с нею. Мудрые служители Божии едут в далекие страны и несут весть спасения погибающим. Один миссионер работал среди дикарей Замбези и только после долгих лет проповеди Евангелия заметил движение среди них и начало большого пробуждения. Дикари, наконец, начали принимать Христа. Невежественные, грубые, жестокие, они обратились к Богу через Христа, и вместе с ними обратились их дети. Да, и дети тогда приняли Христа в сердце. Они совершенно изменились. Раньше лживые, вороватые, дрочливые. Эти грубияны сделались кроткими, послушными. Благодать Божия изменила их сердца, и они сделались добрыми деревьями, приносящими сладкие, приятные плоды. Милые дети, такая перемена может произойти с каждым из вас. Одна маленькая американка сделалась глухою, слепою и немою после тяжелой болезни, которую она перенесла, когда ей было всего полгода. При помощи терпения и любви учителей ее удалось научить ее читать, писать и говорить. Ее водили к духовному лицу, которое должно было внушить ей понятие о Боге. После беседы ее спросили, все ли она хорошо поняла. Тогда она ответила на своей новой пишущей машинке: «Того, о котором вы мне сейчас говорите, я знала уже давно, только не знала, что он называется Богом». Трогательный и замечательный ответ, не правда ли, дети? И он показывает нам, что все божественное и сам Бог чувствуется нами, что это чувство заложено в нас, это та частичка божественной мудрости, которая тянет.

0: нас к Богу и спасению. Нас тянет на истинный путь. Подсознательно мы недовольны, пока не станем на него. Мы чувствуем потребность перемены, хотя и не выражаем ее устно, потому что не знаем, как это выразить. Кто между нами не желал бы стать полезным, послушным, трудолюбивым и любящим? Но если бы я только сказала вам, что вы должны быть такими, не указывая на источник сил и мудрости, вы бы обиделись на меня и не желали бы слушать мои беседы. Сам Господь говорит нам: «Придите ко мне и просите, и дано будет вам. А не имеющий мудрости пусть просит ее у Бога, могущего дать ее в большой мере. Вы знаете, у кого просить, и знаете, чего просить. Просите Господа, даруй мне сердце обновленное, сердце, преданное Тебе, любящее Тебя и всех, кто носит Твое имя. Обрати меня, измени меня, как Ты изменил маленьких дикарей Замбези. Просите этого, милые дети, просите от всего вашего сердца, и вы непременно получите, потому что Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Новое мудрое сердце будет вашим сокровищем, более прекрасным, нежели горы золота и драгоценных камней.
1: Если скажут мне подружки в школе или во дворе: «Ты смешная, веришь в Бога, видишь, нет Его нигде», я отвечу: «Посмотрите, солнце нам дает тепло, дождик травку поливает, и на сердце так светло. Как поют красиво птицы, звонко, как ручьи журчат, как цветы благоухают, взрослых радуют ребят. Это все Творца творение, это все Его следы. Если этого не видишь, значит, слеп сегодня ты. Присмотрись-ка и почувствуй Божью мудрость и любовь. А потом поговорим мы обо всем с тобою вновь».

0: мама, это просто ужасно!» Лицо Мэри было очень серьезным, а в голосе слышалась странная дрожь. «Я почти жалею, что увидела все. Дом почти развалился, и за всю зиму они не могли согреться ни разу. Их там пятеро, от малыша и до Теда, а ему всего 12. Во что они одеты? Словно чья-то тряпичная сумка разорвалась и стала ходить. Неудивительно, что бедная маленькая миссис Джимсон постоянно расстроенная. Джим не был настоящим мужчиной. Мне кажется, время от времени он приносил что-то съедобное, и она даже не знала, откуда оно бралось. Но теперь его нет. Да и того не было достаточно, чтобы накормить 5 ненасытных ртов». Руки матери упали на тазик с картошкой. Нож выпал. «Ах, Мэри, дитя, что же нам делать? У нас у самих не так уж много еды, но я думаю, что мы могли бы время от времени выделять им немного овощей. В том случае, если они вырастут, ведь если Джима нет, кто будет их пропалывать? Но у нас нет домов или лишней одежды, разве только... Может быть, я что-то найду?» «Мамочка, милая, ты не сможешь найти ни одной одежки», — прервала ее Мэри. «Ты не должна беспокоиться. Я сама подумаю». «Подумаю. Я уверена, что я должна была бы так плохо себя чувствовать, если бы не могла что-то сделать, чтобы помочь». С такими ободряющими логическими заключениями она вскочила и принялась заканчивать свою утреннюю работу, прерванную короткими, простыми похоронами Джима. Он помогал им насколько мог на их небольшом участке огорода, а потом проматывал деньги, которыми должен был обеспечивать жену и 5 детей, чья нищета так поразила чуткое сердце Мэри. Целый день она все думала и думала. После ужина, пока она мыла и вытирала посуду, девушка все еще продолжала думать. «Мэри, какие есть у тебя мирские богатства?» – спросила она себя. «Одежды достаточно, чтобы выглядеть более-менее приличной. Дом достаточный для 2, но не настолько большой, чтобы вместить всех 6. Небольшой участок под огород, большая территория травы и деревьев и амбар». «Амбар!» — воскликнула она, хлопнув руками прямо в воде, в которой мыла посуду, и расплескала ее. «Мамочка!» — сказала она 10 минут спустя, когда села на верхнюю ступеньку веранды и положила руки матери на колени. «Мне кажется, что я придумала как раз то, что надо. Джимсоны живут в своем полуразвалившемся доме. А у нас большой, прекрасный, чистый амбар, в котором даже кота нет. Разве не прекрасная возможность? Представляешь? Мгновение, и развалины остаются пустыми. А Джимсоны живут в прекрасном целом амбаре». Мама только ахнула. «Но, Мэри...» «Ох, мама, дорогая, не говори «но». Ты знаешь, что внизу 2, а вверху 3. У них получится гостиная, кухня и 3.
1: «Да», — коротко произнесла мама. «Но где они возьмут 3?
0: «Как где? Они же на чем-то спят, хотя, возможно, это не подойдет для нашего чистого амбара, это факт». На мгновение Мэри поникла, но вдруг опять оживилась. «Ну, я это тоже могу придумать, так же, как и об амбаре. Но мне интересно, мама, захочешь ли ты, чтобы они здесь жили?»
1: На веранде на 5 минут воцарилась тишина. Мама наблюдала закат солнца, уходящего за холмы. «Это похоже на ворота небесного города», — наконец проговорила она, — «где место есть для всех».
0: «Да, Мэри, дорогая, я желаю, чтобы они здесь поселились, если бы только найти возможность все устроить».
1: Мэри сжала загрубевшую от работы руку матери, скользнувшую в ее ладонь.
0: «Ты просто благословение! Конечно же, я знала, что ты согласишься! Мама, я пойду к тете Саре насчет постели».
2: «К твоей тете Саре?» — опять ахнула мама.
0: «Да», — повторила Мэри. «Я пойду к тете Саре. Нет никакого смысла держать целый чердак мебели, когда есть пустой амбар, нуждающийся в ней. Если у нее не будет достаточно, то я пойду к миссис Сквейр. Я буду делать сбор, мама. Миссионерский сбор». «Я боюсь, что твоя тетя Сара подумает», — слабо возразила мама.
2: «Да, я знаю, что она будет думать», — согласилась Мэри. «Она скажет, ведь это совершенно нелепо. Но прежде чем я закончу говорить, она даст мне кровать и, вполне возможно, одеяло. И я начну завтра. Утром и увидим, что из этого получится».
1: Верная своему слову, еще до того, как солнышко высушило росинки с зеленой травы, которая быстро зеленела под его теплыми лучами, Мэри была на пути к тете Саре.
0: «Джимсоны!» — возмущенно произнесла добросердечная женщина, когда Мэри описывала их убогое состояние.
2: «Я называю их бурьяном! Эти оборвыши ни к чему не годны! Сейчас, когда Джима не стало, им не должно быть хуже!»
0: «Нет, мэм», — ответила Мэри. «И этого не должно быть. Тетя Сара, теперь они будут жить намного лучше. Они будут жить в нашем амбаре. Вы знаете, что мы никогда им не пользовались, и это очень хороший амбар. В нем намного больше окон, чем у других».
2: Тетя Сара в ужасе подняла руки. «В вашем амбаре? Какая нелепость! Да они принесут вам достаточно микробов, чтобы отравить вас всех. Они везде будут бегать».
0: «Я надеюсь», — быстро ответила Мэри. «Этот бурьян должен же где-то бегать. Лучше пусть это будет на нашей чистой траве, чем там, в центре, где каждую минуту можно ждать беды. Они не принесут никаких микробов, потому что я скажу, чтобы они, прежде чем придут, сожгли все свои старые вещи. Сегодня я собираюсь делать сбор, чтобы обустроить амбар. Вы ведь хотите предложить мне кровать и другие вещи с вашего чердака, правда, тетушка?»
1: «Ну, что тебе сказать?» Тетя Сара стояла, подбоченившись, и пристально смотрела на Мэри. «Ты самая замечательная девчонка из всех, кого я встречала. Предполагаю, что ты хочешь, чтобы я дала кухонную плиту для них. Думаю, что пружинное кресло из зала тоже подойдет».
0: Мэри весело рассмеялась. «Ох, нет, тетушка, только вещи с чердака, без которых вы можете обойтись. Вы знаете, что лучше пусть кто-нибудь пользуется ими, чем они будут стоять без дела. Может быть, мы поднимемся и посмотрим? Я немного тороплюсь. Мне нужно сходить во многие места, прежде чем будет достаточно».
1: Тетя Сара повернулась и без единого слова пошла наверх.
2: «Вот кровать», — сказала она, когда они поднялись под крышу. «Я подняла ее сюда из гостевой комнаты, когда Элен купила медную, чтобы спать на ней, когда она приезжает. Матрас тоже никакой больше не подходит. Думаю, что он пойдет с этой кроватью. Вот здесь в сундуке одеяла, которые никогда не нравились Элен. Наверное, возьми несколько из них».
1: Было очень интересно отбирать и откладывать в сторону. Почему тетя Сара при всем своем достатке хранила все эти старые вещи, было непонятно. Возможно, потому что немногие находили ключик к ее сердцу, как это сделала Мэри. Поэтому никто никогда у нее ничего не просил. А тетя Сара не любила давать, когда у нее не просили. Когда же она начинала, то, казалось, дальше все шло легко.
2: «Вот эти стулья!» —
1: наконец сказала она, вытирая пыльные руки фартуком, когда куча уже стала довольно внушительных размеров.
2: «Их только чуть надо подремонтировать. Я думаю, Джеймс вечером может этим заняться. Но как ты все это думаешь доставить в амбар?»
0: «Я не знаю», — Мэри смотрела на нее с изумлением. «Я даже и не подумала об этом. Я что-нибудь придумаю, найду способ, как это сделать».
2: «Да, я так и думала, что ты найдешь», — проговорила тетя Сара с загадочной улыбкой. «Только на этот раз нет необходимости. Я скажу Джеймсу зацепить длинную повозку и отвезти в амбар, когда ты будешь готова. Он может забрать по пути все, что ты соберешь».
1: Мэри в нерешительности постояла несколько минут. Глаза ее сияли. Вдруг она бросилась к тете Саре и, обняв за шею пораженную тетушку, сердечно поцеловала ее в щеку.
0: «Тетушка, вы настоящее зимнее яблоко, такое же свежее, надежное и сладкое внутри. Я люблю вас!»
2: «Помилуйте!» — проговорила сконфуженная тетя Сара. «Помилуйте!»
1: Мэри даже не заметила, как пробежала четверть мили до дома миссис Сквейрс. Это была розовощекая, кругленькая женщина, весьма сострадательная.
0: «Как же, дорогая, конечно же, я помогу. Я закончила уборку, и у меня есть вещи, с которыми я не знала, что делать. У меня нет кроватей, но в подвале стоит ржавая плита, и я буду только рада, если ты ее заберешь. И я думаю, что ее можно хорошенько почистить, и она еще послужит. «О, да, спасибо!» – живо проговорила Мэри. «Я могу ее покрасить. Джеймс приедет за ней от тети Сары».
1: Но прежде чем Мэри побежала к судье, к плите были добавлены некоторые дополнения.
0: «Девочки-судьи как раз в своей спальне поменяли мебель», – добавила миссис Сквирс.
1: К обеду у Мэри было достаточно вещей, обещанных ей для обустройства амбара.
0: «Этот комфорт покажется роскошью для несчастных детей и их матери».
1: Надо признаться, что последний штрих этой кампании для Мэри был сделан, когда она, облокотившись на подоконник, рассказывала эту историю маленькой хромой Руфи. Она это делала не потому, что ожидала что-либо от Руфи, а потому, что была слишком счастлива и не могла остановиться, чтобы с кем-нибудь поделиться. Руфь смеялась над желтым мылом, предложенным мистером Эванс, и плакала над ржавой плитой. Когда история была закончена, она живо воскликнула.
0: «Ох, Мэри, я должна что-то сделать! Я должна! У меня ничего нет, даже если тебе и нужно что-то, но, пожалуйста, зайди! Вытащи мою японскую шкатулку из ящика стола. Там лежит золотая монета. Она в самом деле моя. Мне подарили ее на прошлое Рождество, и я не могла ничего придумать, что с ней сделать. И теперь я знаю. Мэри, возьми ее и купи что-то очень красивое. Может быть, шторы, если хватит. Им очень понравится все красивое, я это знаю. И знаешь, Мэри, может быть, это поможет им стать хорошими, этому бурьяну». Мягко повторила она слова тети Сары.
1: По щекам Мэри бежали слезы и падали на маленькую золотую монету в руке Руфи.
0: «Ты душка!» – прошептала она и больше ничего не могла произнести.
1: Мамина картошка остыла, пока она слушала повествование взволнованной Мэри.
2: Слушая, она тоже разволновалась. «После обеда я подмету в амбаре», – заявила она, убирая посуду со стола. «Я не хочу, чтобы эта бедная душа ждала минуту дольше. Она должна получить все».
1: Пыль клубами вылетала из открытых дверей амбара, когда бедная душа явилась сама. Она была одета в старое, выцветшее черное платье, явно взятое взаймы, безнадежно тянувшееся за ней. На руках у нее был ребенок.
0: «О, ужас!» – подумала Мэри, наблюдая за миссис Джимсон. «Я даже не подумала об одежде. Она им очень нужна, интересно». «Проходите, миссис Джимсон», — прервала она себя. «Входите и садитесь вот здесь. Вы, вероятно, устали от такого долгого пути».
3: «Я не больше уставшая, чем всегда», — сухо ответила миссис Джимсон, опускаясь в кресло-качалку, которую Мэри предложила ей. «Я никогда не отдыхаю и даже не ожидаю этого. Я пришла спросить, нет ли у вас для меня какой работы, чтобы я могла немного заработать. Люди были очень добры к нам, и у нас достаточно пищи, но я должна и сама что-то делать».
0: «Да», — серьезно кивнула Мэри, — «и дети тоже должны помогать. Может быть, Тед займется огородом, как это делал его отец? И Дженни достаточно большая, чтобы присмотреть за малышами и помогать по дому, чтобы вы могли часть времени уходить на работу».
3: «Я думаю, что домашняя работа не повредит ей», — вздохнула миссис Джимсон, смахивая слезу, побежавшую по щеке. Но в этот момент луч надежды проник в ее сердце, слушая быстрые подсказки Мэри.
0: «Я готова делать любую работу», — более энергично проговорила она. «Я не ленивая, хотя некоторые люди обо мне так думают, но я очень расстроенная».
3: «А теперь укрепись и начинай сначала», — повторила мама Мэри, входя в этот момент с метлой через плечо.
1: Она услышала последние слова.
3: «Я предполагаю, что ты не будешь против прийти завтра утром и вымыть полы в амбаре. Это не очень трудно, но я не могу долго стоять на коленях. Я заплачу тебе 50 центов».
0: «Ох, я приду!»
1: Миссис Джимсон выпрямилась с такой живостью, что чуть не уронила ребенка.
0: «Я вычищу его! Я знаю, как это делать, чтобы он был чистым!»
1: Мэри обменялась с мамой молчаливым взглядом, и они решили ничего сейчас не говорить насчет переезда. Несмотря на это, миссис Джимсон шла домой с более легким сердцем, чем шла сюда. Кроме ребенка, ей пришлось нести несколько фунтов овощей и свежий хлеб. Не успела она скрыться из вида, как миссис Бентон, президент общества женской помощи, постучала в дверь Мэри.
0: «Понимаешь, —
2: сказала она Мэри, переводя дыхание, так как поднималась на холм. «Мы услышали о твоем амбарном плане и подумали, что мы лучше тоже поучаствуем. Мы решили, что вместо того, чтобы паковать коробку для язычников, мы лучше оденем Джимсонов, чтобы они соответствовали своему новому дому. Ох, мы, конечно, отправим язычникам, но подумали, что, может быть, в этот раз мы должны сделать это, а потом другое».
1: Ранним утром миссис Джимсон ползала на коленях, вычищая пол амбара. Она даже не представляла, что закладывает основания к своему собственному будущему счастью. Она не могла быть более тщательной, если бы знала запросы хозяйки.
2: «Она старательная», — был вынесен вердикт. «Она может быть и бурьяном, но очень податливая к культивации».
1: Прошла почти неделя, пока амбар был готов. Эта неделя была такой напряженной, что все суставы Мэри болели, когда она ложилась на свою кровать. Но она была настолько счастлива, что совсем не обращала внимания на боль. Джеймс, тетя Сары, несколько раз ездил по холму вверх и вниз на своей длинной повозке, нагруженной доверху. Тонкие пальчики Руфи с любовью собирали и пришивали оборки. Мэри с мамой все расставляли, прибивая и аккуратно застилая. Амбар постепенно преображался.
0: «Он цветет, как роза!» — радостно провозгласила Мэри. «Это больше не амбар, а чудесный коттедж! Ох, мама, он даже лучше, чем коттедж! Это настоящий дом!»
1: Конечно же, он был простым и обыкновенным. Для кого-то даже мог показаться пустым, несмотря на хорошенькие вещички Руфи. Но для Мэри, по сравнению с полуразрушенным домом, который остался у нее в памяти, это было все, о чем только можно было мечтать. Наконец, утром все было готово. Исключительный порядок, яркое солнышко и мягкое дыхание весеннего ветерка, свободно проникавшего в открытые окна, дополняли уют. Мэри побежала вниз с холма в центр.
0: Малыши Джимсон не играли в грязи, как обычно, возле полуразрушенного дома.
1: Миссис Джимсон встретила Мэри у двери в аккуратном темном платье, в котором она выглядела совсем по-другому. Все пятеро детей сидели кружочком, каждый из них с головы до ног одетый в чистую красивую одежду. Все, начиная от Теда до малышки, которая сидела на руках Дженни в ярком розовом платьице.
0: «Мисс Мэри, посмотрите, какие мы красивые!» — воскликнула маленькая девочка, высовывая свое сияющее личико из головки малышки. «Мама только что нарядила нас, а всю старую одежду мы сожжем на костре».
1: «Мисс Мэри, это была женская помощь», — взволнованно пояснила миссис Джимсон. «Они только что ушли, принесли все это и даже больше. Вы когда-нибудь видели подобное?»
0: «Конечно же, я буду помогать убирать в церкви, чтобы как-то отблагодарить», — добавила она с новым женственным достоинством, которое ей очень шло. «Но я никогда не смогу заплатить за доброту. Никогда».
1: «Все красивое», — сказала Мэри. «Очень красивое. Я даже не могу выразить, насколько я рада. Я так рада, что вы все переоделись, потому что мама хочет, чтобы вы все пришли к нам домой. Это очень важно». Схватив маленького двухлетнего Тома за руку, она поспешила вперед. Мэри так боялась, что если чуть задержится, то не сможет удержать свой секрет. Она поднялась на холм, и они пошли по широкому зеленому лугу прямо к маме, которая ждала их, стоя в дверях амбара.
2: «Я привела их», — произнесла она и замолчала, переполненная чувствами приближающегося момента.
1: «Мы хотим, чтобы вы посмотрели ваш новый дом, который мы обставили», — объяснила мама, выручая дочь. «Входите все».
2: Совершенно сбитая с толку, миссис Джемисон послушалась, пропуская детей вперед, как стайку цыплят. Для нее было необычно, чтобы ее приглашали и спрашивали ее мнение или одобрение.
0: Она не могла сдержать эмоции, восклицая от восхищения и восторга, когда они проходили по маленьким спальням.
1: Наконец они остановились в большой, сияющей кухне. Печь была вычищена и выкрашена черной краской. На стене висел целый ряд начищенных металлических кастрюль.
0: «Сюда невозможно больше ничего добавить», — выразила она свое мнение. «Ничего красивее».
1: Наконец Мэри обрела голос и сказала, запинаясь от радостной спешки.
0: Это все для вас, миссис Джимсон. Вы переселяетесь сюда сегодня, и это будет ваш дом. Спать вы будете в спальнях, готовить в кухне и...
1: «Ну, я не понимаю», — проговорила миссис Джимсон. Ее недоумение увеличивалось с каждой секундой.
0: «Откуда это все? Чье это? Как?»
1: «Это от всех», — засмеялась Мэри.
0: «Много людей участвовало. Это все ваше. Вы можете жить здесь столько, сколько хотите. Вы и дети. Понимаете ли вы это, дорогая?»
1: Миссис Джимсон неожиданно опустилась на сияющий пол.
0: «О, мой Господь! Мой Господь!» — причитала она, раскачиваясь вверх и вниз. «Я даже не подозревала, что в мире есть такие люди. Я чувствую, словно я попала в одну из многих обителей неба».
1: Мама нежно погладила ее по плечу. «Да, правда, вы вошли в одну из обителей», — проговорила она, и голос ее прервался. Он приготовил ее для вас. Только вместо ангелов Господь использовал множество любящих человеческих рук, которыми все

Господь надежда, моя скала, Ему я сердце все отдала, Ему с любовью пою гимн свой. Господь надежда, лишь в нем покой. Ночные страхи с души уйдут, мир, умиление ко мне придут, и среди ночи, и среди дня, о мой Спаситель, люблю тебя.

Переносчик. Книга притчей Соломоновых, 11 глава, 13 стих. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело».

0: Сегодня мы прочитаем первую часть 11 главы, а завтра будем читать вторую», — сказал папа, когда вся семья, как обычно, собралась в гостиной. «Петя и Линда прочитают по 4 стиха, а мы с мамой по 3. Начинай, Петя!» Последним читал отец. «Обратите внимание на 12 и 13 стихи», — сказал он и еще раз выразительно прочитал. «Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело». Здесь говорится о том, как ведет себя мудрый и на что способен неразумный. Глупо думать о себе, что ты лучше других, и презирать ближних. Разумные люди всегда думают о себе скромно, не жалуются на ближних, не говорят о других плохое, потому что уважают их. И еще они умеют хранить тайны. Отец повернулся к младшему сыну. «Тима, ты можешь сказать, что означает слово «переносчик»?» Мальчик задумался. «Не знаю», — пожал он плечами. «Я знаю», — поднял руку Петя. «Переносчик — это сплетник и ябеда». «Правильно», — кивнул отец. «Переносчик может раскрывать чужие секреты, потому что ему сильно хочется сообщать другим то, чего они еще не знают». Отец вздохнул и задумчиво посмотрел в окно. «Я расскажу вам одну историю из своего детства».
1: «Чудесно!» – прошептал Тима.
0: Отец откашлялся. «Когда я был примерно таким, как Тима, родители пытались отучить меня от плохой привычки ябедничать. Я был настоящим переносчиком, потому что любил доносить на своих братьев. Мне всегда хотелось первым рассказать новости, даже если меня просили не делать этого. Казалось, я никогда не исправлюсь. Но один случай все же открыл мне глаза, и я вдруг понял, сколько боли причиняю моим родным. Однажды дедушка попросил моих родителей отпустить к нему кого-нибудь из мальчиков на помощь. Родители решили отправить Бена. Он был на 2 года старше меня. Когда Бен садился в дедушкину машину, мне казалось, что он выглядит взрослым. Целый день Бена не было дома. Вечером я стал играть возле калитки, ожидая брата, потому что дедушка обещал привести его к ужину. Наконец к воротам подъехал автомобиль. Дедушка спешил, поэтому он высадил Бена и сразу же поехал дальше. Счастливый Бен подбежал ко мне, вынул из кармана доллар и выпалил: «Смотри, что у меня есть!» Я чуть не вскрикнул от удивления, а Бен воодушевленно стал рассказывать, как он собирал камни на огороде и складывал их в кучу. За это дедушка дал ему целый доллар. «Это первый доллар, который я заработал сам», — сказал счастливый Бен. «Сейчас я покажу его маме. Она тоже обрадуется». Бен направился в дом. Но мне тоже хотелось рассказать маме эту волнующую весть. И я бросился к двери. «Нет!» — крикнул Бен. «Доллар мой, и я хочу сам рассказать об этом маме». Но я не обращал на него внимания. Заскочив в дом, я бросился на кухню и сообщил маме, что дедушка дал Бену целый доллар. Когда я оглянулся и увидел вбежавшего следом за мной Бена, мое сердце ёкнуло. Бен плакал. Мой старший брат плакал, как маленький ребенок. Я уничтожил всю его радость. Он подбежал к матери, прижался к ней и долго рыдал. Мама утешала его, как могла. Хорошо помню, как мне было стыдно. Сожалевая о своем поступке, я подошел к Бену, обнял его и попросил прощения. Моя болтливость сильно ранила моего родного брата. Папа взволнованно пригладил свои волосы и внимательно посмотрел на Тиму, потом на Петю и Линду. В тот момент я впервые понял, что не всегда можно говорить о том, что знаешь. Конечно, я не сразу исправился. Папа с мамой частенько помогали мне думать, что можно говорить, а что нельзя. Со временем я научился сдерживать свой язык и, прежде чем передать какую-либо новость, думал, нужно ли это, как меня поймут, не обидят ли мои слова ближних, не омрачат ли мои слова чью-то радость. Мне хочется, чтобы каждый из вас тоже этому научился, чтобы вы были мудрыми и знали, когда и что нужно говорить, а когда лучше промолчать.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В 7 часов слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава Господу! Я всех приветствую. Мир вам, братья и сестры. С годами в современной технологии начинаешь понимать, что планета стала более доступна для передвижения человека, и поэтому то, о чем не могли люди мечтать много сотен лет назад, или несколько всего лишь сотен лет назад, да что там сотен, сотню лет назад мечтать о таком и не могли, сегодня осуществляется все очень просто, с помощью технологий, человеческих изобретений и подобных вещей. А если мы понимаем, что то, чем обладает человек, те изобретения, которые на пользу человечеству идут, без сомнения вдохновлены свыше Богом. Потому что Бог дает человеку способность иметь мудрость и просвещение. И я вам скажу, только лишь недалекого ума люди думают, что есть то, что вот относится к библейскому смыслу жизни, и то, что относится к какой-то материальному смыслу жизни. Знаете, так понятие мирское и духовное, православное понятие. Я вам скажу, оно не соответствует действительности. Бог во всех процессах жизни участвует, кроме нечистоты. Во всех. Все изобретения, которые на пользу человека дал Бог, всякий дар совершенный исходит от Него, от Отца Света. А вы скажете, атомную бомбу тоже Бог дал? Да. Как так? А вот так. А наркотики Бог тоже? Да. Только люди извратили то, что дает Бог. Люди стали использовать то, что Бог предназначил для устройства человеческой жизни, они стали использовать для уничтожения человеческой жизни. То, что могло помочь человеку в каких-то болезнях, состояниях, стали для того, чтобы он мог жить дальше. Извините, каждый, кто пережил операцию, он был под воздействием наркотиков. Понимаете, каждый. Но люди пустились в свои помыслы, и то, что дал Бог, превратили для убийства. Почему? От безбожия. От того, что отвергли волю Божию о себе, отвергли знание Творца, отвергли мудрость, сходящую свыше, которая чиста, мирна, светла. Поэтому нет разделения в нашей жизни. Вопрос все же, как мы используем. Добрый инструмент, правда? Если добро пользоваться, а если лопатой кого-то ударить, то она становится орудием травмы и, не дай Бог, убийства. Значит, получается, что в руках человека то, что дает Бог, может быть, или плохим, или хорошим. Тщеславие – плохое дело, правда? Но Библия осуждает тщеславие. А что же тогда говорил апостол Павел? «Стремлюсь к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Сражаюсь так, чтобы сражаться, бегу, чтобы первым прибежать». Он не проповедовал, чтобы доползти к воротам небесного царства и скромности. Он говорит, нет, ребята, всех хочу позади оставить. Что это? Перенаправленное тщеславие. Потому что оно перестает быть тщетной славой. Оно становится славой Бога. Потому что если мы правильно направляем наши стремления и желания с Божьей помощью, тем самым мы исполняем Божью волю. Что же нам в этом помогает, друзья мои? Слово Божие, заповеди Всевышнего. Но этого тоже может оказаться мало для человека. Потому что если мы имеем Божьи заповеди, как говорил апостол Павел, желание добра во мне есть, а чтобы делать оное, того не нахожу. Он говорил о своем состоянии души не того времени, когда он уже был обращенным христианином, живущим в Божьей благодати. Что такое благодать? Я хочу сказать, чтобы мы понимали, сейчас нет времени раскрывать. Это не все прощения в постоянно. Знаете, вот такое понимание у людей есть. Ну, мы все же грешники, ну, в общем, да. Что это? Мы не святые, хотя мы же не святые. Известная такая тема, правда? А мы о чем говорим? Писание говорит, будьте святы. То есть, если ты не святой, а мы, кстати, вот уже много недель говорим о том, что значит быть святым, то ты не исполняешь заповедь Божию. Поэтому святость – это не недостижимый идеал. Это то, что повелено, то, с чего начинают. Может ли человек возвыситься, подняться в святости, достичь Бога? Конечно, нет. Но если он не будет делать движения своего внутреннего, сердечного и действий определенных в своей жизни, то ничего не произойдет. А сила благодати заключается в том, что верующему в Иисуса Христа дана помощь свыше, научающая нас благодать, дарующая нам способность. Но этой способности нужно пожелать, о ней нужно просить. Не то чтобы просить, чтобы ее дали, а просить, чтобы ей воспользоваться, научиться. Чтобы возжелать всей душой, возжелать всеми внутренними своими стремлениями. И тогда наша жизнь действительно будет измененной. Уже 11-е, да, служение. Мы изучаем тему, а что же значит быть святым? И вот мы обнаружили, что есть такая удивительная глава, 19 глава книги Левит, которая на иврите так и называется, «К душим будьте святы». И много неожиданностей эта глава нам принесла. Много интересного мы из нее узнали. Каждый стих, разбирая каждый стих, мы идем к некому кульминационному моменту. Есть два понятия, как мы говорили, освящаться и быть святым. Осветиться в библейском смысле означало отделиться от неверного, от нечистого, отделиться от чего-то ложного, неправильного. Но отделившись, нужно было продолжать этот труд, потому что слово «к душим будьте святы» означает не просто отделенность от чего-то, но отделенность с целью для чего-то. А цель этого отделения, в буквальном переводе этого слова, будьте возвышенными. Ну, не имеется в виду порхание телесное или чувственное, не в этом смысл возвышенности, но духовный подъем человека, приближение к Богу. Вот так еврейский язык описывал суть сближения с Богом. Потому что мы понимаем, с Богом, который есть дух, сближение в пространстве невозможно. Мы не приближаемся к Богу в пространственных каких-то измерениях. Но сближение с Богом происходит по свойствам души, по настрою души. Если в нас те же чувствования, что и во Христе Иисусе, когда в нас Божьи заповеди становятся не обязанностью, а частью нашего бытия, нашим естественным, здравым, внутренним водительством, что и есть водительство Духа Святого. Это не просто какое-то наитие, которое приходит со стороны, хотя, без сомнения, и это тоже в нашей жизни бывает, но в то же самое время это та способность человека из-за внутреннего изменения принимать правильные решения в действиях, в поступках, в жизни. Решения, угодные воле Божией. И вот мы с вами разбираем каждый стих и подходим к кульминации, потому что все эти стихи, начиная с первого, говорят о том, как приближаться к Богу, и кульминация – это любить ближнего, как самого себя. То есть, оказывается, сближение с Богом происходит также через отношения с ближним. Ну, помните, как апостол Иоанн скажет, кто говорит, что Бога любит, а брата своего ненавидит, тот лжец. Надо, чтобы любящий Бога или говорящий, что он любит Бога, любил и брата своего. Но об этом в следующие разы. А сейчас мы говорим пока о 16 стихе 19 главы. Давайте прочитаем и вспомним кое-что из того, что говорили. Ко мне пришли некоторые вопросы, требующие пояснения. Мы обязательно о них скажем в следующий раз. Итак, 19 глава, 16 стих. «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь». То есть не ходи сплетником, переносчиком. Как мы говорили, буквально, если буквально без переносного смысла переносчика перевести, не ходи торговцем сладка. Вот были такие люди, которые торговали сладка, заходили в дома, приносили какой-то товар и, в общем-то, стараясь угодить соседям, часто рассказывали, стараясь угодить хозяевам, часто рассказывали о том, что видели в домах соседей. И мы понимаем, о чем здесь говорится. Здесь говорится о сплетнях, о злословии. Что это такое? Мы понимаем, что, давайте вспомним, повторим, распространение любой информации о человеке с целью выставить его в негодном свете, возбудить неприязнь или зависть окружающих, нанести моральный или материальный ущерб является прямым нарушением запрета, сформулированного в этом стихе. Подобное поведение запрещено, даже если все, что рассказывают о человеке, чистая правда. Потому что говорят с тем, кто к проблемам этого человека никакого отношения не имеет. Я не буду повторяться сейчас, но лишь напомню, что мы говорили о злословии, о злоречии, о том, что сплетня – это и есть злословие и злоречие, это неуважительный разговор о человеке, которого в данный момент нет с нами. Это разговор, подрывающий его репутацию. Это сказать, что человек сделал что-то нехорошее, на наш взгляд, что он имеет какие-то плохие черты характера, выставить его в неблагоприятном свете. Причем, как я уже сказал, эта информация передается людям, не имеющих ничего общего ни с самой проблемой, ни с ее решением. Но как бы если вы рассказывали бы о симптомах какой-то болезни, в общем-то, такой достаточно унизительный для человека, не с

Слова наушника, они как лакомство, они входят во внутренность чрева человека. Нам порой приятно слышать, когда о ком-то говорят не очень хорошо. Это вот мы так устроены. Плотская наша природа так устроена. Плотская. Иногда в еврейской традиции плотскую природу называют животным таким началом. Но оно и есть животное начало, плотская природа, она и есть животное начало. В чем суть? Почему сходство? Почему это одно и то же? Мы можем понять, потому что животное, оно самостно, оно всегда стремится к тому, чтобы удовлетворить собственные желания. Понимаете? То есть пока в нем действуют инстинкты, оно таки да, но потом, когда заканчивается, то уже, соответственно, а человеку хочется под плотской природой доминировать хоть как-то, правда, над другим, каким-то образом услышать, самому возвыситься, услышав о ком-то плохо. И речи сплетника, они лакомые блюда для нашей плотской натуры, и они возбуждают наш греховный аппетит, и если мы не бодрствуем, они наполняют нашу внутренность и становятся нашей частью. И вот мы много-много рассуждали о том, что можно делать, какие причины вызывают это. Также говорили, а что же все-таки позволительно, потому что, а что ж тогда, вот люди спрашивают, вообще нельзя ни о чем говорить. Но мы об этом тоже говорили и упомянем в дальнейшем, отвечая на вопросы уже в заключении. Но на чем мы остановились? Я думаю, что мы остановились, как не дать повода сплетням. Вот это последний такой пункт, о котором мне хотелось сказать. Как спастись вот от этого лакомства, которое на самом деле как наркотик разрушает человеческую душу. И помните самый первый пункт «Познавайте истину». Притча 11.9 говорится: «Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью», в оригинале там слово «знанием своим спасаются», но не просто знанием изученным, но понимая духовные принципы, человек, стремящийся к праведности, становится способным распознать зло. То есть видение Святого Духа и живое знание Божьего Слова. И тогда человек, стремящийся к праведности, он видит замаскированную сплетню. И даже если очень хочется, то, как мой внук научен, говорит, очень хочется, но нельзя. И вот понимает ребенок, что есть, что очень хочется, но нельзя. И поэтому даже если сплетня подана в благочестивом виде, когда придумывают люди оправдания, наговорил, ну я тебе то для того сказал, чтобы ты молился об этом, или я скажу тебе, ты вот молись об этом, но известно ли тебе что, вот я сейчас тебе скажу, да? То есть мы понимаем, молиться хорошо и правильно, друзья мои, но не всегда призывы к молитве действительно инспирированы, вдохновлены тем, что мы действительно хотим молиться. А часто бывает, мы хотим просто поговорить о человеке и никогда не молимся о нем. Поэтому нам нужно изучать вот эти тонкости понимания, что такое злословие, потому что в течение нашей жизни мы приобретаем мудрость, а мудрость – это способность отличить правильное от неправильного, несущего жизнь от несущего смерть. Но это не приходит сразу, друзья мои. Нам нужно это изучать. Помните, я приводил некий смешной случай, который мне сейчас хочется вспомнить, про то, как люди слепы бывают. Когда одной женщине предложили книгу «Береги свой язык», она ответила: да мне это совершенно не нужно, я вообще никогда не злословлю. А тот, кому это действительно необходимо, так это мой муж, он постоянно так делает. Ну, то есть, видите, какая простая идея, но что она сделала? Она мужа, которого знать никто не знает, уже выставила перед всеми, как злоязычного человека. Поэтому многие люди расстраиваются, видя, что другие вокруг поступают неправедно, они мучаются в своей душе и рассказывают об этом всем, кроме тех, кто нуждается.

нуждается в исправлении. Это и есть сплетни и злословие. А вот исправить человека и помочь лично – это что? Заповедь. Давайте мы почитаем один из текстов. Матфея, 18 глава, 15 стих. «Если же согрешит против тебя твой брат, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если согрешил против тебя брат, ты пошел и рассказал об этом всем». Помните, был такой мультфильм для взрослых? Помню только одну фразу из него. Но в детстве я очень любил смотреть вечером в 10 часов. Мне иногда родители позволяли, у меня с телевизором были большие проблемы. То есть родители никогда не давали засматриваться в этот экран. Но, впрочем, в те времена в нем было много полезного на самом деле. Да? И фильмы были такие с благородством научающиеся. Но иногда, вы знаете, они выпускали пар из моей жизни. Потому что если все время кастрюлю держать закрытой, то она как бы... А мудрые родители умеют это делать. И иногда мне говорили, вот завтра ты посмотришь... мультфильм, 5 минут. Я ждал. И вот были такие мультфильмы, так называемые мультфильмы для взрослых. Они не были ни пошлые, ни какие-то, они были очень мудрые, в них рассказывались какие-то притчи, но они были такие, как бы, нарисованы схематически. И там высмеялась одна ситуация о том, как люди в гордости своей, вместо того, чтобы делать дело свое, которое положено, они всем трубят о том, что они собираются что-то делать, а так, в общем, и не делают. И там был такой мультик про Марио, который идет грабить банк. Помните, да? Вот такой выходил Марио, ну, показаны были итальянские дворы, и там идет Марио, и он же всем, куда идешь? Иду грабить банк. То есть, Марио идет грабить банк, или кто-то подумал, в общем, Марио и не собирался толком грабить банк, и не собирался ничего делать, но уже все об этом говорили, и все считали Марио большим грабителем, понимаете, да? Так вот, я научился в те времена из этого детского, взрослого, так скажем, мультфильма, что нужно, ну, наверное, поменьше стараться рассказывать о том, что ты собираешься делать. И вот согласно этого текста мы представляем себе такую историю. Брат согрешил против тебя, пойди и выскажи ему, как мы читали одному, а ты пошел и рассказал всем. С братом с таким-то собираюсь поговорить. Молитесь за меня, разговор-то трудный предстоит. Ох, он такое вот по отношению ко мне сделал. А в душе-то как больно, слышишь? Душу свою нужно уметь останавливать. То есть душа, не давайте возможности воображения своей душе, разуму своему. То есть мы сами себе придумываем многие боли, многие проблемы. Помните, как Илья, пророк, когда от Иезавели к нему пришел посланник и сказал, что завтра тебя убьют. То и то с тобой сделают. И написано, Илья, увидев это, не услышав, а увидев. То есть он уже в воображении своем представил, как ему отрубили голову, как голова его катится. И что он делает? Он уходит в пустыню, далеко-далеко, убегает из этих мест, уходит в пустыню. И что он там делает, кто помнит? Да прежде чем спит, что он делает? Просит себе смерти. Ну вдуматься, тебе сказали, тебя сейчас убьют завтра. Русским языком сказали на иврите, да? То и то тебе сделают, завтра тебя убьют. Он говорит, ой, боюсь, идет в пустыню, уходит далеко-далеко и говорит, Господи, хочу умереть. Ну, оставался бы там и умер бы героем. Это вот такие мы все люди, понимаете, у нас сила воображения, мы себе уже что-то надумали, и мы принимаем решение не от того, что есть какая-то реальная ситуация, а это реальность ситуации говорила о том, что у Ильи-то на самом деле была только лишь угроза. Если бы его действительно хотели убить, кто бы ему давал шанс убежать? Или он мог бы оживить вот тех валовых пророков, которых уже как бы в живых не было? Понятно было, что это была лишь угроза, и нужно было обратиться к Господу, что делать. А он обратился
к страху, который на него сошел. Так вот здесь такая же ситуация, написано очень ясно. Ну, подобная ситуация. «Согрешил брат против тебя. Пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то ты приобрел брата своего, твоего». Слышите? Потом сказано следующее. «Если не послушает, скажи церкви». А если... А, простите, 16 стих. «Если не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, да будет он тебе как язычник и мытарь». Обратите внимание, есть очень ясный библейский принцип выяснения каких-то отношений. Правда? Надо, чтобы еще вот и свидетели были, которые бы могли бы на основании Слова Божьего утвердить, что человек был неправ, а не то, чтобы, знаете, у нас есть профессионалы обидчивости. То есть есть люди, которые просто обижаются, ну, просто потому, что работа такая. Ну, должен же в церкви быть кто-то, кто будет обиженным все время ходить. За всех. Да. И на всех. То есть профессионально. То есть, ну, это с советских времен осталось, это чувство «не додали». Любви не хватает, того не хватает, не так посмотрел, не так прошел. Так прошел, но не так посмотрел. Ну, в общем, знаем. Поэтому нужны свидетели, которые бы действительно понимали, что это не прихоть, а нарушение Священного Писания. Действительно есть в чем человека упрекнуть, поставить на место. Мы об этом будем в следующий раз говорить, о том, как обращаться. И вот определенный смысл, то есть есть исправление, и это заповедь. И мы должны исправлять ситуацию, но ходить и сплетничать, и рассказывать, не делая этого, мы совершаем большую ошибку. Второе, о чем мы говорили, как избежать сплетен, будьте верными. Притча 11:13. Верный человек таит дело. То есть, если тебе что-то рассказал брат, чем-то поделился, вы слышите, надежный, верный человек, он хранит чужие секреты, и таким образом он хранит мир души ближнего, не давая повода сплетням. Действительно, это важно, и мы все в этом согрешаем. Если вам рассказали о чьей-то тайне, попросите рассказчика назвать источник или упомянуть его имя. В 1 Коринфянам Павел показывает нам пример. 1 Коринфянам 1:11. «Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известных о вас, братья мои, что между вами есть споры». Как у нас бывает. Я вам такой вот кое-что должен рассказать. Откуда знаю? Не скажу. Откуда? Это не важно. Извините, важно. Это уже сплетни. Но если ты можешь подтвердить, он не занимается сплетнями, Павел. Он говорит, мне рассказали вот конкретные люди в вашем собрании, которые говорят, что между вами есть ссоры. А не так, чтобы вот как бывает, правда? Поэтому бывает нужно сказать говорящему, ты не возражаешь, если я расскажу ему о том, что ты мне только что о нем сказал. Если он скажет, ужас, не вздумай этого делать, наша дружба сразу закончится, то вы имеете дело с сплетником. Если он не позволяет вам обратиться к тому человеку, о котором он говорит, то это сплетник. Поэтому, если он не вразумится обличением, то, третий момент, со сплетником не сообщайтесь. Где уже действительно поставлен такой диагноз, притча 20:19. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Сильно сказано. Теперь будем говорить, в общем, вот так вот. Чтобы рот надо стараться широко не раскрывать.
Но обратите внимание, Писание очень ясно, то есть мудрость в притчах, мудрость, сходящая свыше, мудрость, утвержденная жизнью. Переносчик открывает тайну, и тот, кто широко открывает рот, образное выражение, тот, кто занят этим. Притча 26:20. «Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает». Поэтому так важно бывает отказаться слушать какие-то сплетни, если они не несут никакого конструктивного характера. И если же человек не внимает обличением, то нужно удаляться от таких. Вообще мы знаем, что очень трудно исправить то, что сделано. Очень трудно исправить, когда мы плохо о ком-то говорим. Знаменитая история, которая наверняка вами была уже услышана, как один человек отзывался плохо о своем учителе. Но однажды, испытав угрызение совести, он пришел к своему учителю, решив просить прощения. И он сказал, что согласен на любое наказание. Тогда тот велел ему взять несколько пуховых подушек, распороть их и пустить пух по ветру. Когда человек это сделал, он ответил ему: «Пойди, собери пух». Тот сказал: «Ведь это невозможно». «Конечно. И хотя ты можешь искренне сожалеть о зле, которое ты причинил мне, зло, причиненное словами, также порой невозможно исправить, как и собрать весь пух». Поэтому обратите внимание, насколько нам нужно быть осторожными со злоречием. Есть еще один важный момент, о котором мне хочется упомянуть сегодня. Бывают грехи, требующие усилий. Действительно, требующие усилий. Ну, к примеру, грабить банки – это большой грех. Но он сопряжен с большой работой. Ну, просто так, как бы вот раз и не получится. То есть это надо продумывать план, иметь саму идею, как это сделать. Нужно быть натренированным достаточно в разных областях. Нужно договориться с сообщниками, то есть быть еще и определенного рода психологом. Разведку проводить, входы, выходы, инструменты приготовить. В общем, работы столько, что я просто рукой в свое время махнул на это дело. Шучу. Что человек просто действительно может сказать: да нужно мне, займусь честным трудом. Но я к чему? Что бывают грехи, которые с трудностями сопряжены, а бывают грехи простые и доступные. Вот сегодня мы живем в такое время, когда грех можно совершить одним кликом мыши. Мышь, я подразумеваю, компьютерную. Сегодня большинство людей, имеющих компьютеры, так или иначе находятся в социальных сетях. И достаточно бывает нажать кнопку, которая звучит так: «поделиться», и это часто делают люди, особенно верующие, даже не прочитав материал до конца. Вот начал читать, как-то его задело, и тут же он поделиться и пошел распространять. Я хочу сказать, друзья мои, особенно те, кто пользуется социальными сетями, все, чем вы делитесь, или все, чем вы делитесь, к тому, чем вы делитесь в социальных сетях, стоит относиться крайне внимательно, потому что это чаще всего материалы негативные. Чаще всего. А мы живем в такое время, когда любви мало. По причине беззакония охладела любовь. Мы не говорим сейчас о политике, но каждый понимает, о чем идет речь. Сегодня своему, в частности, или к чьему-либо, то есть как на него реагировать, понимая, что чаще всего материалы, которые пишутся, негативные, изображающие кого-то в черном свете, выставляющие друг друга мерзавцами и глупцами. И кажется, вот эта кнопка нажать, поделиться, какая-то мелочь, но Священное Писание мелочью не считает. Ходить переносчиком – это пересказывать порочащие кого-то сплетни. И это ставится рядом, как мы читали, с посягательством на жизнь человека, другого человека. Потому что оно как бы внушает, что другой человек
он плохой человек. Поэтому всегда нужно задуматься, когда я хочу распространить какую-то информацию, а что я хочу достичь? Принесет ли она кому-нибудь добро, утешение, обратит ли на Божьи пути, обратит ли на пути чести, добра, или наоборот вызовет ненависть и подтолкнет к еще большему злоречию. Как сказал один брат, я цитирую его, он привел такой пример, что недавно мир был встревожен новой болезнью из Африки идущей. Помните, лихорадка Эбола? Все говорили о ней, все писали о ней. И люди, которые заражены были ей, они их изолировали с большими предосторожностями. Но вот люди-то эти виноваты не были. Они же не специально заразились, они не хотели заражаться. И если они заражали других, то это было совершенно неумышленно. Но вот для сравнения, как сказал этот брат, переносчик воспринимает и распространяет заразу ярости и ненависти сознательно. То есть он распространяет вот эту эпидемию сознательно, и мы живем в такое время, когда этот грех стало совершать очень легко. Но от того, что ходить переносчиком в наши дни легче, чем когда-либо, это не значит, что сплетни перестали быть грехом. Поэтому, друзья, мы так часто сетуем на то, что сегодня так много зла и несправедливости. И в то же время, обратите внимание, мы сетуем, мы говорим, мир наполнен злом, столько всякого нечистого, посмотрите вокруг. Но в то же время мы постоянно что-то говорим о своих ближних, друзьях, сослуживцах и не самое лучшее говорим. Поэтому давайте мы будем следить за тем, что мы говорим, помня о том, что сплетни могут причинить много горя и покалечить жизнь людей. Поэтому с древних самых времен, после молитвы, еще во времена Иисуса Христа, после молитвы, произносимой утром, днем и вечером, благочестивый еврей повторял такие слова, которые по-русски звучат следующим образом. «Господь, сохрани мой язык от зла и сделай так, чтобы мои уста не произносили слов со злым намерением». Да благословит Господь и нас. Аминь.

Мой любящий Господь, прости меня. Сквозь боль и страх и стыд к Тебе взываю. Я каждой клеткой плоти сознаю, что в скопище убийц Твоих стою. И сотни раз на протяжении дня не в руки, в сердце гвозди забиваю. То гвозди колких, ядовитых слов, надменной гордости и суеты, то гвозди равнодушного молчания в ответ на совести укор печальный, то гвозди малых и больших грехов. О Господи, как это терпишь Ты! Я не люблю людей, как Ты любил, иду не так, как Ты учил идти. Я только для себя привыкла жить и не умею сострадать, служить, и дух во мне безрадостен, уныл. Прости меня, пожалуйста, прости. Даруй мне искру Твоего огня, и сам руками нежными Твоими даруй мне сердце, чистое от зла. Живи во мне, чтоб я Тобой жила, и чтоб никто, взирая на меня, не похулил Твое святое имя.

Есть у жизни своя граница, как у моря песок. Есть в полете цель у птицы и к свободе рывок. Уже юность наша стремится.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Тир был захвачен в 323 году до нашей эры Александром Македонским. Когда Александр окружил Тир, он послал сказать первосвященнику Иерусалима и правителю Иудеи, чтобы евреи прислали ему помощь в виде добавочной провизии, чтобы он мог продолжить осаду города. Первосвященник Иоадуа ответил, что клялся в верности Дарию и потому не может нарушить клятву и помогать врагу. Александр сильно разгневался и, когда покорил Тир, сказал: «Пойду на Иерусалим и уничтожу его, и убью этого первосвященника, который отказался помочь мне в нужде». После того, как Александр захватил Тир и захватил его крепость, что произошло только один раз во всей истории мира, он пошел в Иерусалим. Когда первосвященник узнал, что македонский царь идет в Иерусалим, он был в ужасе. Не зная, как поступить с разгневавшимся на него Александром, он пришел со своей нуждой к Богу в молитве и попросил весь народ молиться Иегове. Бог во сне открыл первосвященнику, что он должен со всеми другими священниками выйти навстречу Александру без страха в белых одеждах и ожидать его у городских ворот. Александр пришел из Газы прямо к воротам Иерусалима с бесчисленной толпой народа, которая следовала за ним, чтобы разгромить святой город, чтобы продать народ в рабство и убить первосвященника. Приближаясь к городу, он увидел идущих ему навстречу людей в праздничных одеждах. Город был украшен, ворота открыты, и первосвященник в праздничном облачении вышел его встречать. У него на груди было 12 самоцветных камней, и написано имя Господа Бога. Когда Александр увидел первосвященника таким нарядным, он пал перед ним и призвал имя Бога Иеговы. Один из вождей армии Александра подошел к смиренно склонившемуся царю и спросил: «Почему ты преклонился перед ним, как ни перед кем в мире? Почему ты служишь Богу перед первосвященником?» И Александр ответил: «Я не ему поклонился, но Богу, который дал ему честь быть первосвященником, потому что я видел этого первосвященника в этом облачении, в этой одежде, когда я был в Диосе в Македонии, и он посоветовал мне без отлагательства идти через Геллеспонт с моей армией, когда я был в нерешительности». После этого Александр Македонский пошел за первосвященником в святой город и в храме принес жертву Богу Иегове. В этот торжественный момент книга Даниила была открыта перед ним. Заметьте, что это было в 330 году, когда он прочел, что в ней говорится о том, что один из великих греков покорит Персию, он весьма обрадовался. Ему было прочитано место Писания из пророка Даниила 8 главы, стихи 20 и 21. Неудивительно, что это произвело на Александра потрясающее впечатление.

дорогие друзья. А сейчас продолжение нашей программы. Слушайте свидетельство Виктории Неживенко. Пролетев 15 метров, она плашмя лицом вниз рухнула на бетонный пол. Прибывший на место врач скорой, увидев, откуда она сорвалась, сказала: «Везите домой, труп нам не нужен». Люди приговорили ее к смерти.

тебе его особое благословение в момент, когда попрощалась с земной жизнью. В Виннице за несколько дней до открытия первого Всеукраинского конгресса евангельских христиан состоялось освящение крупнейшего дома молитвы, но Господь освятил его гораздо раньше, сотворив здесь истинное чудо. С директором Винницкого библейского института Павлом Ивановичем Трошиным мы сидим в огромном пустом зале, и он рассказывает. Вот здесь, с балкона, с лестницы, упала молодая сестра. Высота не менее 15 метров. И что вы думаете? Она осталась живой и практически невредимой. 3 дня церковь была в посте и молитве, и Господь услышал нас. Потом с того места бросали оцинкованное ведро. Ушки влипали в дно. Вам, наверное, будет не безинтересен этот случай. Имя этой сестры — Виктория Неживенко. Она работает медсестрой и преподает в институте. Неживенко. Господь опроверг тот смысл, который был заложен в ее фамилию. Ведь он не только путь истина, но и жизнь. Рассказывает сама Виктория. Это случилось 25 ноября 1991 года. Я, как и многие другие верующие, работала по графику на строительстве дома молитвы. В тот день я красила металлическую опору почти под самым куполом здания, имеющего высоту 17 метров. На верхнем ярусе балконов, на металлической лестнице. Когда я начала спускаться по лестнице вниз, в одной руке у меня была кисточка, в другой — краска, то внезапно потеряла равновесие. Я бросила кисть и краску и попыталась восстановить равновесие, но было поздно. Я полетела вниз. Мелькнула мысль, что Господь забирает меня, и я успела воззвать к Нему в мольбе. Потом мне рассказывал брат, который работал на противоположной стороне зала и видел мой полет, что падала я не отвесно вниз, а по косой линии, причем тело мое вращалось вокруг оси. Летело вниз головой, но за какой-то метр до пола мое тело будто кто-то дернул за ноги, выпрямил и как бы положил на бетон. Я подняла голову. Надо сказать, что все время находилась в полном и ясном сознании и увидела, что в 10 сантиметрах от моего лица находится такая железная балка, тавр. Подумала, почему не упала на нее? Наверное, Бог хочет, чтобы меня похоронили с целым лицом, чтобы мои друзья узнавали меня. Да, я не могла поверить, что буду жить, ведь я медик и хорошо осознавала свое положение. После падения у меня перехватило дыхание. Я не могла ни выдохнуть, ни вдохнуть. Поэтому начала силой выдавливать из себя воздух, и получился стон. Все, кто работали в здании, услышали шум падения, стон, и сбежались ко мне. Растерянность, шок. Потом стали говорить: «Поверни рукой, покрути ногой». Я повертела и почувствовала, что все хорошо, кроме правой руки. Как выяснилось потом в больнице, это был оскольчатый перелом кисти. Я сразу скомандовала: «Положите меня на щит». Вместо него нашли дверь. Вызвали скорую. Врач сказал: «Ну что, где твой Бог?» А я тогда не имела надежды, что буду жить. Думала, дня через 3 он меня заберет. Но когда она так сказала, я возмутилась духом и почти закричала: «Мой Бог в силе меня поднять, потому что я знала, это действительно так». Потом меня привезли в больницу. Узнав, с какой высоты я упала, решили даже в палату не класть. Они были уверены, что у меня внутреннее кровоизлияние, повреждены селезенка и правая почка, и что в 3 часа ночи я умру. И когда мама пришла в больницу, они так и сказали ей: «А, Неживенко? Она в 3 часа ночи умрет». Но вся церковь молилась обо мне, и ровно в 3 часа ночи мне стало лучше.

Да, болели позвоночник и правая рука, но я не стонала, не кричала. Была все время в сознании и ощущала особую бодрость духа. Я улыбалась. Ко мне приходили и удивлялись. Она улыбается. Все хорошо. Я тогда еще не осознавала, что будет дальше. Мне сразу же сделали снимок, но вышло, сказали, неудачно, и потом повторили. На третий день ко мне пришел заведующий отделением. Он посмотрел мои снимки, вечером это было, и сказал: «Ничего нет». И стал уходить. Я ему говорю: «Подождите, как это ничего нет? Что это значит?» Он говорит: «Ничего не переломано, только рука». И тогда я поняла, что Бог назначил мне жизнь. У меня вся подушка была мокрая. Только теперь я поняла, что со мной произошло. В больнице я пролежала 10 дней. Многие приходили на меня посмотреть. Медики, студенты, больные. Я радушно принимала всех, всем рассказывала. У меня была большая радость на сердце. Я пела псалмы, лучший способ дать выход радости и разработать легкие. Всегда радовалась, как написано. Во втором травматологическом отделении второй городской больницы мне удалось, преодолев различные препоны, попасть в архив, где в пыльных папках хранилась память о людской боли и смерти, постигающей человечество, когда они того совсем не желают и не ждут. Наконец в моих руках оказалась медкарта номер 78-74-66, в которой особым языком медицинских терминов была описана хроника чуда Господнего. Впрочем, история болезни Виктории Неживенко мало что может добавить к тому, что уже сказано. В диагнозе преобладало слово «ушиб». Это после падения с 15-метровой высоты плашмя на бетонный пол. А в описании болезни видна некоторая растерянность. Да и как не растеряться? Вот данные рентгенографии. Ноябрь 1991 года. Сделанной незамедлительно после поступления Виктории в отделение. На рентгенограмме от 25.11.91 костно-травмических изменений грудного отдела позвоночника не выявлено. Далее следует туманная ссылка на возможную неисправность рентгенаппарата. Но и через 3 дня, когда аппаратура, надо полагать, была проверена и приведена в должное состояние, результаты рентгенограммы были абсолютно такими же. Костно-травматических изменений не выявлено. Чем завершу? Мир, не знающий Бога, живет своей жизнью. Светские издания переполнены описанием дел сатаны, которые вряд ли есть смысл перечислять. Так называемым НЛО могут посвящаться полосы в газетах, циклы телепередач, книги. Их исследуют ученые. Чудес, которые творит Господь, не замечают. А Он терпеливо ждет, когда мир обратится к Нему. Он по-прежнему говорит: «Ко Мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного». Исайя 45:22. Чтобы проследить продолжение истории, которая похожа на удивительное приключение, имеющее в буквальном смысле слова «счастливый венец», нам потребуется перенестись в Австралию. Послушаем, как рассказывает ее пресвитер, миссионер и ответственный за детскую работу в Винницком объединении церквей Виктор Шпичка. Несколько лет тому назад в Винницу приезжал с 6-го континента Виктор Цандер, который был гостем нашей церкви, где проповедовал, общался с молодежью и познакомился с Викторией. «Так вот ты какая космонавтка! А не хотела ли бы ты поехать в Австралию?» — спросил он у Виктории. «Конечно, интересно было бы посмотреть. А жить? А это как Богу будет угодно». Ответ понравился брату, который не случайно задал вопрос. Так в Австралию попала ее фотография,
которую однажды увидел молодой проповедник, и это решило дело. Кто он такой? Тоже особый случай. Молодой человек приехал на учебу в США из Азербайджана. Это был сын тогдашнего лидера этой страны, Тимур Багиров. В Америке он, к ужасу именитого отца и всей родни, покаялся и обратился ко Христу, стал нашим братом. После окончания учебы попал в Австралию, работал, активно трудился в церкви. И братья уже забеспокоились, не пора ли тебе, Тимур, подумать о семейной жизни. «Да, я не против, но найдите мне невесту», – отшучивался он. И когда увидел на фотографии Викторию, сразу сказал: «Бог спас ее для меня». Так, через Америку и Австралию, Тимур попал в Винницу, где и нашел свою назначенную ему Богом половину. Бракосочетание было в Виннице, а в Мельбурне состоялась свадьба, о которой сообщило издание Баптистских славянских церквей Австралии. Сейчас Тимур работает в одной из японских фирм, а Виктория воспитывает 3 дочерей и трудится в церкви преподавателем воскресной школы. Вначале в молодой семье появилась надежда, потом вера. А если есть надежда и вера, то любовь просто не может не появиться. Порадуемся вместе с ними.

Этот случай произошел во время Советско-финской войны и записан он с единственной целью – засвидетельствовать о великой милости Божией. Автор – офицер финской армии. Перевод Клары Беккер. Осужденных держали в подвале местной городской думы. В коридоре стояли наши солдаты с оружием наготове. Воздух буквально наполнен был ненавистью. Мои солдаты были опьянены победой и насмехались над пленниками. Те, в свою очередь, ругались как только могли и в бессильной злобе били до крови в стену кулаками. Другие звали своих жен и детей, которые были далеко от них. На рассвете все 7 должны были быть казнены. Победа была на нашей стороне, это очевидно, но значение ее уменьшалось по мере наступления ночи. Размышляя об этом, я невольно начал сомневаться, нет ли проклятия на орудиях войны, какая бы сторона ни употребляла их. Вдруг в подвале что-то случилось. Один из осужденных начал петь. «С ума сошел», — невольно подумали другие. Пел Кошкин, который и раньше вел себя как-то по-другому. Не бросался, не злился, не ругался. Он сидел неподвижно на лавке с того момента, как их заперли в подвале. Видно, отчаяние владело им, или он о чем-то глубоко размышлял. Никто не обращал на него внимания. Каждый отдавался своему горю по-своему. Кошкин начал петь сначала нерешительно, потом голос его окреп и стал сильным и естественным. Это повлияло на его товарищей. Они притихли и слушали каждое слово. «В руках я Иисуса. Он умер за меня. И на Него лишь только надежда вся моя. О, скоро избавление! Ночь зла пройдет, как тень. И после этой ночи настанет вечный день». Кошкин снова и снова пел этот стих. Когда он остановился, в подвале была полная тишина. Вдруг один из них, самый отчаянный, закричал на Кошкина. «Ты что, одурачить нас захотел? В религию нас тянешь?» Кошкин не ответил, и тот снова крикнул. «А откуда ты взял этот дурман?» Кошкин посмотрел на своих товарищей, и глаза его вдруг наполнились слезами. Он заговорил спокойно, но с сильным чувством. «Товарищи, послушайте меня!» Вот он спросил, откуда я взял эти слова. «Это песня армии спасения. Когда я первый раз слышал ее, я смеялся над нею, но слова запомнились. Теперь они мне стали понятны. Нельзя смеяться над своими чувствами. Бог, в которого верила моя мать, сегодня стал моим Богом. Не могу рассказать, как это случилось, но я сегодня пережил эту перемену. Я не спал, не мог уснуть. Вдруг мне стало ясно, что мне нужен Спаситель. Я начал молиться. Молился о помиловании, так как молился разбойник на кресте, о котором я однажды слышал в собрании. Я просил, чтобы Иисус Христос простил меня и очистил от греха, чтобы я был готов предстать перед Ним на рассвете. Это была удивительная перемена. Были моменты, когда все как бы сияло вокруг меня. Стихи из Библии, которым когда-то учила меня моя верующая мать, а также слова духовных песен, как бы сами приходили мне на память. Они напомнили мне о распятом за меня Спасителе, о Его крови, пролитой на кресте для очищения меня от грехов, о новой жизни с Ним на том свете. Я поблагодарил Его за такую любовь, принял Его в свое сердце. Покой прощения наполнил всю мою душу. Это был Божий ответ на мою молитву. Я не мог удержать этого в груди. Мне так захотелось петь. Через несколько часов я буду с Господом, спасенный Его великой благодатью. Кошкин умолк. Лицо его сияло внутренним светом. В подвале было гробовое молчание. Кошкин даже встал от волнения. Мои солдаты с удивлением смотрели через окна и слушали все, что он говорил.
Наконец один из осужденных заговорил. «Ты прав, Кошкин. О, если бы я только мог узнать, что и для меня есть еще милость. Эти руки мои пролили много крови. Я бунтовал против Бога и попирал все святое. Теперь мне стало ясно, что есть ад. Да чего другого мне ждать?» С этими словами он упал на землю. Отчаяние отражалось на его лице. Вдруг он завопил. «Молись за меня, Кошкин! Через несколько часов придет мой конец, и душа моя пойдет к дьяволу. Раньше я смеялся над этим, но теперь я все это вижу». Кошкин стал рядом с ним на колени и присоединил свою молитву к его воплю. Бог ответил и открыл небо для этой погибшей души. «Среди моих солдат что-то происходило. Ненависть исчезла с их лиц. Они открыли дверь, и мы с удивлением и благоговением стояли и наблюдали за происходившим в подвале. Когда кающийся наконец поднялся, всех поразила перемена в его лице. Они смотрели на него и как бы забыли о нас и обо всем остальном. Очевидно, Дух Святой сильно действовал на всех, что отражалось на их лицах и в глазах. Один за другим они начали задавать Кошкину вопросы. Он отвечал как мог, но больше указывал, что нужно идти к Господу. Он даст ответ, Он поможет. Они так и делали. Падая на колени, каждый взывал к Богу простыми словами о спасении. Молились также друг за друга. Это была необычная ночь. К 4 часам утра все товарищи Кошкина последовали его примеру. Перемена в них и во всей атмосфере была неописуема. Некоторые сидели на полу в размышлении, иные беседовали о духовных переживаниях, другие молились. Приближался рассвет. Никто и глаз не сомкнул в эту ночь. «Кошкин, спой еще раз!» К этому времени он уже спел эту песнь несколько раз, повторял слова, чтобы его товарищи запомнили их. Они теперь пели вместе с ним. И что это было за пение? Оно входило не только в наши души, но без сомнения достигало неба. Кошкин вспомнил несколько других гимнов и научил своих товарищей. Некоторые из моих солдат знали эти гимны и стали петь их заключенными, каждый на своем языке. Что это было за переживание? Часы на башне пробили 6. Час казни. Как мне хотелось умолять высшие власти о пощаде для этих арестантов, но я знал, что это было бы напрасно. По военным законам, помилования за преступления, совершенные ими вне сражений, не будет. Их повели под охраной, теперь ненужной, на место казни. Один из них попросил разрешения еще раз спеть гимн Кошкина. Позволение было дано. Так они и шли с пением. На месте казни они просили позволить им умереть с открытыми лицами, с поднятыми к небу руками. Они запели с необычайным подъемом. «В руках я Иисуса, я у Его груди». Когда замолкли последние звуки, лейтенант скомандовал: «Пли!» 7 ушли в вечность. Мы невольно склонили свои головы. Некоторые молились. Что произошло в сердцах других, я не знаю. Что же касается меня, я стал новым человеком после такого переживания. Христос приблизился ко мне в лице одного из своих меньших последователей. То, что Он сделал с другими на моих глазах, дало мне надежду и желание тоже довериться Ему, и Он милостиво принял и меня».

медлительным. Ты сказал: «Я слишком молод, чтоб вступить на путь Христа». Дух сковал неверья холод, и молчат твои уста. Иногда ты молвишь слово: «Поживу, потом отдам сердце истине Христовой, по его пойду стопам». Но кто скажет, кто заверит, что ты долго будешь жить? И не завтра ль Бог отмерит и отрежет жизни нить? В миг, когда пред Ним предстанешь, что ответишь ты Ему? Без ответа плакать станешь, пред собой увидишь тьму. Если путь твой многолетний без труда Творцу пройдет, дар, какой для всех заветный, дух твой Богу принесет. Ветхое отдашь ты тело, душу в ранах без плода, головнею обгорелой ты придешь к Нему тогда. С чувством скорби, сожаления, с краской горького стыда вспомнишь, как отверг спасение ты в протекшие года. О, не медли в жизни юной, нерешительным умом, суете скажи под лунной: «Я решил, иду с Христом».

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни.
1: Глава 25. «И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал: „Держава и страх у него. Он творит мир на высотах своих. Если счет воинством его, и над кем не восходит свет его? И как человеку быть правым перед Богом, и как быть чистым, рожденному женщиной? Вот даже луна и та не светла, и звезды нечисты пред очами его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль». Глава 26 книги Иова. «И отвечал Иов и сказал: „Как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного? Какой совет подал ты немудрому, и как во всей полноте объяснил дело? Кому ты говорил эти слова, и чей дух исходит из тебя? Рефаимы трепещут под водами, и живущие в них. Преисподняя обнажена перед ним, и нет покрывала Аввадону. Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облака не расседаются под ними. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое, черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силою своею волнует море, и разумом своим сражает его дерзость. От духа его великолепие неба. Рука его образовала быстрого скорпиона. Вот это части путей его, и как мало мы слышали о нем. Огром могущества его кто может уразуметь?» Глава 27 книги Иова. И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою. Что доколе еще есть дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи. Далек я от того, чтобы признавать вас справедливыми, доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Крепко держал я правду мою и не опущу ее. Не укорит меня сердце мое во все дни мои. Враг мой будет как нечестивец, и восстающий на меня как беззаконник. Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его? Услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда? Будет ли он утешаться Вседержителем и призывать Бога во всякое время? Возвещу вам, что в руке Божией, что у Вседержителя, не скрою. Вот все вы и сами видели. И для чего вы столько пустословите? Вот доля человеку беззаконному от Бога и наследие, какое получают от Вседержителя притеснители. Если умножаются сыновья его, то под меч, и потомки его не насытятся хлебом. Оставшихся по нем смерть низведет в гроб, и вдовы их не будут плакать. Если он наберет кучи серебра, как праха, и наготовит одежд, как брение, то он наготовит, а одеваться будет праведник, и серебро получит себе на долю беспорочный. Он строит, как моль, дом свой, и как сторож делает себе шалаш. Ложится спать богачом, а таким не встанет. Открывает глаза свои, и он уже не тот. Как воды постигнут его ужасы, в ночи похитит его буря, поднимет его восточный ветер и понесет, и он быстро побежит от него, устремится на него и не пощадит, как бы он ни силился убежать от руки его. Всплеснут о нем руками и посвищут над ним с места его». Глава 28 книги Иова. «Так у серебра есть источное жило, и у золота место, где его плавят. Железо получается из земли, из камня выплавляется медь. Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. Вырывают рудокопный колодец в местах, забытых ногою, спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей. Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем. Камни ее — место сапфира, и в ней песчинки золота. Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна. Не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал. На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы. В скалах просекает каналы, и все драгоценное видит глаз его. Останавливает течение потоков, и сокровенное выносит на свет. Но где премудрость обретается, и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня. Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра. Не оценивается она золотом офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Не равняется с нею золото и кристалл, и не выменишь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов. Не равняется с нею топаз эфиопский, чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость, и где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего, и от птиц небесных утаена. Аваддон и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. Ибо Он презирает до концов земли и видит под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громогласной, когда Он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее, и сказал человеку, «Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. В 1894 году в Бостоне произошла страшная трагедия. Во время матча по бейсболу игрок команды «Ореол» из Балтимора затеял драку с игроком бостонской команды. Страсти так накалились, что в драку вступили игроки обеих команд и болельщики. Во время этого всеобщего безумия кто-то начал стрелять по трибунам, и весь стадион и 170 близлежащих зданий сгорели дотла. И все это произошло из-за гнева и ярости одного человека. Конечно, этот случай был исключительным, но он очень ясно представляет нам картину разрушительной силы необузданного гнева. Бог придает очень большое значение человеческому гневу, потому что это пагубное чувство разрушает жизнь людей, их семьи, ранит детей, разлучает друзей и нарушает единство церквей. Наша ярость и негодование могут нанести ничем невозместимый ущерб как нам, так и нашим отношениям с людьми и нашей дружбе с Богом. Если мы не подчиним Божьей власти наши чувства и ответные реакции на действия и слова людей, и не будем руководствоваться советом, который даны в Библии, то мы станем уязвимыми и незащищенными от огромной и разрушительной силы гнева. К чему приводит наш гнев? Прежде всего, он причиняет большой вред нам самим, изменяет нашу личность, портит характер. Внутренние тайны и еще не вылившийся на кого-то гнев проникает глубоко в нашу душу и отравляет ее. Вместо того, чтобы испытывать мир и радость во Христе, мы полны беспокойства, недовольства и негодования на всех. У нас живет дух противоречия и осуждения. Мы критикуем всех, говорим недоброе о людях, умаляя их достоинства и унижая их. Мы обидчивы, легко ранимы, враждебно настроены к окружающим. Такое состояние души очень опасно. Это делает нас неприятными людьми с тяжелым и невыносимым характером. Нам кажется, что окружающие нас люди обижают и оскорбляют нас. Эти ничем не обоснованные обиды пускают корни в душе и формируют ответные реакции, которые не соответствуют реальности. Гнев отрицательно влияет также и на наше здоровье. Наше физическое тело, созданное Богом, не приспособлено к жизни в состоянии длительного и постоянного гнева. Такое душевное состояние разрушает все жизненно необходимые системы нашего организма — кровообращение, пищеварение, нервную систему, обмен веществ. И может стать причиной серьезных заболеваний, таких как инфаркт или инсульт. Поэтому хорошо бы спросить себя, стоит ли мне умирать из-за того, что я гневаюсь, раздражаюсь, возмущаюсь и обижаюсь. Наш гнев отрицательно действует не только на нас самих, но и на окружающих нас людей. Эта пагубная черта характера не только наша проблема, она касается наших близких, которые страдают от этого больше всех. Постоянная наша раздражительность, недовольство, необоснованность.

Ванная обидчивость и вспыльчивость разрушают близость, создают отчужденность и приводят к скрытой враждебности в отношениях. Моменты взрыва гнева могут нанести нашим близким не только огромную душевную, но и физическую травму. Гнев заразителен. Библия говорит нам: «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы научиться путям его и не навлечь петли на душу твою». Притча 22. Наш гнев и вспыльчивость плохо влияют на тех, с кем мы живем и работаем. Но особенно плохо эти черты характера отражаются на наших детях, потому что становятся для них заразительным примером поведения. Дети невольно начинают подражать своим родителям. У них формируется такой же стиль поведения и дома, и в школе, и с друзьями. Нам нужно серьезно подумать, какие привычки и манеры мы передаем детям. Наш гнев удаляет нас от Бога. Самое трагическое следствие гневливости — это нарушение общения дружбы с Господом. Мы не можем быть с Богом, если раздражаемся, гневаемся и не прощаем своих ближних. Господь говорит, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Матфея 5:22. Мы огорчаем Господа, когда не живем в радости и мире, а враждуем и злимся. У Бога есть замечательные планы на нашу жизнь, но наш гнев мешает Его работе. Когда мы гневаемся или враждуем с кем-нибудь, злимся и негодуем, мы теряем доступ к Его силе, не слышим Его голос и не можем узнавать Его волю для того, чтобы повиноваться и поступать правильно. Мы теряем Божье благословение, перестаем жить по Его воле и становимся неплодотворными и бесполезными. Наш гнев может быть реакцией на плохое и несправедливое отношение к нам, когда нас не хотят понять, отвергают или оскорбляют. Но чаще всего причины кроются в нас самих, когда кто-то не согласен с нами, не ценит наши усилия, действия, способности, работа не ладится или мы не получаем то, чего хотим, внутри нас растет раздражение, недовольство и гнев. Гнев может быть справедливым и несправедливым. Давайте вспомним, как Иисус реагировал на досадные, враждебные и провоцирующие ситуации. Он негодовал и огорчался, видя жестокосердие религиозных вождей, которые осуждали Его за исцеление больных в субботу, а им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали, и, посмотрев на них с гневом, скорбя об ожесточенности их сердец, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Иисус в гневе клеймил фарисеев и книжников. Когда Иисус пришел в храм и увидел, что торговцы и миновщики превратили его в вертеп разбойников, он взял бич свирепый из веревок и в гневе выгнал их из храма. Но в любой ситуации Иисус руководствовался чувством любви к своему Отцу и состраданием к людям. Несмотря на то, что Он сам много страдал от несправедливости в течение своей земной жизни, Он никогда не отвечал своим гонителям ненавистью и враждебностью. Даже умирая на кресте, Христос просил Отца простить Его врагов. Пример Господа показывает, что справедливый гнев и негодование — это горячее и страстное реагирование на совершенное зло, несправедливость или оскорбление, когда гневающийся человек защищает не себя, а обиженных и отстаивает правду и справедливость. Такой гнев не разрушает душу и не приносит вреда. Несправедливый гнев эгоистичен и приносит разрушение и гибель. Ярость и гнев — это неконтролируемый взрыв чувств человека, оскорбляющего и ранящего всех, кто под рукой, в то время как злость и негодование — это внутренние затаённые чувства, медленно кипящие, отравляющие душу и готовые излиться на окружающих, когда наступит подходящий момент. Мы все по своей природе подвержены вспышкам гнева.
В нашей земной жизни мы часто попадаем в ситуации, вызывающие в нас это сильное и неудержимое чувство. Вопрос не в том, гневаемся ли мы, а в том, можем ли мы управлять своим гневом так, как хочет Бог. Господь дал нам силу контролировать наши эмоции, и нам нужно научиться воле не давать гневу и не позволять ему властвовать над нами. Если мы научимся правильно справляться с ситуацией, вызывающей гнев, мы сможем одержать победу над своей гневливостью и контролировать свое поведение, действия и слова. Хочу предложить вам несколько советов, которые могут справиться с гневом. Исповедуйтесь Господу. Каждый раз, когда неприязнь, враждебность и недружелюбие возникают в вашем сердце, немедленно расскажите об этом Богу. Некоторые люди легко признаются в этих чувствах, другие отрицают и упорствуют иногда так долго, что сами начинают верить, что не испытывают подобных чувств. Такие люди не имеют покоя, мира и радости. Они не понимают причину своей внутренней тоски и недовольства. Если скрытая в душе злость разрушительна для нас самих, то вылившийся на людей гнев причиняет им огромный вред. Нам нужно научиться проявлять свои отрицательные эмоции так, чтобы не причинять вред нашим ближним. И только Бог, который знает наши мысли и чувства, может нам помочь. Определите источник вашего гнева. Чтобы успешно бороться с чувством гнева, нужно понять причину его возникновения. Но это не так легко, как может показаться. Мы часто не видим истинной причины нашего гнева. Например, мы кричим на детей, но источник раздражения не они, а сложная ситуация на работе. Некоторые люди считают причиной своей грубости и вспыльчивости жестокое обращение родителей с ними в детстве. Возможно, вам не захочется копаться в тайниках своей души для того, чтобы узнать причину ожесточенности и злости. Но если вы не искорените эти чувства, вам придется жить с ними всю вашу жизнь. И они, подобно скрытой раковой опухоли, будут разъедать вашу душу. Действуйте незамедлительно. Апостол Павел писал: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Ефесянам 4:26-27. Если мы будем откладывать нашу борьбу с гневом, то предоставим сатане возможность проводить свою работу в нашей жизни — то есть внушать нам ложные мысли, убеждения и самооправдания, возбуждая желание отомстить и сея семена горечи и жестокости. Гнев может быстро пройти, но оскорбление и нанесенная душевная травма могут оставить в сердце неизгладимый отпечаток. Маленькое горе можно легко простить, но потребуется гораздо больше времени, чтобы пережить такую трагедию, как смерть ребенка из-за неосторожности нетрезвого водителя. В таких тяжелых обстоятельствах мы должны обратиться к Богу и просить, чтобы Он помог справиться с нашим горем и всеми отрицательными эмоциями. Нам нужно глубоко верить, что Он поможет пережить боль, которая останется в нашем сердце до тех пор, пока мы не сможем простить. Не согрешайте во гневе. Гнев сам по себе не грех. В Библии часто говорится о гневе Божьем. Наша способность чувствовать гнев — это просто одна из черт Божьего подобия, заложенная в нас Господом. Но из-за нашей склонности ко греху мы часто неправильно используем или злоупотребляем этой эмоцией, которая нам дана Господом. Гневаясь, мы совершаем два греха. Долго не сможем остыть от гнева или оскорбляем людей, используя бранные слова. В Библии сказано: «Да не зайдет солнце во гневе вашем, и никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Апостол Иаков писал: «Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова и медлен на гнев». «Прощайте обижающих вас». Если мы не простим людей, причинивших нам зло, в нашей душе укоренится чувство горечи и обиды. Только отказавшись от права мстить и требовать возмещения ущерба, причиненного нам,
которую Бог дает своим детям. Если мы откажемся от своих враждебных чувств и обратимся к Господу, то Он восстановит и залечит наши разбитые сердца. Свобода от греха. Возрожденные христиане не должны гневаться и раздражаться. Мы не можем существовать в нашей новой природе и продолжать испытывать гнев и обиду. Если мы хотим идти за Христом, то должны изменить свои приоритеты. Наши обиды, жалобы и недовольства лишают нас мира и радости. Порою мы заперты в своих темницах горести, переживаний и бед. Бог указывает нам верный путь прощения и приобретения свободы. Избавьтесь от этих чувств, откройте темницу, выйдите на свет, и вы ощутите свободу и счастье.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Я, Лариса Давидюк, прощаюсь с вами. До встречи в нашей следующей передаче. Да благословит вас всех Господь!

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Мой Бог, едва заметно шевелишь губами и еле слышно произносишь в тишине, как будто в этих двух словах между словами дается право быть услышанным тебе. Всего два слова. Их достаточно в молитве, чтоб с верой взгляд направить к Богу в небеса. Когда ты знаешь, что Творец тебя по нитке соткал таким не для кого-то, для себя. Он сотворил меня по точному расчету, сложил все кости, как задумал, по местам, но после этого, закончив всю работу, тихонько произнес: «Ты можешь выбрать сам. Но я бы так хотел, чтоб здесь, под небосводом, когда есть выбор, как, куда и с кем пойти, ты мог бы называть меня отцом и Богом, считал не чьим-то, у кого-то, но своим. Назначен срок, момент рождения ребенка, отсчет, и время на земле мое пошло. В который раз хочу воскликнуть, как же тонко творящий судьбы мастер смог продумать все. Он знал, когда скажу впервые: «Мама, папа». Ему известно, как впервые я солгал. У солнца есть устав, движение на запад, а жизнь ее создатель лишь на время дал. Ему подвластно все, он мог бы и заставить, но только не было б тогда этих строк о том, что небеса роднее, ближе стали с того момента, как сказал ему: «Мой Бог, он мой, а я его, и с этим не сравнится, поверьте, ничего». Не пробуйте искать. Однажды мое сердце перестанет биться, ведь время не попросишь повернуться вспять, закроются уста, однако их открою снова. На небесах у Господа, в числе Его детей, мой Бог, я буду петь те самые два слова, которые так полюбились на земле.

0: Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Евгения Бейни. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Слава Богу! Улыбнитесь, друзья, Господь с нами. В последнее время очень много звучит проповедей, очень много рассуждений о том, что Бог делает вокруг нас. Что Бог делает в этом мире? Так думают святые. Люди в страхе думают, что ж сатана творит вокруг нас. Обвиняют правителей, что они виноваты. Обвиняют тайные лаборатории, что происходит вокруг нас. Но вы знаете, Слово Божье дает ответы не только на вопросы, что происходит вокруг нас, но оно еще дает ответ на вопрос, что должно происходить внутри нас и как это все правильно соединить. Еще раз, друзья, очень важно разобраться с тем, что происходит внутри тебя. Писание говорит, вникай в себя. Очень важно разобраться с тем, что происходит вокруг тебя. В свете Божьего Слова, не политики, не умничающих там блогеров, коучеров или всех других разного рода современных учителей, в кавычках, в рамках Слова Божьего. И вот это соединить, то, что внутри тебя, с тем, что вокруг тебя, и то, что вокруг тебя, с тем, что внутри тебя. И это все сделать через Его Слово, через Его Откровение. Написано «вникай в себя», и куда дальше нужно вникать? В учение. И мы будем сегодня это делать. Я буду читать два текста Священного Писания, которые записаны в послании к филиппийцам в 3 главе и во втором послании Тимофею в 4 главе. Давайте откроем эти тексты и прочтем. 3 глава послания к филиппийцам. 12, 13, 14 стихи. Апостол Павел говорит, «Я говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь». Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. И второй текст мы будем читать из второго послания Тимофею, 4 глава, 6, 7, 8 стихи. Это родственный текст. Апостол Павел говорит похожую мысль, но немножечко в другом ракурсе. Он говорит, «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Аминь. Я думаю, что это хорошо известный текст из Священного Писания для каждого Божьего человека, кто читает, исследует или слушает Божье Слово. Что может объединить вот эти вот два текста для того, чтобы вместе рассуждать и найти практическое применение для нашей с вами жизни? Конечно, есть очень много рассуждений, которые могут быть в нашем разуме. Но сегодня я эти два текста хочу свести под одним знаменателем, который называется как духовный опыт. И проповедь, которую я сегодня хочу оставить на рассуждение для каждого из нас, откровение, называется «Принципы обретения духовного опыта». Мы с вами живем на этой земле, и мы должны понимать, как духовный опыт приобретается. Потому что мы не можем прожить, не приобретая вообще никакого опыта. Но приобретая хаотично опыт жизни, мы не можем прийти к должному результату. И поэтому Библия говорит обо всем, и об этом тоже. Как нам жить, чтобы тот опыт жизни, который мы приобретаем, был духовным, был построен на Божьем Слове, на Писании, принес нам должный результат. Прежде чем говорить о принципах, несколько мыслей о том, что вообще значит опыт для нас. Жизнь, по сути, это очень длительный процесс приобретения опыта. Нравится нам это или не нравится, понимаем мы или не понимаем, но вся наша жизнь – это один большой опыт, который состоит из маленьких-маленьких переживаний, которые и включают в себя вот это вот понятие опыта. Люди говорят грамотно о том, что опыт – это совокупность каких-то практических, усвоенных нами знаний, это совокупность каких-то навыков, умений, которые мы приобретаем в процессе тех или иных действий. Но мы должны с вами сказать, что по сути опыт – это моя личная субъективная реакция на тот объективный мир, в котором я живу. И поэтому люди очень часто могут даже спорить на уровне одного и того же явления, одного и того же действия. И один будет говорить: «Я понимаю, это так». А другой будет говорить: «А я понимаю, это так». Почему? Потому что они субъективно смотрят на какую-то объективную реальность. И вот поэтому наш с вами опыт не может быть ничем измерен. Мы не можем сказать, кто более опытный, кто менее опытный, хотя ориентир есть для нас, это возраст. Молодые, маленькие дети, по сути, не имеют, нам кажется, вообще никакого опыта. А люди, умудренные жизнью, насыщенные днями, мы говорим, вот это опытные люди. Но здесь тоже нельзя так однозначно сказать. Почему? Потому что детский опыт – это очень ценный опыт, хотя он не может быть описан словами. Это опыт на уровне переживаний. Это опыт на уровне чувств. Это опыт на уровне внутреннего восприятия окружающей действительности. И такой опыт имеет маленький ребенок, который постоянно на руках у мамы. У него есть самый сильный опыт. Это опыт материнской любви. И люди, лишенные этого опыта, казалось бы, маленькие дети, ну что они соображают? Они потом в жизни, когда начинают расти, они в этой области будут все время чувствовать недостаток. Почему? Потому что даже дети имеют какой-то опыт, но он неосознанный. Он на уровне каких-то, еще раз повторюсь, ощущений, подсознательных переживаний. Когда люди взрослеют, они опыт начинают переживать и осмысливать. Они начинают его формировать на уровне каких-то определенных своих форм мыслительных. Они начинают облекать опыт в слова. Они начинают опытом делиться. И вот поэтому люди, которые правильно развиваются в жизни, имели детский правильный благословенный опыт, и потом, осмыслив его во Христе, в должном состоянии вложили в слова, это самые благословенные люди. Писание говорит, они в старости плодовитые, они в старости сочные. Почему? Потому что у них происходит вот это вот естественное соединение того, что внутри, с тем, что происходит снаружи, и объяснение этому есть. Но здесь, в этой всей красивой истории, есть одна очень серьезная проблема – греховная природа. Она есть у всех. И Библия говорит, все согрешили и лишены Божьей славы. И поэтому, начиная от самого раннего детства, наш опыт уже изначально поврежден. Поврежден греховной природой собственно человека, который родился, греховной природой его родителей, греховной природой общества, в котором он живет. И этот опыт, когда начинает потом преобразаться в слова или преобразовываться в слова, он имеет оттенок вот этого греховного окружения, в котором мы живем, тех слов, которые люди употребляют. Я с удивлением понимаю, что многие слова нашей молодости, юности уже сегодня никому не понятны. А нам надо изучать какой-то странный лексикон, на котором пользуются или говорят наши дети. И ты понимаешь, что жизнь приобретает такие краски, слова меняют, ощущения меняют. И если раньше люди могли спокойно делать какое-то действие, то сегодня уже это вообще нельзя делать, потому что тебя неправильно поймут. И мы с вами понимаем, что наш опыт по определению становится извращенным от рождения, и в жизни он лучше не становится. И вот поэтому, когда апостол Павел, оборачиваясь назад на пройденные свои жизненные пути, на годы, он сказал: «Я не почитаю себя достигшим, я не почитаю себя совершенным». Он говорит: «Я не могу сказать, что у меня все идеально». Он даже не совсем приятные слова по отношению к себе самому употреблял. Он говорит: «Я хочу дальше двигаться, достигаться, достигать чего-то». Но при этом, он говорит, мне награда готовится, потому что я течение совершил, веру сохранил. На соединении вот этих вот двух стихов, друзья, мы должны понять, что не глядя на нашу греховную природу, не глядя на то окружение, в котором мы живем, не глядя на все повреждения, которые может иметь греховный человек в этой жизни, на основании Божьего Слова, если мы стремимся, мы можем самый негативный опыт преобразовать, и как Писание говорит, любящим Господа, призванным по Его изволению, что будет? Все будет содействовать куда? Ко благу. И это наша с вами ответственность. Поэтому сегодня мы говорим о том, что опыт – это и факт, который совершается в нашей жизни, действие какое-то. Это и процесс, который мы исполняем. Иногда человеку достаточно один раз совершить какое-то действие, чтобы иметь опыт. И больше в жизни не нужно это действие повторять, но у тебя такой опыт уже был. Я вырос в христианской семье, встречаюсь с детьми верующих родителей, и я спрашиваю, был ли у тебя хоть раз опыт, например, курения? И знаете, молодой человек или девушка, уже на сегодняшний день, к сожалению, не всегда есть большая разница, может сказать, а, да, я один раз попробовал. Ему кажется, это безобидно. Ну, всего лишь одно действие. Друзья, но это уже опыт. Это опыт, который будет преследовать тебя всю твою жизнь. Кого-то сильнее, кого-то слабее, но это твой опыт. Но если 80-летний человек говорит, я вырос, ничего не курил ни разу, урод, не тянул бы дымоход, Бог не придумал в голове. Ты понимаешь, что у него нет этого опыта, и он более блаженный. Хотя за один раз по юношеству парень говорит, попробовал, я ж в ад не попаду. В ад не попадешь, но от опыта не избавишься. Но есть люди, которые вот этот один опыт оставили, а есть люди, которые превратили в длительный процесс. И потом они говорят, я не могу с собой справиться. Поэтому мы должны с вами понимать, что ответственность Бог возложил и на каждое отдельное действие, и на всю жизнь в целом. Иногда один опыт благословения может быть настолько сильным, что сохранит тебя всю твою жизнь. Почему? Потому что Бог дал пережить этот опыт. И может быть потом больше никогда ничего не повторялось. Но ты будешь как Иов говорить, а я знаю, Искупитель мой жив. Потому что какой-то особенный опыт в его жизни был, отношения с Богом. А иногда этот опыт один раз Адам и Ева вкусили от запретного плода. И этот опыт повлиял до сегодняшнего дня, до нас с вами. Поэтому мы сегодня говорим об этих важных принципах. Три принципа, которые я хочу подчеркнуть, и мы будем с вами молиться. Самый первый, очень важный для нашего восприятия и понимания духовный принцип на основании этого текста или этих текстов Священного Писания. Опыт не делает нас совершенными. Еще раз, даже духовный опыт не делает нас совершенными. Вот нам хотелось бы, растет маленький ребенок, ну что он с него возьмешь? Он ничего не соображает. Подрастет, поймет. Нам хотелось бы, что когда он станет подростком, подрастет, это подросток уже, чтобы он все понимал. С чем мы сталкиваемся? Подростки все понимают, аж больше, чем мы хотим. Но так криво, что мы не знаем, как с этим справиться. И мы говорим, ладно, перебурлит, потом поймет, остепенится. Подрос человек, стал зрелым человеком, другое поколение, в другой среде вырос. И что мы смотрим? Все равно не так понимает, как мы хотим. А мы же тоже не на одном месте стоим. Почему, когда уже наши дети поженились, вышли замуж и родили своих, мы все учим их, как надо воспитывать? Потому что на взгляд дедушки и бабушки, родители вообще ничего не соображают в воспитании детей. Но они же зрелые. Нам хочется, чтобы они становились совершенными. А потом человек с возрастом понимает, что он вообще никому не нужен, его опыт никому не нужен, его никто не слушает. Почему? Ай, что ты с этих возьмешь людей? Пожилые же вообще ничего не соображают. Так думает молодежь. Ну, простите меня. Друзья, мы живем иногда в обольщении, что христианский опыт нас делает совершенными христианами. Чем больше ты молишься, чем больше ты постишься, чем больше ты читаешь Библию, тем больше ты становишься духовнее и духовнее, тем больше в тебе света, тем больше в тебе праведности. И в конце концов, уже в преддверии вечности, заходит человек, а у него тут ним светится, он просто весь аж горит. И тут двери рая раскрываются. Заходи, совершенное святое. Ну, так же иногда людям хочется. А с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что говорит апостол Павел. Я не почитаю себя достигшим. Не могу. Не добился того, чего хотел. Не усовершенствовал свою жизнь. Написано, я не усовершился. Я не стал таким, вот как мне надо. Он говорит, я не, вот сколько в жизни пытаюсь, даже в другом тексте он говорит, я становлюсь даже жертвою. Будучи духовным, будучи сильным служителем, он знает, что идет на мученическую смерть. И я это сравниваю с теми служителями, которые

кажется, что уже все понятно, которым кажется, что да я 100 раз ездил по этой дороге. Но одно неправильное движение, и твой опыт приносит разочарование. Он не сделал тебя совершенным. Может, кто-то работает мастером, парикмахером, но опыт, я ж стригу каждый день. Несколько десятков человек, а потом одно неправильное движение. Чирик, и челка не так. И потом надо, чем чудней, тем модней. Новички более осторожные. Друзья, неужели в духовном мире все не так? Мы иногда идем вслед не того богословия, потому что греховная природа не умирает. И я смотрю на людей, которые духовно зрело становятся, духовно опытно становятся, сколько много халатных действий допускают люди, которые на самом деле имеют духовный опыт. И я говорю это не для того, чтобы унизить людей, поймите. Я говорю для того, чтобы еще раз подчеркнуть важность, насколько нужно быть осторожным. Когда мне один служитель говорит, что вы молитесь за этого человека, ничего не происходит. Мы говорим, ну Бог не действует, мы молимся, но пока нет ответа, привели бы ко мне уже, все давно решено было бы. Мне становится страшно. Мне становится страшно, почему? Потому что человек слишком возомнил себя в своих собственных глазах. Но давайте вспомним один очень яркий библейский пример. Когда Божий человек ходит в храме, опытный, умудренный жизнью, он видел сотни и тысячи людей. И вдруг смотрит и видит женщина. И он с высоты своего опыта смотрит на эту женщину. Она плачет, что-то шепчет. Каждый год приходит в храм, возможно, он даже ее уже и знал. И он с высоты своего опыта подходит к ней. Я думаю, что вы помните, о ком идет речь. И он говорит, женщина, вытрезвись от вина твоего. Опыт не делает нас совершенными. А эта женщина поднимает свое лицо и говорит, я не пьяна. Я жена, скорбящая духом. Я та, которая так сильно хочет от Бога откровения, но его нет. И вот смотрите, если это на самом деле духовный человек, его опыт не перечеркнул судьбу Анны, он осознал свою ошибку. Я неправильно сказал. Я думаю, что в этот момент этот Божий человек понуждался в Господе. И он произнес слово откровения, которое принесло плод. Почему? Потому что даже в духовном опыте нужно быть очень осторожными. И поэтому апостол Павел говорит, что духовная жизнь – это не гарантия беспроблемных отношений с людьми, беспроблемных отношений с Богом. Нигде Иисус не дал гарантию, что у нас будет все идеально, если мы будем развиваться в духе. Чем больше человек постигает духовную реальность, тем больше, или чем больше он приобретает опыта, тем более осторожным он должен становиться. Тем более смиренным он должен становиться. И если я смотрю человека, особенно молодых людей, которые впереди себя видят горизонт, и я пойду, я буду служителем, я хочу помазания, Господь, открой свою силу. Не хочется так думать, но мне кажется, что такому человеку в самую последнюю очередь Бог даст. Почему? Потому что ему кажется, что он получит что-то и станет совершенным. Люди, водное крещение готовятся, мы проводим занятия, спрашиваем, зачем тебе водное крещение? И человек говорит, ну, чтоб не грешить. Неправильный подход. Мы иногда ищем какую-то формулу совершенства. Вот что нужно сделать, чтобы достичь совершенства? Ничего, нужно просто смириться. Почему? Потому что Павел говорит, я не почитаю себя достигшим. Я не стал совершенным. Но при этом, друзья, мы должны с вами понимать, что это не снимает с нас ответственности. Опять же, в последние дни появились лжепроповедники, лжеучителя, которые говорят, о, у нас греховная природа, мы ничего с ней не можем сделать. Но Бог нас любит таких, какие мы есть. Он небесный Отец, Он заботится о нас, благодать изливается на всех, твори, что хочешь, однажды это все Господь покроет своей милостью, и ты войдешь прямой дорогой в рай. То, что ты не можешь стать совершенным, и то, что ты не достиг совершенства, это не отменяет другой текст Священного Писания. Знаете, что Иисус однажды сказал? Итак, Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих.
написано

будьте совершенны. И я это по-другому перефразирую. Стремитесь к совершенству. И у нас есть ориентир, как совершен Отец ваш Небесный. И эту же самую мысль сказал апостол Павел. Он говорит, но я стремлюсь. Я стремлюсь к совершенству, не достигну ли я его так, как Христос меня достиг. И смотрите, какую Павел интересную мысль подчеркнул. Если уже меня Христос достиг, кем я был, посмотрите, но он меня достиг, то говорит, я также хочу стремиться достичь совершенства своей жизни. Почему? Потому что если Господу возможно было меня изменить, то я знаю, что стремиться к совершенству – это не бесполезное занятие. Поэтому мы, с одной стороны, понимаем, духовный опыт не делает нас совершенными. Это факт нашей жизни. Но этот принцип или это утверждение не отменяет стремление к совершенству. Но для того, чтобы правильно стремиться, еще раз подчеркну, нам нужно, друзья, быть очень осторожными. Нам нужно быть смиренными перед Богом. Нам нужно постоянно нуждаться в Божьем руководстве. Как Давид однажды молился и говорит, «Испытай меня, Боже, узри, не на опасном ли я пути, и направь меня, исправь меня». Хотя человек был на то время в достаточно хорошем состоянии. Он восхищался Богом, делами Божьими, господством Божьим. Но говорит, Боже, испытай меня. Поэтому, друзья, очень важен духовный принцип. Как приобретается опыт? Опыт приобретается через стремление к совершенству, но не делает нас совершенными. Второй очень важный духовный принцип, который говорит нам о приобретении духовного опыта. Даже духовный опыт требует корректировки и развития. Наш духовный опыт требует постоянной корректировки и постоянного развития. Что апостол Павел говорит в этих текстах Священного Писания? Мы с вами читали в послании к филиппийцам, он говорит, «Я забывая заднее и простираясь вперед». Это одно и то же состояние. Он говорит, «Я забывая заднее, простираясь вперед». Я стремлюсь. Написано, стремлюсь к цели, стремлюсь к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. А что это значит? А вот это то, что апостол Павел для нас дает как образец. Что делать с тем опытом, который у нас есть? И он не раз говорил, у меня большой, богатый жизненный опыт, духовный опыт. Я вырос в правильном колене, я воспитан правильно, я знаю закон. И апостол Павел говорит, если бы хвалиться опытом, то мой опыт сильнее многих. Но что он говорит? Я это забываю. Я это забываю. И вот встает вопрос, друзья, а можно ли забыть? Можно ли забыть? Бог так интересно устроил нашу память, что мы всю жизнь учимся с ней работать. С одной стороны, вся та информация, которая приходит в наш разум, остается там навсегда. До тех пор, пока Бог не изменит нашу природу и не заберет нас в вечность. На всю нашу жизнь все то, что попадает, остается. И как нам кажется иногда, что это, ай, ничего страшного, все остается. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы очень часто все забываем. И сегодня сидишь на служении и думаешь, такая хорошая мысль, ну это я уже не забуду, даже записывать не надо. Переночевал с этой хорошей мыслью, проснулся, и что осознал? Была вчера хорошая мысль, где она? И иногда не восстановить. И вот апостол Павел, когда говорит, забывая заднее, что он имеет в виду? Он духовный человек, он понимал, что ничего не уходит, за все надо нести ответ. Он говорит, не обманывайтесь, Бог по рукам не бывает. Что посеешь, то пожнешь. Но смотрите, как он сказал в другом тексте, я все почитаю счетою. Я все это сделал для меня бессмысленным, неактивным. И поэтому, друзья, этот очень важный духовный принцип мы тоже должны практиковать для себя. Духовный опыт требует корректировки и развития. Что это для нас практически значит? Если человек вырос в нехристианской среде, если человек жил без Бога, не зная, как нужно жить, то какой приобретал он опыт? Он приобретал самый непосредственный демонический греховный опыт. Люди занимаются колдовством,
Люди занимаются манипуляциями, обманом, люди воруют, люди убивают, унижают, оскорбляют. И потом они пришли в церковь и покаялись перед Богом. А там остались разбитые судьбы, семьи, оставленные дети, совершенные аборты. И этот опыт остается у нас. И мы приходим в церковь. Что нам нужно делать, друзья? И в этом случае нам нужно исцеление или исправление этого опыта, а иначе мы не сможем дальше двигаться. А иначе наш опыт предыдущий будет постоянно кровоточить. И если человек когда-то был очень сильно обижен, его ставили, бросили, унизили, и он это пережил, то люди очень многие со своим негативным опытом пытаются не справиться, а пытаются как-то ужиться. А время вылечит. Им кажется, что обстоятельства поменяются. Может быть, что-то произойдет другое. А время ничего не лечит. А время ничего не изменяет. И человек, однажды справившись с обидой, уже получил опыт очень сильной раны. И потом в жизни он встречает маленькую обиду. Но тот опыт, который он имел, перечеркнет все то доброе, что было в человеке, и обида вернется. Некоторые люди, имея неправильный опыт брака предыдущего, сделав его неправильным, я так скажу, на неправильном основании построили, неправильно жили, неправильно отношения создавали, развалилось все. И знаете, о чем они мечтают? Пришли в церковь, они мечтают покаяться, найти в церковь достойную кандидатуру, парень, девушку, девушку, парня, и все по-новому. Перевернул страничку, и любовь, медовый месяц, счастье. Простите меня за прямоту, скажу из практики жизни. Очень много женщин, израненных судьбой, они думают, что однажды они все перевернут, и все будет по-другому, мы будем счастливы. Но если опыт прежний не исцелить, то все боли, все раны человек перенесет в новые отношения. И потом скажет, а почему ничего не получается? Потому что опыт требует исцеления. И апостол Павел молился, апостол Павел просил, Господи, избавь меня, жало в плоть меня мучает. А Господь говорит, нет, не избавлю, будешь так. И когда апостол Павел оценил свою жизнь, вы знаете, он нашел причину. Нашел причину в своем опыте, в своем характере. И он сказал, я понял, зачем мне жало в плоть. Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Бог работает со мной, Бог исцеляет меня, Бог изменяет меня, и поэтому буду хвалиться немощами. Друзья, мы очень много переживаний имеем, которые требуют исцеления, особенно сейчас. Я не знаю, во что верите вы, но я верю, что рано или поздно Господь закроет вот этот вот весь период страхов, волнений, переживаний. И я верю в больше, что сейчас дьявол показал, что он может, а потом Господь покажет, что он может. Я жду излияния Божьей силы, чтобы ни один вирус не сравнился с тем, что Бог сделает. Может, это мое желание, я не знаю, у меня нет такого откровения. Но, друзья, пройдя вот этот период переживаний, очень многим людям нужно будет исцеление. Сколько много страхов допустили дети Божьи, сколько много ропота допустили, сколько много допустили наглого поведения, унижения служителей, сколько много люди позволили себе наговорить против Божьего Слова. Почему? Потому что они столкнулись с этим опытом. Я вам скажу, что Церкви Божьей, некоторым людям нужно будет исцеление и покаяние после всех тех переживаний. Потому что мы слишком иногда цепляемся за свое здоровье, за свою жизнь. Мы забываем, что мы не для этой земли призваны жить. Мы призваны для вечности. Столько страха не должно быть в людях. Столько внутренней паники у детей Божьих не должно быть, потому что все дни сочтены у Господа. И поэтому, друзья, мы должны с вами понимать, что очень много опыта в нашей жизни требует исцеления и изменения, а иначе он не будет настоящим духовным благословением для нас. Но при этом даже добрый, даже благословенный опыт требует развития. Опять же, как это работает в практике? Пришел человек, покаялся. Он сложил все свои внутренние проблемы перед Богом, исповедовал все свои грехи. Написано, Бог, будучи верен и праведен, очистил, освободил от всякой неправды. Все хорошо.
И вот смотрите, что происходит дальше. Опыт покаяния есть. Но если этот опыт не развивать, он не будет приносить плода. Тоже, как ни странно. И поэтому многие христиане, освободившись от греха, покаявшись перед Богом, не развивая свой опыт, они всю свою христианскую жизнь только то и делают, что грешат и каются. Грешат и каются. Почему? Потому что нет развития опыта. А куда его нужно развивать? После покаяния нужно всю свою жизнь полностью подчинить господству Иисуса Христа. Его воле. Нужно постоянно нуждаться в Его откровении, в Его водительстве. Ты уже себе не принадлежишь. Но если ты покаялся, а все еще принадлежишь себе, то это приведет к тому, что твоя греховная природа будет постоянно вести тебя к покаянию. И человек будет жить и думать, хоть бы 3 минутки перед смертью было успеть покаяться. Каждую молитву будет начинать с покаяния. Увидит пророка уже страх, хоть бы Бог не открыл все то, что натворил. Потому что нет господства Божьего. Нет посвящения. И поэтому Иуда... По сути, понял, что он натворил. Он даже исповедовал это, он сказал, предал я кровь невинную. Но он не пришел к Иисусу, не пришел к кресту, не упал и не сказал, ты мой господин. Нет, он пошел и удавился, потому что опыт не получил развития. Но с другой стороны, сотник, который натворил много дел, который унижал, избивал Иисуса, который в конце концов на крест его повесил, это был начальник, один из участников распятия, стоит возле креста, и что он сказал? Воистину этот человек был Сын Божий. Это признание, это покаяние, что я натворил. Я не знаю, что дальше было с этим человеком, но, друзья, мы должны с вами понять, что покаяться – это только первая ступенька духовного опыта. И если этот опыт не получит развития, человек будет всю жизнь перетягивать канат с грехом, никогда не переживет победы. Еще одна ситуация, иллюстрация. Мы пережили недавно и праздновали праздник Пятидесятницы. Ну, кто как, а мы с вами, как принадлежащие христианам веры евангельская, особо акцентируем на это важное библейское переживание в нашей жизни. И мы говорим, это нужно, это обязательно, исполнение Духом Святым, как было в Пятидесятницу. И мы стремимся. И так получается, что по сути, практически подавляющее большинство христиан исполнены Духом Божьим, со знаменем говорения на ином языке. И это начало духовного опыта. Но этот опыт тоже должен получить развитие. Иисус сказал, вы не просто будете говорить на ином языке, но вы должны получить силу. А эта сила для чего вам должна быть дана? Для свидетельства. Дорогие братья и сестры, христиане, крещенные Духом Святым, имеющие силу для свидетельства, скажите, работает ли эта сила в вашей жизни? И я сейчас не говорю о том, чтобы... просто друзьям, знакомым свидетельствовать об Иисусе. Мы стараемся это делать, мы это делаем. Но сила Божия открывается через действие Его даров и через действие плода Духа. Когда мы имеем слово знания, мы имеем слово мудрости, почему Писание говорит, если ты крещен Духом Святым, то написано «ревнуй» о чем? О дарах духовных. Написано «не угашайте Дух Святой». Написано, что мы без Духа Божьего не можем получить правильный духовный опыт, потому что Дух должен научить нас всему, напомнить. И даже в тех ситуациях, в которых мы совершенно не будем знать, что делать, Писание говорит, Дух поведет. А я сегодня смотрю, что силы Духа Святого не хватает у нас всех и себя, в том числе в эту категорию привношу. Но зато поумничать, желание есть у многих. Особенно, когда сейчас во всем мире карантин, столько много людей подумали, что им есть что сказать. И они все в интернет. Слово на каждый день. У меня есть откровение, у меня есть помазание. Все у тебя есть, что не работает. И не вопрос в том, что ты там учишь. Вопрос в том, что я хочу видеть веру из дел твоих, а дела веры твоей. Но красиво говорить умеют все. Апостол Павел говорит, я больше всех вас говорю языками.
Но это не значит, что он только говорил языками. Мы знаем, насколько сильным было действие Божье через этого человека. Почему? Потому что духовный опыт требует развития, молитвенной жизни, развития, исполнения духом, развития. А иначе мы остановимся на какой-то стадии, и мы будем постоянно страдать от того, что стоим на месте. И поэтому, друзья, второй очень важный принцип приобретения духовного опыта – это вот эта вот важная идея, негативный опыт – нам нужно исцелить, нам нужно преобразовать, насколько это возможно, с Божьей помощью, с Божьей силой. Сами мы не справимся, но для этого есть церковь, для этого есть служители, для этого есть дары откровения. Но даже позитивный опыт, благословенный опыт нам нужно развивать, нам нужно усовершенствовать. При этом помня, друзья, что опыт не делает нас безукоризненными. И третий очень важный принцип, для которого, или который апостол Павел в этом тексте говорит. Духовный опыт должен иметь правильный ориентир или ориентиры. Посмотрите, он говорит, я забываю заднее, простираюсь вперед, но не просто иду вперед. Советская власть призывала, мы смело в бой пойдем, и мы за вами. Куда, на кого, за кем? Никто не должен был разбираться, вперед. И не только эта власть, все другие власти иногда хотят просто подчинения. Но что апостол Павел говорит? Я стремлюсь к цели. Я не просто вперед. Опять же, христианство тоже иногда зовет вперед. Давайте, давайте, вперед, давайте прославим Господа. Куда? Какой цели ты зовешь? Он говорит, я стремлюсь к высшему званию, к почести. А в другом тексте мы читали, он говорит, что я подвигом добрым подвязался. Я течение совершил, веру сохранил, и мне готовится награда. Что вот эти важные слова из Священного Писания говорят для нас, друзья? Наш духовный опыт должен иметь правильный ориентир. Человек состоит из двух основных составляющих. Не будем углубляться в подробности, дух, душа и тело, да, мы понимаем, но я упрощу это. Духовное и материальное. Так вот, человек из-за того, что состоит из духовного и материального, он живет на стыке двух миров – духовного мира и физического мира. И поэтому у человека будут две главные цели. Одна цель будет принадлежать его духовному человеку, а другая цель будет принадлежать его земному человеку. И нельзя их отменять, нельзя их исключать. Некоторые люди настолько увлеклись духовными целями, что им ничего земного не надо. Цветы посадил, земное это все. В бассейн пошел, земное это все. Машину новую купил, дом построил, земное это, браток, все. Такое чувство, что здесь на земле ничего не надо, у нас все в вечности. Это дисбаланс. Это правильно, но это однобокая цель. Есть люди, которые только в земную цель нацелились или уперлись. Надо то сделать, надо то сделать. Женщина ходит, думает, ремонт. Ремонт уже 10 лет не делался. Она готова все положить ради того, чтобы этот ремонт делать. Мужик будет ходить в это время. Машина уже совершеннолетняя. Вот надо срочно менять. Почему? Потому что это цель. На собрание не ходим. На работу, на работу, на работу. Почему? С детьми не молимся. Дома нас никто не видит. Почему? Потому что надо достичь. Посмотри, как люди живут. Надо в Милан съездить, надо в Париж съездить, надо везде побыть. 2 месяца назад я у нас в церкви предлагал бесплатную путевку в Милан. Все включено, кто хочет. Никто не хотел. Потому что земные цели очень быстро могут поменяться. Мы жили при советской власти, какие у нас были цели? Все было очень просто. Я вчера с одним отцом разговаривал, он говорит, не могу понять, какие цели у наших детей. Говорит, у нас была дома машина. Мы же думали хоть колесо открутить и назад прикрутить, посмотреть, как это. Я говорю своему сыну, говорю, вон машина стоит. Иди, открути колесо, назад прикрути, ну посмотри, как это. А зачем? Вся цель. Друзья, мы должны с вами понять, что наши земные цели с каждым поколением все более и более примитивнее, но более и более повреждающие. И может быть у нас раньше были какие-то неправильные цели, но они так сильно не повреждали, как сегодня. Психология на пике своего может быть развития, философия, все науки,
Весь ученый мир кичится, мы добились. А чего вы добились? Никогда столько повреждений не было человеческой личности. Почему? Потому что столько много предложили земных целей, что люди забыли о вечности. И вот поэтому, смотрите, когда мы говорим о духовном опыте, то духовный опыт тоже должен включать в себя и земные цели, и небесные. Нельзя пренебрегать своей плотью, нельзя пренебрегать своим здоровьем, нельзя пренебрегать отношением с людьми, нельзя пренебрегать порядком в доме, нельзя пренебрегать ремонтом машины. Потому что люди некоторые все это боготворили, машину не отремонтировал, не заправил, едет. Господь благ, все усмотрит. Ты должен был усмотреть, а не Господь благ. Он по милости-то усмотрит, ну а где твоя ответственность? С другой стороны, люди настолько извратили Божье, что они все духовно объясняют физически. Это там, это там, это там. И вот поэтому не так-то просто избрать правильную цель в нашего опыта. Потому что плоть будет тянуть к земле, а дух будет тянуть к небу. И вот поэтому, когда Павел говорит, я приобретаю духовный опыт, забывая заднее, простираюсь вперед, то я простираюсь не для того, чтобы быть успешным на земле. Послушайте современных людей в мире, учителей, психологов, разного рода блогеров, коучеров, кого только сегодня не вынесло с этого бушующего моря на берег. Все выползли. И знаете, что они предлагают? Ну, простите за такую риторику, выползли, потому что для меня это повреждающие люди. Они предлагают успешную жизнь, они предлагают успешный бизнес, они предлагают ничего не делать, много зарабатывать. Они предлагают все твои эмоции найти и воплотить, какие бы они плохие не были. Потому что ты человек, ты достоин, ты личность. И даже христианство становится направленным на человека, антропоцентричным. Есть человек, нет ничего выше человеческой судьбы. И люди даже могут библейский текст сюда применить. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб». Смотрите, как можно это перевернуть. Есть величина человек. Нет, человечище. И вот это человечище такое важное, что Господь на небесах обратил внимание на этого важного человека и решил, надо Сына послать. Потому что человек погибает. Надо все отменить. Все служения подменят, церкви закрыть. Почему? Люди болеют, человек страдает. Красивый призыв, но не библейский. Надо быть мудрыми, надо быть осторожными. Но написано, прежде создания мира Бог уготовил своего Сына. Прежде создания мира все им было сотворено, и Бог определил цель. Все в нем и будет закрыто. И все начальства, все власти будут покорены перед Ним. Поэтому, друзья, цель нашей жизни не должна быть связана с нашей судьбой, не должна быть связана с нашим беспроблемным жизненным путем или дорогой. Постоянно здоровый, постоянно богатый, постоянно успешный. Апостол Павел говорит, цель моей жизни заключается в Иисусе. И награда дается не просто тому, кто успешно прожил, а написано тому, кто возлюбил явление Его. И он говорит, если не верить, что Христос воскрес, и если не верить в воскресение мертвых, то проповедь ваша тщетная, вера ваша тщетная. И весь духовный опыт бесполезный. Почему? Потому что духовный опыт приобретает максимальный смысл, только если он сокрыт в Иисусе. И поэтому, друзья, мы должны с вами понять, что жизненный земной опыт нужно приобретать, важно приобретать, но он имеет земную примененность, и он останется здесь на земле. В вечность наш духовный опыт не перейдет. Семья в вечность не перейдет. Родственные связи не перейдут. Болезни не перейдут. Все наши интересы не перейдут. Иногда христиан говорит, я на небо доберусь, я спрошу у Моисея, как он так сделал, а я у Павла спрошу. Ни у кого мы ничего не спросим. И не потому, что нельзя будет, а потому, что это наш земной опыт, это нам здесь на земле интересно.
А когда мы придем туда и будем сокрыты в Нем, друзья, даже здесь, молясь на земле, если ты чувствуешь Божье присутствие, иногда ничего просить не хочется. Иногда в молитве ничего спрашивать не хочется. Хочется просто наслаждаться Его действием, Его властью, Его силой. И тогда ты понимаешь, я поклоняюсь, Господь, Тебе. Почему? Да потому что это все, что остается мне сделать. Долги, не долги, болезни, не болезни, есть Господь. И вот это, друзья, самый правильный ориентир – сокрыться в Иисусе. Мы не знаем, что ожидает нас впереди. И то, что мы сейчас проходим, я думаю, что в большинстве прошли, это какая-то практика жизни. Может быть, будет потом все очень хорошо. Может быть, будет все очень плохо. Но Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И если смысл жизни сокрыться в Иисусе, то твой духовный опыт никогда не приведет тебя к разочарованию. Друзья, самое сильное посрамление и самое сильное разочарование может быть тогда, когда наш опыт не привел нас к должному результату. Однажды Иисус сказал: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том и самой жизни своей, скажу всего, опыта жизни, тот не может быть моим учеником». И дальше он говорит: «Кто не несет креста своего и не идет за мною, не может быть моим учеником». И вот он пример. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить». Вот так выглядит незавершенный духовный опыт. Пока на земле мы всего лишь строим башню. Пока на земле мы всего лишь считаем издержки. Нам хочется быть успешным в каждом отдельном деле. Но тут выиграли, тут проиграли, мы не можем быть успешными во всем. Но Иисус сказал: если ты взял крест, если ты возлюбил меня, если ты положил свою жизнь на правильное основание, то твой духовный опыт приведет тебя к победе. И откровение, оно говорит, побеждающему дам все. И поэтому, друзья, хочу призвать всех нас к молитве. О чем? Чтобы мы единодушно молились: Господь, помоги нам, детям Твоим, такой приобретать опыт, так жить на этой земле, забывая заднее, простираясь вперед, стремясь к правильной цели, чтобы однажды, когда мы станем перед Тобой, наш духовный опыт получил достойное завершение. Смерть разделит нас с земным опытом. Смерть – это разделение. Это всегда больно. И через смерть мы будем разделены с опытом земли. Но через эту самую смерть, которую Бог Адаму сказал: ты смертью умрешь. Он не просто Адама наказал или проклял. Но через эту смерть, когда умирает наш земной опыт, мы соединяемся с Господом, мы приобретаем совершенный, завершенный Божий опыт. И к этому мы должны с вами стремиться, чтобы, дойдя однажды, не быть посрамленными, не быть посмеянными, но быть в благословении, и чтобы наш опыт получил правильное духовное завершение в вечном пребывании с Иисусом. Аминь. Давайте встанем для молитвы.

хотелось идти за Христом без креста, налегке по дороге земной, но призвав меня, Он мне сказал неспроста: возьми крест свой и следуй за мной. Я сказала Ему, что боюсь креста, я призналась, что им тягощусь, но, поднявши свой взор, я во взгляде Христа увидала глубокую грусть. Без Христа ты не сможешь за мною идти, крест всегда неразрывно со мною, поношенья, насмешки на узком пути, на широком же мнимый покой. На добро твое мир будет злом отвечать, и пример твой поднимет на смех, а падение твое будет жадно встречать и приветствовать каждый твой грех. Будет истинность слов твоих враг извращать, и порывы святые твои будет смешивать с грязью, ногами топтать, как когда-то порывы мои. Он расставит капканы и сети вокруг и окрасит все в розовый цвет, чтоб не видела ты, кто твой враг и кто друг, и вокруг тебя тьма или свет. Будет всюду порочить он имя твое, и в труде будет бить по рукам. Ты уйдешь на молитву в жилище свое, он терзать тебя будет и там. Расплавляясь в огне, закаляется сталь, очищается золото в нем. Знаю, в радость твоя превратится печаль, если путь свой пройдешь ты с крестом. Крест, неся до конца, победишь, как и я, себя свяжешь с моею судьбою. И сказала я: Господи, ради тебя возьму крест.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

У меня было странное чувство, словно все, что знал я, во что верил до сего часа, как бы висело в воздухе без всякого прочного основания. А у Джеффа все держалось крепко, было основано на прочном и неизменном Слове Божьем. Да, это было очевидно. И еще я заметил, что вся его вера была основана только на Писаниях. «Даже в этом случае, — сказал он, — как и во всех других, Бог открыл своим слугам, пророкам, что первой и главной целью Мессии будет искупление грехов рода человеческого. Так что упразднение системы жертвоприношения было, можно сказать, лишь следствием выполнения этой важнейшей задачи. «Ого, мне пора бежать!» — вдруг вскричал Джефф, бросив взгляд на часы. «Но я скоро вернусь и покажу вам пророчество, открывающее кое-что относительно народа Израиля и Иешуа. Уверен, вам такое и во сне не снилось». Мне пришлось согласиться, что я в жизни не слышал ничего подобного. Интересно, что еще этот человек покажет мне в Танахе, чего я не знаю. Я запер магазин и пошел прогуляться по набережной над Атлантическим океаном. Голова кружилась от противоречивых мыслей. Ночью я не мог отделаться от мысли о моем стареющем отце. И я прямо-таки видел, как он выполняет ташлих, традиционный очистительный ритуал у источника, символически очищая себя от всех грехов на Рош Хашана, еврейский Новый год. Мне было жаль его, ибо было ясно, что таким путем от греха не избавиться. Внезапно я увидел, как отец режет искупительного петуха накануне Йом-Кипура. Я смотрел, как он старательно помахивает кровоточащей белой птицей, вырывающейся из его рук. Отец кругообразно поводит ею над нашими головами, бормоча традиционный напев. «Вот мое искупление, вот моя замена, мое замещение. Этот петух уйдет на смерть, а мы вступим в хорошую жизнь и мир». Мать потом использовала забитую птицу для приготовления традиционного куриного супа для последней трапезы перед постом Йом-Кипура. Про себя я думал, что если все наши грехи действительно переносятся на этого несчастного петуха, то съев суп, мы тут же получаем их обратно. Неужели в этом и состоял смысл жертвоприношения? А, кстати, где в Танахе упоминается принесение жертву петуха? Тора говорит о быках, баранах, ягненках и козлах, о голубях и других птицах. Но где в этом контексте упоминается петух или курица? Я еще помню, что в конце каждого Йом-Кипура я никогда не был уверен, действительно ли мои грехи прощены. О да, мы приветствовали друг друга традиционным благословением «Гемар Хатима Това», «Пусть твое имя будет записано в книгу жизни». Но даже это чудесное благословение давно стало всего лишь привычными словами. А вдруг Джефф был прав, когда сказал, что главным событием Дня Искупления было на самом деле жертвоприношение. А так как мы сейчас не имеем козла отпущения, то и не можем быть уверены, что наши грехи в самом деле прощены. Я вспомнил историю из Талмуда о рабби Иоханане бен Закае, который на смертном одре признался своим скорбящим ученикам, что отнюдь не уверен в том, куда его ведут ангелы, в рай или, увы, в ад. А вдруг Джефф был прав, говоря, что потребность приносить жертвы была заложена в самой природе человека, и что эта потребность столь же стара, как сам грех? Я был смущен и ошеломлен, но в то же время так заинтригован, что с трудом мог дождаться очередной встречи с моим новым другом. Джефф любил Господа, как ребенок любит своего отца. Он был знаком с Богом лично,
тогда как я почти ничего о нем не знал. Для Джеффа Бог был не просто высшей силой, чуждой и отдаленной, откуда-то издалека движущей колесами вселенной. Нет, Бог был для него любящим отцом, который досконально знает своих детей, и все же, несмотря на все их человеческие слабости и недостатки, любит их. Я вроде бы знал Бога еврейской традиции. Я обожал праздники Израиля и даже иногда с удовольствием читал Танах. Но для Джеффа Танах был живым словом живого Бога. Он читал его так, как читают письмо от очень дорогого и любимого человека. Джефф был уверен, что его грехи прощены, а я мог быть уверен только в том, что моя жизнь наполнена распутством и прелюбодеянием. Джефф знал, что когда придет время, перед ним раскроются ворота рая, и он всегда будет пребывать со своим возлюбленным Господом на небесах. Я же не имел ни малейшего представления, где окажусь в конце концов. Джефф говорил об этой жизни лишь как о коридоре, который ведет пиршественный зал вечной жизни, и я задумался о том, как мне подготовить себя, пока я еще в коридоре. Если это мне не удастся, попаду ли я в вечности в зал для пиршеств? Я понимал, Джефф, что ни говори, имеет явное преимущество предо мной. Он знал что-то такое, что должен был знать и я. У него было то, что, по-видимому, должно было быть и у меня, но, к сожалению, куда-то делось. Я готов был отдать все сокровища мира, чтобы узнать, что именно это такое. И в то же время я был до смерти напуган и совсем не уверен, хочу ли я найти ответ на этот вопрос. Я понимал, что ответ – подразумевает и ответственность, и серьезные обстоятельства, которые в то время мне не хотелось на себя возлагать. Лишь через несколько дней в моем магазинчике снова появился Джефф. Оказалось, он пришел с новым арсеналом аргументов, готовясь сбросить на меня еще несколько Иешуа-бомб. На этот раз я был готов согласиться с ним во всяком случае с одним из тезисов. Прогнившие религиозные установления были всего лишь огромным фиговым листком, прикрывающим наготу государственной политики. Джефф не сказал мне ничего нового о существовании Бога, чего бы я не знал. Все это мне было прекрасно известно еще с детства. Бродя по свету, я встречал самых разных людей, но никогда не знал человека с таким оптимистичным отношением к жизни. Еще при нашей первой встрече я заметил, что Джефф был одарен особым родом мудрости, и меня по-настоящему восхищало то, как он высказывает свои убеждения. Я ценил и то, с каким терпением он выдерживал мои язвительные выпады в адрес его веры. Хотя я был так же далек от проблемы существования Иешуа, как далек восток от запада, тем не менее, был рад видеть Джеффа, сознавая, что он многому может меня научить. Я искренне желал узнать те сведения из Танаха, которые не мог услышать ни в синагоге, ни в родительском доме, ни в школе. Войдя в лавку, Джефф сразу приступил к делу, продолжив разговор точно с того места, на котором мы остановились в прошлый раз. Его настойчивость прямо-таки восхищала меня». Пророки действительно пророчествовали, но только насчет пришествия Мессии, сказал Джефф и со свойственным ему воодушевлением процитировал нескольких еврейских мудрецов. «Я обещал показать вам Танахи несколько пророчеств относительно Иешуа. Хотите, я найду Иешуа в вашем собственном Танахе, на иврите, или лучше в моем?» Я протянул ему свой Танах и сказал... «Найдите книгу пророка Исаии, главу 52, стих 13, и читайте, пожалуйста, отсюда до конца 23 главы». Я не мог не принять этот вызов. Открыв свой Танах, я начал читать и сам не поверил своим глазам.
13 стих. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». 14. «Как многие изумлялись, смотря на тебя! Столько был обезображен, паче всякого человека лик его, и вид его, паче сынов человеческих». 15. «Как многие

ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца был введен он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Несмотря на полученное мною образование и все уроки национальной истории, усвоенные со школьной скамьи, несмотря на все предрассудки, впитанные с молоком матери, согласно которым народ Израиля был всегда невинным и безупречным и страдал от рук злобных, безнравственных язычников, я не мог не признать, что тот отрывок, который я только что прочел на иврите в своем Танахе, явно описывал невинного человека, не сделавшего ничего плохого. Он претерпел ужасающие страдания и даже смерть от рук тех, которые называли себя его народом, хотя сам он ни в чем не был виновен. Здесь я не мог не принять объяснение Джеффа. А он продолжал. Пророк начинает с риторического вопроса. «Кто поверил слышанному от нас?» Он хорошо знал, что народ Израиля никогда не примет, никогда не поверит в царя праведного и спасающего, кроткого, сидящего на ослице и на молодом осле сыне подъяремной. Пророк Исаия видел своими духовными очами, как Израиль будет презирать своего Мессию и отвергнет его за то, что тот не оправдает их ожиданий, не предстанет в облике победоносного воинственного вождя, который подчинит себе все языческие царства, возьмет под свой

0: твою руку все народы, и будет из Иерусалима править всем остальным миром. Напротив, Исаия говорит, он был презрен и умолен пред людьми, и мы ни во что ставили его. Бога не удивил тот факт, что Израиль отверг Мессию. Напротив, он даже предсказал это. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Иными словами, Иешуа было предназначено стать жертвой за грехи всего мира, чтобы воля Господня благоуспешно исполнялась. Я потерял всякий дар речи, когда прочитал описание, не требующее никаких комментариев. И Господь возложит на него грехи всех нас. Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Более того, я понял, что этот Гой Джефф, который, согласно нашим еврейским мудрецам, даже не обладает какой-либо нишама, душой, стоит предо мной с душой гораздо более чистой и светлой, чем моя еврейская, а все потому, что я живу в грехе. Кого же из нас следует побить камнями, думалось мне. И я тут же задал ему другой вопрос с подвохом. Так кто же убил Иешу? Надеясь получить обычный ответ, я был уверен, что он возложит ответственность за это отвратительное преступление на евреев, как обычно делают христиане. Это сделали римляне. Это сделали и евреи. И вы, и я в ответе за это. Все человечество одинаково виновно, сказал Джефф. Вот так ответ. Что вы имеете в виду? Не понял я. Как же мы с вами могли убить Иешу? Ведь он жил 2000 лет назад. Да, это так. С точки зрения истории, именно евреи выдали Иешуа римлянам, так как сами они, будучи под пятой Рима, не имели права никого приговаривать к смертной казни. Римляне же привели приговор в исполнение, казнили его распятием, ибо в те дни смертную казнь приводили в исполнение именно так. Так уж Бог предопределил, чтобы в его глазах оказались виновными все евреи и язычники, чтобы потом все они с равным правом могли претендовать на спасение. Бог привел их всех к бунту, чтобы потом даровать им всем свое прощение. Поэтому никто сейчас не может сказать, что невиновен в распятии Иешуа. Обвинять в этом лишь какую-то одну часть человечества несправедливо с точки зрения исторической и духовной правды. Более того, если бы Иешуа не распяли, оказались бы неправы еврейские пророки, которые за много лет вперед предвидели его смерть на кресте. Но в конечном счете эту вину нельзя целиком возложить ни на евреев, ни на язычников. Виновна в этом человеческая греховность. Вот вы еврей, а я нет. Но оба мы грешники, и как таковые одинаково виновны пред святым и праведным Богом. Это грех, как ваш, так и мой, послал Иешуа на крест. Очень важно понимать, что если бы он не захотел принять эту смертную казнь, никакие силы во вселенной не могли бы его заставить сделать это. Он умер в качестве вечной и окончательной жертвы, лишь из любви к грешникам, чтобы даровать им отпущение грехов. «О чем вы вообще говорите?» — снова возмутился я. «Мы больше не приносим жертв. Вы, гои, позаботились о том, чтобы у нас больше не было ни храма, ни жертвоприношений. И вообще, не кажется ли вам, что за время своего существования народ Израиля принес достаточно много жертв? Я думаю, что жертва, о которой говорит Исаия, это и есть народ Израиля. 53 глава Исаии не может говорить о народе Израиля, терпеливо объяснил Джефф. Разве сами евреи не признают дважды в неделю, каждый понедельник и четверг, в молитве Таханун, что из-за грехов наших нас изгнали с нашей земли? Видите ли, народу Израиля пришлось платить за собственные грехи, и это ни в коей мере не может искупить грехи язычников. Писание неоднократно перечисляет многочисленные грехи Израиля один за другим. Прочтите, например, что Исаии пришлось сказать уже в первой главе своей книги. «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и не смягченные елеем. Если бы Господь Саваох не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре». Вряд ли можно сказать, что Господь польстил народу Израиля в этих стихах. Бог никогда не льстит, не говорит комплименты своим детям, когда ему приходится наказывать их, принуждать к послушанию или упрекать их за грехи. Поэтому народ Израиля не мог искупить грехи всего человечества. Он сам был греховен. Таков принцип Танаха. Один грешник не может искупить грехи другого. Вот почему Господу пришлось послать Мессию. И снова я поразился этому гою, который знал Танах и мог даже приводить цитаты из нашего еврейского молитвенника. Мне стало по-настоящему стыдно за то, что я настолько запустил штудирование Танаха, что не способен найти хотя бы один разумный еврейский ответ на его толкование Писаний. Джефф, видимо, заметил мое смущение, потому что он быстро сменил тему, но при этом пустил меня еще одну стрелу. «А вы случайно не знаете, когда точно должен был прийти Мессия?» «Я думаю, многие евреи, включая самого Любавического раввина, охотно заплатили бы вам немалые деньги за такую информацию», — отшутился я. «А я готов бесплатно показать вам ответ тут же, в вашем еврейском Танахе», — возразил Джефф. «О, Боже, да этот гой всерьез завладел моим вниманием», — подумал я, и вручил ему мой Танах. А он опытной рукой раскрыл нужное место. Я не мог удержаться от мысли. Хотя я и очень люблю читать Танах, но вряд ли так же хорошо помню, в каком порядке расположены в нем книги. Джефф быстро пролистал страницы и нашел 9 главу книги пророка Даниила, а потом попросил меня читать вслух, начиная с 24 стиха. 77 определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердят завет для многих, одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя.
1: Надо признать, язык этого обрывка особенно сложен, добавил Джефф. Вы все поняли правильно. Я еще раз перечитал отрывок с начала до конца и должен был признать, что понять его нелегко. Раньше я никогда не читал эту главу, а если честно, то вообще почти не слышал о существовании в Танахе книги пророка Даниила.
0: Я еще раз перечитал отрывок с начала до конца и должен был признать, что понять его нелегко. Раньше я никогда не читал эту главу, и, если честно, то вообще почти не слышал о существовании в Танахе книги пророка Даниила. Больше всего меня озадачила одна короткая фраза. Я всегда знал, что Мессия должен прийти в конце дней, чтобы искупить и спасти Израиль от всех его противников, покорить всех врагов Господа и установить его вечный и истинный мир. В его царстве волк будет жить вместе с ягненком, и леопард будет лежать с козленком. Тогда народ Израиля станет жить в полной безопасности, каждый под своей виноградной лозой и под своей смоковницей, а все язычники будут повержены ему под ноги. Но здесь, в этом отрывке, я читаю, что Мессия предан будет смерти. Что это на самом деле означает? Я знаю, что употребленное здесь еврейское слово «карет» означает смерть по повелению неба. Может быть, мы действительно зря тратим время, ожидая пришествия царя Мессии, если он все равно предан будет смерти? Я вспоминаю прочитанное только что. Как овца веден был он на заклание. Ему назначили гроб со злодеями. Предал душу свою на смерть. Неужели Мессия должен был уже давно прийти и умереть? Упаси Господи, не окажется ли, что эти христиане в конце концов были правы, приписывая такую смерть своему Иешу? Пытаясь мне помочь, Джефф сказал: «Давайте сначала рассмотрим общий фон этой истории. Даниил был юношей, когда Навуходоносор изгнал его из Иерусалима в Вавилон. За свою долгую жизнь ему пришлось служить нескольким царям, сначала в Вавилоне, потом после персидского завоевания в Персии. Однажды он нашел древний свиток, в котором прочитал старое пророчество Иеремии. Согласно этому пророчеству, вавилонский плен должен был продлиться 70 лет. Простой расчет подсказал ему, что этот срок вскоре истекает. Он начал поститься и молиться, каясь в грехах своего народа и пытаясь понять, почему конец плену все не наступает. После периода поста и молитв ему было послано видение ангела, который раскрыл Даниилу, что принесет будущее его народу. Я вижу, что в этом отрывке дважды упоминается Христос. Но как можно сделать из него выводы, когда именно должен прийти Мессия? – спросил я. Для этого надо иметь некоторые знания по лингвистике, истории, астрономии. Не повредит и некоторые знания математики, – ответил Джефф. Однажды я прочитал довольно подробное исследование этого пророчества и могу поделиться этими знаниями с вами и объяснить все согласно этому исследованию. Каждая из упомянутых наук представит нам свои очень важные данные. Прежде всего, рассмотрим этот отрывок с лингвистической точки зрения. Сегодня мы называем неделей, седьминой, единицу времени, включающую 7 суток, состоящих из 24 часов. Но во времена Танаха слово «неделя» имело дополнительный смысл. Например, в книге «Бытия» мы читаем, что хитрый и склонный к интригам Лаван, обманув своего племянника Иакова с Рахилью, сделал ему такое предложение: «Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Другими словами, слово «неделя» могло означать и 7 лет. И у Даниила используется необычная форма множественного числа «шавуим», что можно перевести как «периоды по 7 лет каждый», тогда как обычное множественное число древнееврейского слова «неделя» «шавуах» будет «шавуут». Оно-то и означает обычную семидневную неделю. Теперь рассмотрим исторический аспект. Из истории мы знаем, что персидский царь Артаксеркс Долгорукий взошел на трон в 465 году до Рождества Христова. В книге пророка Неемии 2.1.5 мы читаем, что на 20-м году своего правления Артаксеркс издал указ, разрешавший восстановление Иерусалима. Значит, этот указ, упоминаемый Даниилом, был издан Артаксерксом в 445 году до Рождества Христова. Вот отправная точка для определения сроком в этом пророчестве. Теперь, продолжил Джефф, как у вас с математикой? Потребуется лишь простая арифметика. В этой главе говорится о 70 седьминах или 490 годах. Этот период делится на 3 неравных периода. 7 седьмин, что составляет 49 лет. 1 юбилей, 62 седьмины, что дает 434 года. И еще 1 седьмина, которая, в свою очередь, состоит из 2 полуседьмин. Согласно этому абзацу, Мессия должен погибнуть через некоторое время после первых 2 периодов. А если мы сложим 434-49, получим 483 года. В древнем мире годом считали лунный год – 360 дней. Таким образом, Мессию должны были убить вскоре после того, как от выпуска указа Артаксеркса пройдет 173 880 дней, 483 раза по 360 дней. Так вот, Неемия говорит нам, что указ был выпущен в месяце Нисани. Первое Нисана было еврейским Новым годом. Годы правления царей считали от Нисана до Нисана. По этому случаю устраивались различные официальные мероприятия и праздники. И можно предположить, что царский указ тоже был выпущен первого Нисана. Теперь рассмотрим астрономические данные. Согласно данным Королевской обсерватории в Гринвиче, было установлено, что первое Нисана 445 года до Рождества Христова пришлось, по нашему счету, на 14 марта этого года. Вот исходная дата для расчетов по нашему календарю. Отсюда мы можем точно рассчитать, в какой день Иешуа въехал в Иерусалим верхом на осле за несколько дней до его распятия. Евангелие от Луки говорит нам, что публичное служение Иешуа началось в 15-й год правления императора Тиберия, который пришел к власти в 14-м году от Рождества Христова. Большинство ученых сходятся в том, что публичное служение Иешуа продолжалось около 3 лет. Получается, что распяли его в 32-м году от Рождества Христова. В Евангелии от Иоанна 12.1 говорится, что Иешуа пришел в Вифанию за 6 дней до Песаха, а в 12 стихе, что он вступил в Иерусалим на другой день. Песах всегда праздновался 14-го Нисана, а в 32-м году от Рождества Христова этот день, согласно расчетам астрономического центра, пришелся на 10 апреля. Тогда получается, что Иешуа пришел в Вифанию 4 апреля, а это в тот год была пятница. В таком случае вечеря, которую ему там приготовили, должна была быть субботней трапезой, а на другой день была суббота. Иешуа и его ученики отдыхали, и он вступил в Иерусалим только в воскресенье 6 апреля 32 года от Рождества Христова. Так вот, действительно ли 6 апреля 32 года от Рождества Христова отделялось ровно 173 880 днями от 14 марта 445 года до Рождества Христова, когда царь Персии издал указ о восстановлении Иерусалима. Иулианскому календарю ясно, что между этими двумя датами лежит промежуток времени 477 лет и 24 дня. Но, как вы, вероятно, знаете, между первым годом до Рождества Христова и первым годом от Рождества Христова не было нулевого года. Так что один год надо вычесть. Получается промежуток в 476 лет и 24 года, то есть 173 764 дня. 476 раз по 365 плюс 24. Но сюда надо добавить еще 119 дней, так как в еврейском календаре высокосные годы с добавочным днем вставляются каждые 4 года. Тогда получается 173 883 дня, очень близко к числу дней, указанных в пророчестве – 173 880. Но для библейского пророчества такая точность недостаточна. Здесь необходима стопроцентная точность, и мы должны ее добиться. Мы знаем, что год юлианского календаря слегка отличается от действительной продолжительности солнечного года. Юлианский год на 1/128 долю дня длиннее солнечного. Так что от периода в 483 года 69 седьмин Даниила надо вычесть 3 дня. И получается ровно 173 880 дней. Предо мной стояла серьезная проблема. Кому верить? Верить ли синагоге и еврейским традициям, в которых я был воспитан, и согласно которым настоящий Мессия предназначен только для Израиля, а не для всего мира? Или надо верить Танаху, который сейчас раскрыт пред моими глазами и говорит мне нечто совершенно иное, что Мессия должен прийти незадолго до разрушения второго храма, и что он предан будет смерти. Но если прав Танах, то как могли наши раввины оказаться настолько слепыми по отношению к очевидной истине? Я был уверен, что должен существовать какой-то удовлетворительный ответ на этот вопрос, и я решил докопаться до всего, что только можно об этом узнать. Джефф, казалось, опять прочел мои мысли, потому что на мой незаданный вопрос он ответил раньше, чем я успел сформулировать его. «О, я читал раввинские интерпретации этой проблемы. Большинство традиционных комментариев этого отрывка, как и других отрывков Писания, говорящих о Мессии, в общем делятся на две крупные категории – древние, написанные до первого века от Рождества Христова, и более поздние, которые в большинстве случаев стремятся опровергнуть аргументы минимумов. Большинство древних комментариев, например, комментарии Йонатана бен Узиеля, относят эти пророчества к царю Мессии, а более новые, как, например, комментарии Раши, стараются отрицать такую возможность, изобретая другие, довольно натянутые толкования, несущие весьма явную антимессианскую направленность. Но посмотрим, что по этому поводу может сказать Танах, чистое слово Божье, ведь оно само может говорить за себя. Мудрецы Израиля до сих пор еще не в состоянии это осознать, и за это их нельзя осуждать, точно так же, как нельзя осуждать слепого за то, что он не может видеть. И дело не в том, что они слишком глупы, они вовсе не глупы, просто за их грехи Господь временно закрыл им глаза, чтобы язычники смогли принять еврейского Мессию и спастись. Бог, так сказать, на время отодвинул детей Израиля на второй план, но не забыл о них. Упаси Боже, вскоре придет день, когда Он снимет эту пелену с их глаз, и тогда иудеи раскаются и посмотрят на того, кого они пронзили. Что вы имеете в виду, говоря о том, кого они пронзили? Это выражение есть и в Танахе? Спросил я. Я уже дошел до такой стадии, на которой уже ничто не могло меня поразить или потрясти. Теперь я был готов и способен, хотя и не желал, принять все, что угодно. Я понял, что мой Танах хранит в себе огромное количество сведений, о наличии которых я до сих пор даже не догадывался. «Да, это стих из книги пророка Захарии», — тут же ответил Джефф. «Откройте ее и прочтите». Он открыл Танах и дал мне самому прочитать это место. Этот отрывок говорил об ужасной войне, которая шла в Иудее и Иерусалиме. Из контекста я не мог достоверно установить, шла ли речь о войне, которая уже когда-то имела место, или о той, которая, не дай Бог, предстоит в будущем. А потом я прочитал следующие стихи. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиление, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Мне понравилась идея о том, что Бог планировал истребить все народы, нападающие на Иерусалим. Она совпадала с моим представлением о характере Мессии. Но теперь мне было сказано, что Мессия не только будет убит и уничтожен, но, согласно этому стиху, он будет пронзен, и весь народ Израиля увидит его, когда Бог откроет их духовные глаза и прольет на них свой дух благодати и умиления. Однако, почему-то это представление показалось мне вполне гармонирующим с остальным Писанием. «О Боже, неужели Господь прямо сейчас открывает мне глаза?» Я был испуган до смерти одной мыслью об этом. Джефф как будто точно знал, что и как сказать в этот момент. «Вы же видите», — продолжал он, словно считая само собой разумеющимся, «что мне все это известно, раз я еврей. Исаия говорит об Агнце, который искупит грех человечества своей смертью. Даниил предсказывает время, когда Мессия будет убит с точностью до дня. Захария пророчествует, что придет день, когда весь народ израильский воззрит на него, которого пронзили, что указывает на обстоятельства его смерти, и будет оплакивать его. А теперь я покажу вам еще одно пророчество, которое прольет еще немного света на день возврата Иешуа. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его». Владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Даниила 7:13-14. «Вот видите, — указал мне Джефф, — каждый пророк дает нам еще один или несколько кусочков, как бы деталей одной большой разрезной головоломки, или, если вам угодно, мозаики, на которой изображен Мессия. Даниил описывает, как он придет с облаками небесными, а Захария изображает его, как того, кто был пронзен. Вы же не станете утверждать, что Мессия был пронзен до того, как сошел на землю. А хотите, я вам покажу, что Танах говорит о том, где именно должен родиться Мессия?» Это был для меня еще один ошеломляющий удар. Снова Джефф поразил меня своим детальным знанием Писаний. Он открыл Танах и бегло прочитал пророчество на иврите, хотя и с сильным американским акцентом. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала, от дней вечных». Большинство еврейских толкователей соглашаются в отношении этого стиха, что Мессия должен родиться в Иудее, в Вифлееме, городе царя Давида. Но правитель, о котором говорит Михей, должен быть особенным человеком, иначе мы могли бы решить, что речь идет об обычном из крови и плоти царе вроде Давида, сына Иессеева, который тоже родился в Вифлееме. Но Михей указал, что его происхождение восходит к дням вечным. И Даниил тоже говорил о нем, как о правителе вечного царства. И это действительно так, ибо Иешуа был не просто еще одним обычным человеком. Только он мог искупить наши грехи и вдохнуть в нас новый дух. При следующей нашей встрече я с удовольствием покажу вам прямо в Писаниях, что у Бога действительно есть Сын. Вы должны понять, что никогда не сможете самостоятельно добиться всего того, что Сын Божий может и хочет вам дать. Разве это не страшная потеря времени и сил? Напрасно искать истинный смысл жизни там, где найти его невозможно. В водоемах разбитых, которые не могут держать воды. Джефф произнес эти слова с такой силой, что мне почудилось, будто они прозвучали для меня прямо с небес. Похоже, он видел меня насквозь и хорошо знал о тех пустых колодцах, в которые я часто заглядывал в безуспешных поисках воды жизни. Я ответил ему широкой улыбкой, но про себя все еще посмеивался над его фанатизмом. Таким упрямым и извращенным может быть человеческое сердце, так упорно отвергающее истину. В завершение мы поговорили немного об Израиле, по которому оба тосковали, и Джефф уехал. Я закрыл лавку и пошел прогуляться вдоль Атлантического океана. Это было мое любимое место прогулок. Мне нравилось дойти по набережной до верфи, присесть на одну из скал и смотреть, как вдали качаются на волнах рыбацкие лодки. Обычно, сидя здесь, я смотрел на горизонт, обдумывая и планируя дальнейшую жизнь. Этим вечером океан был тих, но в моем сердце бушевала настоящая буря. Меня волновало то, что я только что прочел в Танахе. В глубине души я понимал, что в этих отрывках действительно говорится об Иешуа. Вдруг я вспомнил, что однажды где-то в Манхэттене мне вручили книжонку об Иисусе. Тогда я отбросил ее с отвращением, но теперь вспомнил о ней. Глядя на звезды небесные и на песок морской, два часто употребляемых в писаниях символических образа, характерных для моего древнего и мною любимого народа, я не мог отделаться от гнетущей мысли. Евреи, кажется, упустили свой шанс в истории. Но я не винил в этом ни иудейских раввинов, ни христианскую церковь. Единственным моим желанием было выяснить истину об этом человеке.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Посмотрите на лицо женщины, любимой мужем, и вы увидите непревзойденную славу. Приятно смотреть на жену, муж которой оказывает ей честь и уважение. Мужчины, мужья, на нас лежит ответственность за то, чтобы наши жены были самыми любимыми, уважаемыми и почтенными людьми во всем мире. Мы не должны довольствоваться в меньшем. Апостол Павел говорит нам в своем послании к Ефесянам: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Предать себя ради своей жены – такой должна быть норма любви. Никакой муж не сможет занять правильное место в браке до тех пор, пока он не научится предавать себя за свою жену, открывать ей свое сердце, делиться с ней своими переживаниями и мечтами, своими мыслями, разочарованиями, своими радостями. То есть полностью открывать себя жене. Легко преподносить подарки и покупать вещи, необходимые для жизни. Но намного труднее отдать самого себя. Однако нет ничего, делающего женщину более счастливой, чем знание, что она полностью посвящена в жизнь мужа. Это приносит ей удовлетворение. И, конечно же, приносит удовлетворение ее мужу. Повеление «любить» ясно выражено в Библии. И для нас не секрет, что мы должны повиноваться этому прямому повелению Господа: «Мужья, любите своих жен». Но как нам поступать, чтобы оказать такую любовь нашим женам? Дает ли Библия практические советы? Или же в ней записаны только идеальные повеления, которые почти что невозможно исполнить? Апостол Петр был рыбаком, очень практичным человеком. Мы также знаем, что он был женат, из чего следует, что у него был опыт супружеской жизни. Поэтому неудивительно, что Бог использовал именно его, чтобы дать нам практические советы о том, как нам любить своих жен. В 5 главе своего первого послания апостол Петр пишет: «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Во-первых, можно оказать любовь жене, научившись мудрому руководству. «Обращайтесь благоразумно с женами вашими». Это ответственность мужа дать разумное направление семейным отношениям. Библия неизменно утверждает, что мужу следует управлять домом. Он является главой. Однако Петр напоминает мужьям, что они с мудростью должны применять свое руководство. Быть главой семьи – это не значит игнорировать или подавлять таланты и дарования жены. Это не значит, что надо принимать все решения без совета с ней. Это не значит, что муж не позволяет жене принимать самостоятельных решений или делать что-либо самостоятельно. Библейская картина совершенно противоположна. Как хороший хозяин умеет правильно распределить работу между людьми, так настоящий глава семьи понимает, что Бог дает ему жену как помощницу. Прочитайте 31 главу книги Притчи, и вы найдете описание успешного брака. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Вот, дорогие друзья, жена, которая добивается многого. И делает она это с радостью, потому что у нее есть любящий муж, который также является хорошим хозяином. Муж, любящий свою жену, проявляет в семье любящее руководство. Но апостол Петр не останавливается на этом. Он говорит, что мужьям следует оказывать честь своим женам. Жена, почитаемая мужем, это жена, любимая им. Чтобы осуществить это в жизненных буднях, мужьям следует всегда вежливо обращаться со своими женами. В наши дни вежливость кажется пережитком. Однако мы всегда вежливы с теми, кого мы уважаем и кому стараемся оказать честь. Это значит, что мы стараемся избежать сарказма и пренебрежения в разговоре. Это значит избегать критики, по крайней мере, злой, резкой и необоснованной критики. Это, конечно, не исключает обсуждение вопросов, по которым существуют разные мнения. Но не должно быть места тому, что может как-то запятнать или обесславить жену. Один практический совет. Никогда, я повторяю, ни в коем случае не критикуй, не подевай свою жену на людях. Если ты хочешь ей что-то сказать, подожди, пока вы останетесь вдвоем. Критикуя свою жену в присутствии других, ты можешь ранить ее гораздо глубже, чем представляешь себе. Во всех областях отношений с женой будь добрым и мягким. Знак сильного, любящего мужа – это доброе сердце, мягкий язык и мягкая рука. И еще одно. Любить свою жену – это признание необходимости делиться с ней абсолютно всем, что наполняет твою жизнь. Апостол Петр напоминает мужьям, что их жены – сонаследницей благодатной жизни. Помните, вы теперь идете по жизни вместе. Это значит, что муж должен осознать право жены участвовать во всех областях его мышления, во всей его жизни. Все препятствия должны быть устранены. Все барьеры должны быть разрушены. У вас должно быть искреннее и свободное общение. Не должно быть области, недоступной для жены. Вы знаете, в каждой стране существуют закрытые военные зоны, недоступные для общественности. А в семейной жизни не должно быть таких закрытых областей. Ведь брак не имеет ничего общего с военными действиями. По крайней мере, не должен иметь. Мужу следует быть откровенным, но также он должен проявлять настоящий, живой интерес к своей жене. Большое благословение жениться на женщине, которая разделяет с тобой все твои мечты, идеи и принципы. Но еще большее благословение, если муж проявляет подобный интерес по отношению к мечтам своей жены. Согласно библейским принципам, жена является помощницей. Но какая польза от помощницы, если нуждающийся в помощи отказывается от нее? Будь откровенным, признайся в своих нуждах, разреши жене быть твоей помощницей. Это сыграет важную роль в ваших взаимоотношениях и будет видимым доказательством, что ты действительно любишь ее и ценишь ее. Апостол Петр обращает внимание еще на одно обстоятельство, и это предупреждение. Неповиновение мужа указаниям Слова Божьего ставит в опасное положение духовную жизнь семьи. «У вас будут препятствия в молитве», – предупреждает Петр. Для нас молитва – самый интимный вид общения с Господом. Но это общение может быть нарушено, повреждено, если муж не находится на своем месте и не несет ответственностей в семье. Давайте постараемся вообразить, как апостол Петр впервые обнаружил, что неправильное отношение к жене было препятствием в духовной жизни семьи. Возможно, что однажды он возвратился домой после проповедования на улицах и площадях. Из-за оппозиции противников день был тяжелым. Он переступил порог в полном изнеможении. Жена Петра занята на кухне. Ее день тоже был нелегким. Дети плохо вели себя, нужно было переделать массу дел. Но Петр не понимает этого. Первым делом он подходит к печке, приподнимает крышку на одной из кастрюль и задает вопрос. «А что на ужин?» Заглянув в кастрюлю, он восклицает. «Ох, опять рыба!» Бедная жена Петра, не находя слов, начинает рыдать и выбегает из кухни. Петр в недоумении. «Ну что же я такого сказал? Я всего-навсего спросил, что будет к ужину, больше ничего».

головой. Петр не может пробиться сквозь небо. Нет ответа. Он потерял связь. Снова он начинает шагать по двору, взад и вперед. И, шагая, размышляет. «А, пожалуй, у жены тоже был тяжелый день. Я уверен, что дети были надоедливыми и не раз раздражали ее. Они ведь так похожи на меня. И потом я пришел домой и был настолько бесчувственным, что вместо приветствия, проявления любви и заботы, не спросив о том, как прошел день, я стал думать только о своем желудке. А затем сделал нелепое замечание, что опять рыба. Я не смел упрекать ее. Теперь я понимаю, в чем причина». Итак, Петр срезает несколько роз с длинными корешками, обламывает все колючки. Он опять входит в дом и слышит рыдание жены. Не сказав ни слова, он открывает дверь и входит в комнату на цыпочках. Жена сидит на стуле и плачет, вытирая слезы. Тихо он кладет розы ей на колени. Она смотрит на него сквозь слезы и говорит: «О, спасибо, милый, не надо было». Он говорит: «Прости меня, дорогая. Я поступил неразумно. Я знаю, что у тебя был нелегкий день. Давай помолимся вместе». И они склонились на колени, а небеса широко распахнулись. Комната наполняется радостью и миром, когда они молятся. Итак, Петр в своем послании под вдохновением Духа Святого пишет: «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Дорогие друзья, для того, чтобы в семье царил истинный мир, очень важно, чтобы сердца членов семьи были исполнены миром Иисуса Христа, источника мира. Только Иисус Христос может нести в семейные взаимоотношения настоящий мир. Дорогой друг, если ты еще не принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя, приди к Нему сейчас. Он ждет тебя.

многие христиане думают, что все, что требуется от них, это ходить в церковь, петь, слушать проповеди, противостоять греху и делать все лучшее, что могут. И все будет хорошо для них. Это та жертва, которую они приносят Богу, и они думают, что она ему приятна. И я провел много времени у постелей умирающих христиан, верно ходящих в церковь более 50 лет. Эти люди никогда не пропускали собрания. Они были хорошими семейными людьми и могли говорить на любую духовную тему. Но они совершенно не имели молитвенной жизни. Они проводили часами время со своими семьями или просто смотрели телевизор, или занимались своими хобби, но у них не было времени уединиться со Христом. Это может звучать для вас слишком жестоко, но я считаю, что эти люди ушли в вечность, не зная своего Бога. Бог никогда не приближался к ним, потому что они никогда не приближались к Нему. Я боюсь за каждого христианина, который научился жить без ежедневной молитвы, кто никогда не имел близкого общения с Господом. Такие люди в конце концов становятся чужими Богу, и они будут среди тех, кого Христос обличит в день суда. Да, вы много великих дел сотворили, вы исцеляли людей, вы совершали чудеса, вы многих привели в мое царство, но я никогда не знал вас. Как мы можем избежать Божьего гнева и недовольства, если мы не бережем его самым дорогим даром, даром спасения? Как мы встретимся с ним в день суда, когда будут открыты книги, чтобы показать, что мы не проводили время с ним? Господи, я сознаю, что мало времени уделял тебе. Я все его протестую.

тратил на себя, на мою семью, мою карьеру. Но сейчас я готов провести вечность, чтобы узнать тебя. Ты думаешь, он примет это? Нет. Дело в том, что вы можете легко провести всю жизнь без молитвы. Я даже знаю некоторых очень успешных пасторов и евангелистов, научившихся совершать служение полностью без молитвы. Они могут позабавить вас, рассказать вам замечательные истории и заставить вас смеяться. Но они не могут убедить вас измениться и побудить искать Божьего лица. Пройдет время, и эти люди впадут в великое отчаяние. Почему? Они все более и более полагаются на руку человеческую, чем на Божью. И их жизнь наполняется неуверенностью во всем. Немолящиеся проповедники, бессильные проповедники. Точно так же немолящиеся христиане, очень мелкие в своей вере. Они — легкая добыча для лжеучителей, быстро уводятся с пути истинного. Это христиане, всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. Входи в твою тайную молитвенную комнату постоянно и ищи его всем твоим сердцем. Там ты найдешь ответ для исцеления твоей семейной проблемы, спасения твоих близких и на все твои жизненные нужды. Ответы могут не прийти на следующее утро, но Бог сделает свою работу в свое время и своим образом. Твоя задача — верить, что Он ответит, потому что ты Его возлюбленное дитя.

Люди били Иисуса, люди били Божьего Сына. Не уйти, не отвернуться от ужасной той картины. Били злобно, били просто, с упоением и с досадой. Плетью били, били тростью, били страшно, беспощадно. Били молодой и старый, по спине ли, по плечам ли, счета не было ударом, и хотелось закричать мне: «Люди, что же вы творите? На кого подняли руки? Посмотрите, посмотрите, обрели кого на муки?» «Люди, это не преступник, Божий Сын, над кем глумитесь, это Бог, ваш и заступник, ваша жизнь. Остановитесь!» Мне казалось, что кричала, но уста закрыты были. Я смотрела и молчала. Люди Иисуса били. И смеялись, и плевали, и венок сплели терновый, в багряницу одевали. Мне хотелось крикнуть снова: «Что плохого он вам сделал? В чем пред вами виноват он? Ко кресту прибили тело, на Голгофе жизнь распята». Нет, не закричу, не смею. Камень на душе кто снимет? Я не лучше этих смертных. Мне ли суть свершать над ними? Шаг я сделала к подножию. Силы не было для крика. Сердце плакало: «Сын Божий, и на мне тот грех великий». Били злобно, били просто, и в толпе то я стояла, и не плетью, и не тростью боль тебе я причиняла. Не брала гвоздей руками, а к распятию причестна, сверху донизу грехами крест Голгофский опечатан. Вот свои грехи я вижу, Боже, сколько их, не знаю. Больно, стыдно, страшно, ниже голову свою склоняю. И не крик, а шепот робкий с онемевших уст слетает: «Иисус, прости!» И кротко он ответил мне: «Прощаю».

Шла война, и бедно жили люди, но Господь своих не оставлял. И когда бывало очень трудно, каждый искренне Господу взывал. Новогодний вечер, в доме тихо, дети спят, лишь на коленях мать. Боже, нас постигло злое лихо, нечем малолеток не питать. Целый вечер деточки просили,

уж темнота сгустилась, мать не поднимается с колен. О, яви Всевышний детям милость, дай с надеждой встретить новый день. В это время собрались дружно христиане в соседнем селе. Новогодний праздничный ужин уже выставлен на столе. У хозяйки припасов довольно, добро.

варит камень вместо картошки, уложив детвору в кровать. Хлеб, крупу, отнеси и масло —

расцветы все. Утро первым лучом рассвета смотрит в окна, пора вставать. Мыслит мать, вот проснутся дети, будут хлеба просить опять.

щаслива мать была, ее горькая вдовья чаша привкус сладости обрела. А под вечер, пред Новым годом, мать и сытые дети с ней обращались в молитве к Богу, прославляя Царя царей. Люди добрые, время злое, время голода и тревог —

потерять, и такие истории стоит нам друг другу напоминать. Не всегда изобилие будет, может, друг.

Есть замечательная пословица: «Каждый хочет иметь друга, но не каждый хочет им быть». Сейчас все чаще мы хотим иметь. Хочу ребенка вместо «хочу быть матерью». Хочу иметь мужа вместо «хочу быть женой» и так далее. За этими тонкостями языка стоит отношение человека к жизни, его девиз: «Или я для кого-то, или кто-то для меня». В своем желании иметь мы ломаем жизни, разбиваем сердца и страдаем от одиночества. Человеку, обладающему, всегда будет мало того, что есть. Мало денег, мало власти, мало одной жены, мало другой, мало веселья, мало самого себя. Потребитель, не имея собственной сути, состоит из того, чем он обладает.

Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Псалом 91, 13.

0: мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа слушайте проповедь, в 4 часа детский час. В 5 часов в эфир выйдет проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Это интересно». В 8 часов проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Послание к евреям, глава 11. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель — Бог. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший, и потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Откровение, глава 3. «И ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит имеющий 7 духов Божиих и 7 звезд: знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. И ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они и

Держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.

Этот день людьми отмечен. Мать сегодня вспоминаем. Мать, кто может быть дороже, кто нам ближе и приятней? И действительно, кто может быть дороже? Мать — это больше, чем друг. Мать — это заботливый руководитель нашей жизни. И особенно, если она христианка. Мать дает жизнь и поэтому занимает почетное место как в обычных условиях человеческого существования, так и в истории спасения.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Исаия 53:1. Мессия, страдающий слуга. Два вопроса. Глава 53 книги пророка Исаии является собой одно из величайших пророчеств о Христе в Ветхом Завете, что дано через одного из величайших пророков. В нем он предстает как страдающий слуга, который понесет беззаконие своего народа, претерпев гнев Бога. В ней также показано, что он воскреснет из мертвых и будет делить добычу своей победы со своим искупленным народом. Это пророчество было написано приблизительно за 700 лет до Христа, но его конкретные детали совершенно поразительным образом указывают на точность предсказаний. Прологом к этому пророчеству служат стихи с 13 по 15 главы 52, которые предсказывают возвышение Христа, его обезображивание вследствие креста и отвержение его дела язычниками, народами и их царями. Пророчество начинается с двух вопросов. Первый звучит так: «Кто поверил слышанному от нас?» Это относится к народу Израиля, а также и ко всему миру. Обратите внимание, что пророк вопрошает, кто поверил, а не слышал ли, или знаете, или понимает. Поверили ли мы, если услышали? Это самый важный вопрос, на который надо ответить. Второй вопрос – кому открылась мышца Господня? Фраза «мышца Господня» указывает на Божью силу. Здесь это сам Мессия. Эта мышца будет явлена народу Израиля. Но когда он явился, в него не поверил даже его народ. Пришел к своим, и свои его не приняли. Иоанна 1:11. Что? Этот плотник из Назарета и есть Мессия? Таким было отношение к нему его народа. А что мы? Мы слышали о нем. Он был явлен со многими верными доказательствами. Поверь.

родителям от детей. Вместе с вами, родители, хотим мы быть, чтоб достичь той небесной страны. Хотим также Спасителю верно служить, чтоб следы наши были видны. И Господь вам сказал: не препятствуйте нам прибегать к Иисусу с любовью. Он нам милость явил, Он и нас возлюбил и омыл нас пречистой кровью. Почему же теперь ваши дети вдали? Отчего их теперь нету с вами? Иль соблазны людей, иль советы твои повели их кривыми путями. Ты вздыхаешь теперь, что они далеко от Христа и от истины света. В ров греховный упали они глубоко, вовсе чужды Христова завета. Почему же теперь, как они возросли, каждый выбрал иную дорогу? Почему они с вами теперь не пришли, ко спасению идя нога в ногу? И помыслит отец, скажет в горести мать: век лукавый увлек от спасения, что же я могу сделать, могу ли поднять? Кругом соблазны и искушения. Почему ты слагаешь вину на других? Отчего же она? Где причина? Что повергла во грех милых деток твоих? Поглотила мирская пучина. Почему зарастают поля сорняком? Потому что не полют во время. Отчего пораженные души грехом? От беспечности вашей потери. Вот возьмите в пример Самуилову мать. Непрестанно в молитве взывала, чтобы Бог в изволении сына ей дал, в дар для Бога его обещала, и ей Бог даровал. Неужели она о том больше уже не молилась, чтобы он возрастал, чтобы Бога познал, и сама она в правде стремилась? А Иов, что всегда молился о детях, и за них заколалась жертва, чтобы они не погрязли в пучине греха, и его жизнь была всем примерна. О, отец дорогой, о, любимая мать, вы молитесь за нас от начала, чтоб с младенческих лет мы могли увидать, что такое Спасителя слава. Вы нам дайте пример вашей жизни святой, чтоб могли мы от вас научиться. Образ дивный Христа не скрывайте собой, чтоб на мраке греховном не сбиться. Вы посейте в нас добрые правды плоды, правды вечной и веры Христовой, и тогда будут первыми ваши плоды, принесенные в житницу Богу.

Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, 15, 16.

прошу у неба укрыть тебя от невзгод, от болезней, от горя и непогоды. Попрошу я у ангелов небосвод охранять тебя всей жизни годы. Попрошу у неба уберечь тебя от обид, от страданий, от мук и боли, исцелить, если сердце вдруг заболит, поддержать, если ослабнет воля. Попрошу я у неба подарить тебе счастье дней, чтобы радость улыбки не угасала. Попрошу научить нас всегда ценить маму, что в жизни не раз прощала. А еще попрошу хлеба много, дом полную чашу, счастья, мира, в сердце здоровья, добра, слез горя не видеть, улыбки чаще проводить в семейном кругу вечера. От души и от сердца у неба я попрошу долгих лет маме моей любимой. Хранителя ангела приглашу защищать тебя и быть Богом хранимой. Ничего просить не смею больше, я просто спасибо скажу за теплоту рук, за безграничность сердца, за улыбку я ей дорожу. За ночные молитвы, за радость и счастье, за просто, когда ты рядом, за любовь и дружбу,

кусты сирени, травы и деревья, лесные лавочки, цветы меж них пестрят. И, взявшись за руки, шагают по аллее, беседуют тихонько дочь и мать. Гуляют люди медленно, сближаясь.

Прекрасный летний вечер решила мама все ей рассказать. Когда-то мои руки были свежи, прекрасны и нежны, вот как твои. Но чтоб лицо не потеряло свежесть, тебя однажды от беды спасли. Пожар на улице разносит пламя, тебя закрыв, я в магазин пошла. Не знала я тогда, но что-то подсказало, чтоб я домой к тебе скорее шла. Я приближалась к дому, и, о ужас, то был наш дом, охваченный огнем. И знала я, что там в дыму уснула малютка, ты в кроватке под окном. Пожарных вызвали, сказали мне соседи, да, жаль вещей, но их уж не спасти. С минутой каждый дом горит сильнее, но удержать меня тем не смогли. Метнулась в дом, с открытыми глазами, от дыма сразу слезы потекли. Держать тебя вот этими руками я так и не смогла их защитить. Тебя прижав к груди, искала выход. Из пелены огня я вышла вон. Но сильно обожгла тогда я руки, закрывши от огня твое лицо. И с той поры с такими вот руками я жизнь свою родная прожила. Я знала, не пройдут бесследно шрамы, но ты, моя кровиночка, жива. Слова закончились, и девушка, рыдая, прижала руки матери к губам. Ты жизнь мою спасла, прости, родная, что я, не зная, мучила тебя. Забудь, о мамочка, теперь не закрывай их, ты их к лицу прижми, пусть люди видят их и знают, что этими руками ты жизнь мою спасла. Мой друг, ты вспомни страшную Голгофу, на ней стоит позорный крест. Чтоб жизнь твою спасти от катастрофы, там распята любовь сошедшего с небес. Ее увидев, преклонись душою перед Христом, колени преклони. Чтоб жизнь твоя сияла красотою, тот крест повыше в сердце подними. И не стыдись того, что руки Христа прибили на кресте. Он испытал позор и муки, чтоб доказать любовь к тебе.

Момент творения. Мессия в свитках Мертвого моря. Описание образа Мессии в одном из свитков Мертвого моря вызвало бурные споры. Двое американских исследователей заявили, что речь в нем идет о руководителе религиозной общины, который был приговорен к смерти. Поскольку эти свитки относят к промежутку между 200-ми годами до нашей эры и 50-м годом нашей эры, некоторые ученые приходят к выводу, что идея религиозного руководителя, преданного казни, присуща не только христианству. Современные исследователи Библии видят в христианстве не Божье откровение, а результат социальной эволюции человека, и, следовательно, пытаются отыскать в нем этапы эволюционного развития. Согласно их переводу, в тексте свитки сказано: «И они предали смерти лидера общины, ветвь Давидова, нанеся ему раны или порезы или проколы». Но специалисты по древнееврейской культуре посвятили этому вопросу семинар, собравший 20 ученых из разных стран. Все они единодушно пришли к мнению, что верен изначальный перевод, сделанный специалистом из Оксфорда. Этот перевод гласит, что ветвь Давидова уничтожит врагов Израиля, а не сама будет уничтожена ими. Ученые основали свое заключение, опираясь не только на древнееврейский текст, но и на ряд других источников, говорящих о Мессии как о лидере, который избавит Израиль от политического гнета. Действительно, во времена Христа многие ждали от Мессии именно этого. Невозможно понять христианство, отвергая божественное откровение. Христианство – плод Божьей любви, а не человеческого разума. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Друзья, заранее прошу прощения, быть может и не время вспоминать. Но вот я вспомнил все мгновенно, деревню нашу, дом, отца и мать. Отец и мать мне часто говорили: «Сыночек, милый, к Богу обратись», и ежедневно обо мне молились, но я любил тогда совсем иную жизнь. Вино, друзья и сотни развлечений ослепили мне и сердце, и глаза. И ослепленный с диким наслаждением смотрел я в рюмку, а не в небеса. Молитвы мне страшнее ада были, о Боге я и слышать не хотел. Летели дни, я жил в грязи и пыли, и думал я, что это мой удел. Мне не забыть, наверное, навеки тот страшный день. Отец мой умирал, из материнских глаз слез вытекали реки, а я стоял хмельной и хохотал. «Ну где же Бог твой? Что ж он не спасает? Он исцелитель? Что ж ты не встаешь? Без Бога люди тоже умирают, и ты, отец, как все в земле, сгниешь!» Он улыбнулся и сказал сердечно: «Я жив еще, но ты, сынок, мертвец. Но знай, что мертвым ты не будешь вечно, и вскоре воскресит тебя Творец». Отца похоронили, мать молилась, втройне молилась о душе моей. Потоки слез, что за меня пролились, я буду помнить до скончины дней. Ну а тогда я думал по-другому, была противней мать мне с каждым днем. И вот однажды я ушел из дома глубокой ночью, словно вор тайком. Тогда кричал я: «Вот она, свобода! Теперь я волен в мыслях и делах!» Не знал тогда я, что жизнь — болото. Ступил на кочку и увяз в грехах. Круг развлечений, в золото одетый, меня своим сиянием ослепил. Я был слепцом, не видел рядом света, и в страшном мраке по течению плыл. Вино — источник зла и тысячи лишений. Приятный вкус — о, скольких он сгубил! Но есть источник жизни и спасения. Не пил я из него, я из бутылки пил. Но кто же мог спасти меня от смерти, от тех грехов, влекущих так на дно? Не человек, не человек, поверьте, но кто же, ну ответьте, кто? Метался я, не находя ответа, и вот однажды летом в сильный дождь на улице я друга детства встретил. Увидев земляка, почувствовал я дрожь. Предстал предо мною милый образ, глаза печальные и мокрые всегда. Забилось сердце, задрожал мой голос, а вырвались бездушные слова: «Ну как там мать? Меня хоть вспоминает? Наверное, давно уж прокляла. Хотел заехать, да, все, времени не хватает. Сам понимаешь, то работа, то дела». «Дела? Работа? Помолчал бы лучше. Твои дела нетрудно угадать. И я расскажу тебе, но только сердцем слушай, про то, как позабыла тебя мать. Когда сбежал ты, мать твоя от горя вся посидела, ведь тобой жила. И каждый день в любую непогоду шла на распутье и тебя ждала. И простирая свои руки к Богу, молясь во имя пролитой крови, она стояла, влитая в дорогу, столпом надежды, веры и любви. Но когда стоять была не в силах, когда она в постель совсем слегла, кровать к окну подвинуть попросила, смотрела на дорогу и тебя ждала». Его слова стремительным порывом с души сорвали равнодушие враз. Я задрожал и прошептал пугливо: «Скажи, что с ней? Она жива сейчас?» «Сейчас? Не знаю». Уезжал, дышала. В ее бреду услышал я слова: «Сыночек милый, ты пришел?» «Я знала». «А ты работа, говоришь, дела?» Я побежал, подстегнутый как плетью, одним желанием, жгучим как огнем, увидеть мать, не опоздать, успеть бы, упасть пред ней, раскаяться во всем.
вокзал и поезд. И одно лишь слово в висках стучало молото сильнее. Хотел не думать, но напрасно. И снова слышал лишь одно: «Скорей, скорей!» Вот поезд стал. Я вышел. От волнения меня трясло, и что-то жгло в груди. Я в ночь шагнул дрожащей страшной тенью от пламени, горевшего внутри. Знакомая дорога и деревня, и только незнакомый сердце стук. Вот кладбище, за кладбищем деревня, могилы, и отца я вспомнил вдруг. И ноги как-то сами повернули, в тишине зашелестев листвой, меня к его могиле потянули, заросшей и заброшенной тропой. Я шел, до боли напрягая зрение, знакомая березка, значит, здесь. Впервые в жизни стал я на колени, прижав к щеке холодный мокрый крест. «Отец, прости безумную ошибку, ты прав, ты жив, я слышу шепот губ, стоишь ты предо мной, твоя улыбка, а я зловонный, мерзкий, изгнивший труп. Но я заботой и любовью к маме сотру все прошлое, клянусь тебе, отец, и ты, мой папа, будешь в сердце с нами. А если... если мать уже в земле?» И сердце снова бешено забилось, я оглянулся, тьма кругом. И вдруг луна окрестность осветила, и я увидел рядом свежий холм. Да, лишь луна и звезды только знают, как я со стоном на могилу пал. И мамин холмик обнимал, рыдая, и землю по сыновье целовал. «Ты слышишь, мамочка? Прости, родная, не надо, не молчи, открой уста! Давай молиться вместе, дорогая, встань, мама, умоляю, встань!» Но холм молчал, дыша могилы тлением, кругом ни звука, словно мир уснул. И вдруг я понял, кто мне даст прощение, и с воплем к небу руки протянул. И эта ночь последней стала ночью в моей безбожной жизненной ночи. Она открыла мне слепые очи, и я увидел новый Божий мир. С тех пор живу я с Господом Иисусом. Моя в нем радость, счастье, чистота. И никому сказать не постыжусь я, что я не мыслю жизни без Христа. Когда я вижу пред собой картину, заплаканную, сгорбленную мать, а рядом гордого, напыщенного сына, от всей души мне хочется сказать: «Вы, матери, имеющие сына, прострите ваши руки к небесам и верьте, что молитвы ваши в силах творить и после смерти чудеса. Вы, сыновья, забывшие о Боге, взгляните на молящуюся мать и встаньте рядом, чтоб своей дороге вам эти слезы не пришлось пожать».

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

молитесь Матери, с усердием молитесь, молитвы ваши внемлют небеса. К престолу Божьему детей своих несите, Бог будет по молитвам их спасать. Не спите, а стучите ночью в небо, когда все детки тихо, мирно спят, когда склоняетесь у детской колыбели или когда взрослыми уже успели стать. Молитесь Матери, ну кто еще так любит? Ведь больше всех их любит только Бог. Он Матери молитвы не забудет, что слезы пролила у его ног. Молитесь Матери, молитва драгоценна, ведь то Господь детей вам подарил, вручил вам в руки свой подарок ценный, чтоб на руках молитвы их несли. Он Матери дал любящее сердце, чтобы, любя их, нежно воспитать.

гибели, Иисусом спасены. Молитесь Матери, в мольбе не уставая, не оставляйте ни на день молитв. Вы стойте в вере, не ослабевая, и Бог —

Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, 15, 16.

Ви слушаєте міжнародну радіопередачу «Дерек Прінс інтерпретує Біблію». Брат Дерек Прінс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим нашу текущую тему «Безграничная или экстравагантная любовь». Мы беседовали о Божьей любви, проявленной в искуплении мира Иисусом Христом. Слово, которое я употребил для характеристики этой любви, есть экстравагантный, то есть безграничный, выходящий из обычных рамок. Я сознательно выбрал слово, которое религиозные люди употребляют редко, потому что я хочу отойти от религиозных фраз и слов с тем, чтобы разбудить вас, чтобы и вы задумались над реальной величиной безграничной Божьей любви. Мы с вами рассмотрели две притчи, которые дают нам стандарт, которым можно измерить ту цену, которую Иисус искупил нас. Первая – это притча о сокровище на поле, и вторая – притча о жемчужине величайшей стоимости. В каждом случае покупателем есть Господь Иисус Христос. Он должен был продать все, что только имел, чтобы купить желанное. За это желанное он отдал все, что имел. Это верно и по отношению к Иисусу Христу. Для того, чтобы нас искупить, он лишился всего, что только имел. В моей беседе сегодня я буду анализировать более дословно, что значило для Иисуса Христа отдать за нас свою жизнь. Об этом очень ясно говорится в первом послании Петра, первой главе, в стихах от 18 до 19 читаю. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Таким образом, мы можем быть искуплены только кровью Христовой от наших грехов, от неблагоразумия и мрака. Дальше. Почему этой ценой должна быть только кровь? Ветхий Завет дает на это ясный ответ. Ответ состоит в том, что жизнь или душа всего тела находится в крови. Всякое живое существо, имеющее душу и кровь, имеет свою жизнь или душу, локализованную в крови. Об этом говорится в книге Левит, 17 главе, 11 стихе, где Моисей дает закон, говорящий, как жить в соответствии с принципами Бога. Эти слова пророческие и означают гораздо больше, чем мы думаем. Читаю. «Потому что душа тела в крови, или жизнь тела, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». В данном тексте, как и в гебрайском, имеется слово «душа». Душа всего тела в крови животного. То, что Иисус Христос отдал свою жизненную кровь, то есть свою душу для нас, как искупление на жертвеннике креста, было пророчески предсказано пророком Исаией. В этом великом предвидении искупления, книга пророка Исаии, 53 глава, 12 стих, пророк Исаия говорит пророчески о Христе следующее. «Он предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Обратите внимание на четыре положения о том, что сделал Иисус Христос. «Он предал душу свою на смерть, он к злодеям причтен был, будучи распят между двумя злодеями». Он понес на себе грех многих, грехи всего мира, и, наконец, за преступников он сделался ходатаем. Перед своей смертью на кресте он молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что творят».
Все эти положения дословно сбылись в смерти Иисуса Христа. Но мы желаем подчеркнуть в особенности первое положение в 12 стихе. Он предал душу свою на смерть. Дальше мы взглянем на другой текст из Ветхого Завета, а именно из книги Левит, чтобы получить более ясные предсказания того, что должно произойти дословно в будущем. Наиболее важным днем в религиозном году евреев был день очищения, известный сегодня как Йом-Кипур. В этот день раз в году первосвященник входил во святое святых с кровью животных жертвенных, которые покрывали грехи Израиля еще на один год. Вот как это описывает Моисей в книге Левит, 16 главе, 14 стихе. Читаю. «И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди, и перед крышкою 7 раз покропит кровью с перста своего». Обратите внимание на то, что только кровь могла покрыть грехи Божьего народа, что кровь следовало приносить в присутствие всемогущего Бога в святом святых. И я в частности хочу обратить ваше внимание, что этой кровью следовало окроплять 7 раз. Это не было случайно. 7 – это число, которое указывает работу Святого Духа. Это число законченности, совершенства, число, указывающее на совершенную работу, которая уже сделана. И на что я желаю указать вам в этой беседе, то это то, что это было дословно исполнено, сделано, когда Иисус Христос пролил свою кровь. Его кровь была пролита дословно 7 раз до того, как жертвоприношение было завершено. Как дословное осуществление этих пророчеств и прообразов Ветхого Завета, которые мы находим в книге пророка Исаии и Левит, мы находим, вникая в исторические записи Нового Завета, в Евангелии, что кровь Иисуса пролилась 7 раз в 7 различных моментах. И мы коротко пройдемся через эти 7 моментов, когда была пролита кровь Иисуса Христа. Первое пролитие его крови имело место в Гефсимании, когда в большой агонии он боролся и отдал себя Богу как последнюю великую жертву. Евангелие от Луки, 22 глава, 44 стих, читаю. «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Второе пролитие крови имело место, когда Иисус был в доме первосвященника, где ему задавали вопросы, оскорбляли. Евангелие от Матфея, 26 глава, 67 стих, читаю. «Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его полонитом». Слова «заушали его» могут также означать «били палками». И я верю, что так именно и было, потому что это предсказано в Ветхом Завете в книге пророка Михея, 5 главе, 1 стихе. Читаю. «Тростью будут бить полоните судью Израилева». Третье пролитие крови. Евангелие от Матфея, 27 глава, 26 стих. Читаю. «Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Эти 2 пророчества мы находим в книге пророка Исаии, 50 главе 6 стихе, где Господь говорит: «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». 4. Пролитие крови. Книга пророка Исаии, 50 глава 6 стих. В оригинале сказано: «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои выдергивающим». Выдергивание бороды вызывало кровь. 5. Пролитие крови. Причина – терновый венец на голове. Об этом сказано в Евангелии от Матфея, 27 главе, в стихах 28 и 29. «И сплетши венец из терна возложили ему на голову».
Шестое пролитие крови. Евангелие от Матфея, 27 глава, 35 стих. Распявшие же его делили одежды его. Его руки и ноги были пробиты гвоздями. Это было также предсказано в Псалме 22, 15 стихе. «Пробили руки мои и ноги мои». И, наконец, седьмое пролитие крови. Оно имело место, когда Иисус уже умер. Римский солдат был послан, чтобы проверить, что трое распятых на крестах уже умерли. Он перебил кости голеней у двоих других, еще не умерших, а Иисусу, который уже умер, пробил бок, из которого вытекла кровь и вода. Так вылил Христос свою душу до смерти. Количество Его пролитой крови является мерой Его к нам любви. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям! Вас всех приветствует Радио МВИ. В этот день, когда празднуют День Матери, мы также хотим поздравить всех матерей и пожелать обилия благословений Господних в вашей нелегкой материнской доле. Служите и дальше своей жертвенной материнской любовью вашим детям и внукам. Господь да будет вашей помощью, мудростью и источником духовной силы в этом богоугодном и благородном служении. В домашней повседневной тишине совершает прекрасный и ценный труд это милое и дорогое для каждого из нас существо Мать. Ее ежедневным занятиям чисто домашнего характера следует придать большее значение и оказать ей большее внимание, чем это обычно оказывается матерям. Испокон веков свидетельствует о том, что одну мать не в состоянии заменить десятки учителей. Она магнит для сердца своих детей. Не будет преувеличенным, если будет сказано, что главным образом от матери зависит счастье или несчастье детей. Мать обязана забыть себя ради любви к своим детям, и только тогда дети будут радостью для родителей, поддержкой в старости, полезными и благородными членами общества и государства. Один из великих мыслителей сказал о женщине следующее, и это в сущности относится к истинной матери. Женщина, более чем кто-либо иной, воспитывает человека. Мужчина — это мозг человека, женщина — сердце. Мужчина — рассудок, женщина — чувство. Мужчина — сила, женщина — нежность, красота и радость. Воздавая высокую честь женщине-матери по ее заслугам перед обществом и государством, следует напомнить каждой матери, что без Бога, без церкви она не может быть настоящей матерью. А сколько каждая мать пережила тревог, волнений, бессонных ночей, а сколько было пролито слез матерями во время войны. Убитого сына на войне скоро забывают друзья, товарищи, забывает даже жена. Но есть одна великая сила в мире, которая носит святое название «Мать». Мать никогда не забудет своих детей, ни при каких обстоятельствах. Наше обращение к молодому поколению, нашей будущей смене. Молодые друзья, сегодня миллионы людей стучатся в сердце каждого из вас и призывают вас. Дорожите вашей матерью, пока она жива. Уважайте ее, оказывайте ей большее внимание. Любите ее и помните, что ни один отец и ни одна мать никогда не пожелает своим детям чего-либо плохого в жизни. Молитва матери спасет на суше, в воздухе и на воде. Дорожите ею.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

Кусты сирени, травы и деревья, резные лавочки, цветы меж них пестрят, и, взявшись за руки, шагают по аллее, беседуя тихонько дочь и мать. Гуляют люди, медленно сближаясь. Вдруг дочь тихонько маме говорит: «Мне стыдно, мама, я красивая такая, а твои руки, руки спрячь свои». Как больно матери услышать эти речи, не в первый, ах, уже в который раз. И вот в один прекрасный летний вечер решила мама все ей рассказать. «Когда-то мои руки были свежи, прекрасны и нежны, вот, как твои. А чтоб лицо твое не потеряло свежесть, тебя однажды от беды спасли. Пожар на улице разносит пламя. Тебя закрыв, я в магазин пошла. Не знала я тогда, но что-то подсказало, чтоб я домой к тебе скорее шла. Я приближалась к дому, и, о ужас, то был наш дом, охваченный огнем. И знала я, что там в дыму уснула малютка ты в кроватке под окном. Пожарных вызвали, сказали мне соседи. Да, жаль вещей, но их уж не спасти. С минутой каждой дом горит сильнее, но удержать меня тем не смогли. Метнулась в дом с открытыми глазами, от дыма слезы сразу потекли. Вбежав тебя вот этими руками, я от огня сумела защитить. Тебя прижав к груди, искала выход. Из пелены огня я вышла вон, но сильно обожгла тогда я руки, закрывши от огня твое лицо. И с той поры, с такими вот руками, я жизнь свою, родная, прожила. Я знала, не пройдут бесследно шрамы, но ты, моя кровиночка, жива. Слова закончились, и девушка, рыдая, прижала руки матери к губам. «Ты жизнь мою спасла! Прости, родная, что я, не зная, мучила тебя. Забудь, о мамочка, теперь не закрывай их. Пусть люди видят красоту лица. Ты их к лицу прижми, пусть все узнают, что ты руками жизнь мою спасла». Мой друг, ты вспомни страшную Голгофу, взгляни, на ней стоит позорный крест, чтоб жизнь твою спасти от катастрофы, там распята любовь, сошедшая с небес. Ее увидев, преклонись душою, перед Христом колени преклони, и чтоб душа сияла красотою, тот крест повыше в сердце подними. И не стыдись того, что руки Христа прибили на кресте. Он испытал позор и муки, чтоб показать любовь тебе».

Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, 15, 16.

0: Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».
1: Прошло несколько дней, а Джефф все не заходил в мой магазинчик. Сперва я переживал, что не спросил номера его телефона, но понемногу буря, бушевавшая в моей душе, улеглась. Время шло, и длинные философские дебаты с Джеффом постепенно забывались. Окружающий мир заманчиво сверкал множеством искушений, и я снова был готов идти им навстречу, как ни в чем не бывало. Особенно охотно я проводил вечера в ночном клубе «Каменный пони» в Вестбюри парке, Нью-Джерси. В это время здесь делал свои первые шаги в шоу-бизнесе малоизвестный рок-певец. Темные очки, ковбойская шляпа, теплый хрипловатый голос создавали привлекательный образ настоящего мужчины. Это был Брюс Спрингстин. Развлечения в ночном клубе не были для меня в новинку. Еще подростком я часто посещал с друзьями ночные клубы и дискотеки в Яффе и Тель-Авиве. Там мы курили, выпивали, ухаживали за девушками, ведь так поступали все. Тогда я был мальчишкой, теперь мужчиной. Во всяком случае, таковым я себя считал. Моя жизнь все больше сосредотачивалась на единственном человеке, том самом, который каждое утро глядел на меня из зеркала. Кто-то подсовывал мне грех, словно ядовитую пилюлю в толстой сахарной оболочке, и я охотно глотал эту пилюлю, как рыба, заглатывающая крючок вместе с наживкой. Чем глубже я погружался в болото греха, тем меньше обращал внимание на спасительный канат, который Джефф пытался сбросить мне с высокого и прочного утеса, на котором стоял скалы, имя которой Иешуа Мессия, Иисус Христос. Разумеется, я сам не замечал, как деградирую, ведь все шло так гладко, так славно. Но вот однажды вечером, опять-таки незадолго до закрытия, Джефф, как ни в чем не бывало, вошел ко мне в лавку, словно и не пропадал все эти дни. На его лице сияла знакомая широкая улыбка, и он продолжил нашу беседу так, как будто мы прервались лишь на 1 минуту. К этому времени я уже испытывал к нему противоречивые чувства. С одной стороны, мне было интересно слушать его рассказы о Танахе. С другой стороны, грех, который сидел во мне, яростно отвергал его слова, так как они представляли собой скрытую угрозу моему распущенному образу жизни. Всем своим сердцем я сопротивлялся этому новому учению, бунтовал против него, ведь оно затрагивало мою еврейскую гордость, да и мое врожденное тщеславие. Я клялся самому себе никогда не соглашаться с утверждением, что современный иудаизм в своей основе ошибочен. В конце концов, как мне тогда снова показаться в своей родной стране, если я приму его слова за истину и обращусь? Боже упаси! Я и думать не желал о возможности покаяния в том смысле, в котором толковал это слово Джефф. А идея принять на свою шею ярмо Царства Божьего казалась отталкивающей. «Наверное, помните, как вы рассердились, когда я впервые сказал вам, что у Бога есть сын?» — спросил Джефф, высказав вслух мою потаенную мысль. Я утвердительно кивнул. Бог знал, что ни один падший человек не сможет спастись самостоятельно, и что для этого необходима жертва. Но животные, каким бы оно ни было чистым, никак нельзя приравнять человеку. Только человек может быть равноценен другому человеку. Поэтому Бог решил войти в этот мир в обличии человека, чтобы принять на себя наказание за грехи людей и умереть для их искупления. Иешуа, будучи Богом в человеческой плоти, был единственным человеком, который когда-либо жил на этой земле и не делал греха. Поэтому он один мог стать невинным и чистым агнцем Господним, идеальной жертвой. Видите ли, Иешуа не был обычным человеком, он был Богом во плоти, который пришел в мир. Как это могло случиться? Только Бог всемогущий знает ответ, ибо Бог стоит вне порочного круга человеческого греха. Он так любит нас грешных, что его праведность не была бы полностью проявлена, если бы он не обеспечил по милости своей спасение для падшего человеческого рода. Для этой цели Господь послал в мир своего Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Смотрите Иоанна 3:16. И этот Его Сын и был Мессией. «Но какое отношение все это имеет к Мессии?» – спросил я. «Я знаю, что христиане обожествили Иисуса и сделали из Него Бога, но это же чистое кощунство. Ни один еврей никогда не поверит, что у Бога есть Сын». «Вы снова ошибаетесь», — улыбнулся Джефф. «Христиане не обожествили человеческое существо. Все было как раз наоборот. Именно Бог смиренно облег себя в человеческую плоть, чтобы спасти грешников и привести их обратно к себе. И вообще, почему бы Богу не иметь Сына? В Библии Сын Божий упоминается многократно. Например, мы находим в Танахе следующие слова. Первое. «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Возвещу определение. Господь сказал мне, «Ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Псалом 2, стих 1, 2, 7, 8, 10 и 12. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли? Притчи 34. Навуходоносор царь, услышав, что они поют, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим, «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю, «Истинно так, царь!» На это он сказал, «Вот, я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию». Даниила 3:91-92. Видите, Танах отнюдь не избегает этого термина «Сын Божий», продолжал Джефф. Споры раввинов начались много позже. Они начались с теологических диспутов, которые велись раввинами с мессианскими евреями. Мессианские евреи опирались на те же самые писания, отстаивая убеждение, что Иешуа действительно был Сыном Божьим. Кстати, именно поэтому Иешуа должен был родиться от девственницы. «О, только не это!» — с возмущением воскликнул я. «Каждому ребенку известно, что у девственниц дети не рождаются. Христиане твердят о непорочном зачатии Христа и ожидают, что люди просвещенного 20 века поглотят это суеверие. Да это же бессовестное оскорбление нашего разума!» Джефф в ответ устало улыбнулся, как бы говоря: «О, это возражение я уже слыхал». Естественно, я ожидал такой реакции, он терпеливо выждал, пока я успокоюсь, и затем продолжил. Мне по-настоящему смешно, когда мы, ограниченные и некомпетентные люди, пытаемся указывать Богу, что Он может сделать, а чего не может. Бог – Творец мира. Он создал всю Вселенную одним лишь словом своих уст. Ему ведь не пришлось прибегнуть к половой близости с кем бы то ни было, чтобы дать жизни Адаму и жене, не так ли? Бог подарил Аврааму и Саре сына, когда они были уже слишком стары, чтобы иметь ребенка естественным образом. Он сверхъестественным путем подарил им Исаака, чтобы показать им, да и нам тоже, что и в этой области он всемогущ. Скажите мне, Яков, неужели Бог всемогущий, создатель неба и земли, не способен сотворить новую жизнь в утробе девственницы, не прибегая для этого к мужскому семени? Я был настолько шокирован этим вопросом, бросившим вызов всем укоренившимся во мне традиционным предрассудкам, что не мог ничего ответить. Джефф продолжал: «Но если уж говорить на чистоту, вопрос о технической способности или неспособности Бога зародить жизнь в утробе девственницы не имеет отношения к делу. Факт в том, что Мессия должен был родиться от девственницы и Духа Божьего. Иначе как бы он мог быть ветхим днями, которого происхождение изначало от дней вечных? И позвольте мне сказать вам еще кое-что. Даже сама идея рождения от девственницы не совсем чужда Танаху. Уже Исаия намекал на такую возможность, сказав: «Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». А вот что писал Исаия в другом месте об этом единственном в своем роде ребенке: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Исаия 9:6-7. Мессия – это чудесное дитя, рожденное девой, обладатель божественных титулов и вечного царства, должен был родиться не в той греховной человеческой династии, которая началась с Адама. Он должен был прийти в мир свободным от наследия греха, чтобы стать чистым жертвенным агнцем Божьим, пригодным для принесения в жертву во искупление грехов всего человечества. Вы сказали, что христиане взяли Иешуа и сделали из него Бога. Но теперь-то вы видите, что все было совсем наоборот. Иешуа не был человеком, который в процессе своего развития стал Богом. Напротив, он был Богом, который пришел на короткое время в этот мир в человеческой плоти и затем прошел через временную смерть. Через 3 дня он восстал из мертвых, чтобы победить последнего врага, вторую смерть. Только так он мог расплатиться за наш грех и полностью удовлетворить святости Бога и требованиям Его праведности. Он исполнил все самые строгие законы Торы и раз и навсегда победил смерть для всего человечества. Но позвольте пытался я понять, если Мессия действительно пришел в мир, чтобы спасти и искупить человечество своей кровью, почему же мы сегодня такие, какие мы есть? Разве Мессия пришел не для того, чтобы установить царство мира на этой земле? Царство, в котором лев будет мирно жить рядом с ягненком? Да, конечно, согласился Джефф. Но если бы он установил на земле царство мира и справедливости, не подготовив сперва сердца грешных людей к принятию этого царства, они бы тут же испортили и извратили его точно так, как Адам и Ева поступили с райским садом Эдема. Сейчас Господь готовит себе малое стадо святых людей, которые знают Его, любят Его и для которых важнее всего подчиняться Его заповедям. Это Его община, церковь, состоящая как из евреев, так и неевреев. Только когда Иешуа наконец завершит свою работу, Он вернется на эту землю со всеми своими святыми, чтобы установить то славное царство,

чувства. Всем нам присуще естественное желание искупить свои грехи. Или изнуряя себя постом, или даже нанося себе физические увечья, чтобы успокоить измученную совесть. Евреи нагрузили себя тысячами повелевающих и запрещающих законов разного рода указаниями и запретами, намного превосходящими простые повеления Торы. По их мнению, чем больше человек изучает эти законы, тем лучше он становится, хотя сами они не могут полностью выполнить ни одной заповеди. «Что вы имеете в виду?» — снова взволновался я. «У нас очень много святых и праведных раввинов, людей Божьих. Как вы можете утверждать, что они не угодны Богу? Разве они не выполняют все заповеди Господни?» «Нет, Яков, к сожалению, не выполняют. Они не соблюдают Тору. И не потому, что не хотят этого. Я уверен, что хотят. Но они просто не могут ее соблюдать, потому что Тора была дана людям совсем не для этого». Эти слова меня окончательно озадачили и смутили. «Вы шутите?» — вскричал я. «Вы хотите сказать, что Бог дал нам Тору, зная с самого начала, что выполнять ее заветы невозможно? Тогда зачем Он вообще дал нам ее? Он сделал это, чтобы показать нам свои высокие требования и доказать, что из-за правящего нами греха мы никогда не сможем выполнить эти требования». Бог дал нам Тору для того, чтобы мы проверяли себя в ее свете и видели, насколько мы ее недостойны и как отчаянно нуждаемся в его спасении. По той же причине Он сделал центром Торы систему жертвоприношений. Позвольте привести пример. Средний человек может прыгнуть в длину, скажем, на 2 метра. Хорошо тренированный спортсмен прыгнет, предположим, на 5 метров. Если он олимпийский чемпион, он может прыгнуть даже на рекордное расстояние, на 9 метров. Но это предел того, что может достичь человек нашего времени. Теперь предположим, что мы стоим на краю пропасти, и расстояние до противоположного края 200 метров. Не правда ли? Ни один из нас на такое расстояние не прыгнет. Пусть этот пример будет для нас притчей. Пусть на другой стороне пропасти, за бездной, которую мы назовем грехом, нас ожидает Бог. Он смотрит на нас, бедных кузнечиков, и жалеет нас. Он знает, что мы совершенно не способны достичь его собственными силами. Вот почему Он послал нам Иешуа, своего Сына, в качестве небесного моста. Иешуа – посредник между человеком и Богом. Идя с Ним, мы будем в безопасности, потому что, согласно Его собственным словам, Он есть путь и истина, и жизнь. Я знаю, что многие слишком легко отказываются от этого божественного пути. Они бы предпочли обрести спасение своими силами или трудами. Но человеческие усилия не приблизят нас к Богу ни на шаг. Они могут привести только прямо в пропасть греха. «Притча мне нравится», — сказал я. «Но что вы скажете о всех тех, кто по-прежнему пытается следовать Торе в меру своих возможностей? Что вы скажете о всех мучениках, погибших за святое имя Божье? Как же этот праведный и любящий Бог мог допустить гибель стольких миллионов людей только за то, что они не верят в Иешуа?» Тут вы касаетесь очень деликатного вопроса. Мы живем в век гуманизма. В наше время человека обожествляет и ставит в центр мировоздания. В представлении нашего среднего современника все вращается вокруг человека, вокруг его естественного права на самовыражение, вокруг его достижений, покорения Вселенной и укрощения сил природы, вокруг величия и чудес бесподобного человеческого разума. Но каким бы благородным

не казался этот гуманистический подход, он противоречит Писаниям, так как Танах сосредоточен на Боге, а не на человеке. Иными словами, в центре Вселенной находится Бог-творец, а не человек, который есть его творение. Не мы создали Бога по своему образу, как уверяют нас многие современные теологи, и не мы создали самих себя. Нас создал Бог к своей славе. Когда-то Бог не замедлил уничтожить потопом весь мир, со всеми людьми и животными, населявшими землю, и спас из них лишь 8 человек и по паре всех животных. И все только потому, что люди так постыдно пали и развратились у него на глазах. Бог прекрасно мог бы обойтись без греховного падшего человека. Суровая правда состоит в том, что каждому, кто отвергает спасение от Бога, со временем придется держать ответ за свои грехи перед Создателем и заплатить за них дорогой ценой, принять вечную смерть. Бог не прячется за углом и не подсматривает за человеком, чтобы поймать его на месте преступления и наказать за грех. Этот грешник постоянно прячется, бежит от своего любящего, сострадающего ему Бога. Этот грешник неудержимо гоняется за развратными, греховными удовольствиями, потому что они приносят ему временное удовлетворение. Но со временем каждому из нас придется дать отчет о том, как он провел и на что потратил свою жизнь. Некоторые люди упрекают Бога в жестокости и равнодушии, с которыми он отправил в ад миллиарды людей только потому, что у них ни разу не было возможности услышать о Мессии и принять его. Но поверьте, Бог справедливый и святой. Он создал ад, то ужасное озеро, в котором неугасимым огнем горит сера, вовсе не для человека. Он создал ад для сатаны и его демонов, падших ангелов. Но те люди, которые отказываются раскаяться и обратиться к Богу, которые восстают против Него и не принимают Его как Спасителя, которые предпочитают следовать своим похотям и греховным желаниям, вместо того, чтобы исполнять в своей жизни волю Господа, они неизбежно окажутся с сатаной и его падшими ангелами и разделят их вечную участь. Но тогда мы, наконец, соглашаемся прийти к Богу и принять Его. Мы думаем, что делаем Ему большое одолжение. Мы еще выдвигаем Ему миллион условий. «Если ты сделаешь для меня то-то и то-то, я, может быть, рассмотрю возможность принять тебя». Мы часто забываем, что Бог – самодержавный Господь, Владыка, сотворивший небо и землю, и что Он без всяких условий приглашает нас прийти к Нему и принять Его дар вечного спасения, который Он предлагает нам совершенно безвозмездно. Он подарил нам это спасение – не требуя за него платы, но не потому, что оно не имеет никакой ценности, а потому, что милосердие Божье настолько драгоценно, что никто и никогда на земле не в состоянии за него заплатить. Оно стоило Богу крови его возлюбленного сына, ни много ни мало. Только если мы верой примем эту жертву, Бог согласен принять нас так, как если бы мы никогда не грешили. Бог заплатил за грехи людей кровью Иешуа.

0: из поколения в поколение много говорят о достижениях и славе великих людей, восторгаются ими и превозносят их. Но как будто никто не замечает скромного, но прекрасного создания, находящегося так близко около нас, в котором проявляются все черты замечательного героя духа. Это создание – мать.
1: В домашней тишине и спокойствии, занимаясь воспитанием детей, мать совершает более прекрасный и ценный труд, чем человек, трудящийся над каким-либо художественным произведением искусства, которому предстоит стать предметом восторженного внимания масс. Ее ежедневным занятиям, хоть и чисто домашнего характера, следует придать большее значение и оказать большее внимание, чем это обычно делается. Однажды знаменитый Наполеон в разговоре с госпожою Кампань сказал:
0: «Кажется, что старая система воспитания потеряла всякое значение. Что нужно, чтобы правильно воспитать народы?»
1: «Матерей», — ответила его собеседница.
0: «Да, вы правы. В этом одном слове сокрыта вся система воспитания народов. Позаботьтесь о том, чтобы воспитать настоящих матерей. Опыт показывает, что одной матери не в состоянии заменить 100 учителей. Она – магнит для сердец своих детей и их путеводная звезда. От нее зависит сделать свою семью чистым или грязным источником различных направлений, существующих в мире. Это не будет слишком много, если сказать, что от матери главным образом зависит человеческое счастье или несчастье. То, что один из английских писателей сказал о женщине, в сущности относится к истинной матери. Женщина больше, чем кто-либо иной, воспитывает человека. Мужчина – это мозг человека, женщина – сердце. Он – рассудок, она – чувство. Он – сила, она – нежность, красота и радость.
1: Женщина учит любить то, чему мужчина учит только верить. Не каждая женщина заслуживает почетное звание матери, а только та, которая имеет в себе чистую, созревшую душу. К сожалению, таких теперь очень мало. Вот почему Бог и не употребил лучшей иллюстрации своей любви к человечеству, чем следующее.
0: «Как утешает кого-либо его мать, так утешу я вас» – Исаии 66:13.
1: За матерью следовало бы заботливо ухаживать. Ее дорогие силы не следовало бы перегружать мучительным трудом. Ее заботу и ношу следовало бы облегчить. Многие не ценят совершаемой ею работы, мало даже знают о ее заботах и трудностях. Вся ее жизнь проходит в мелочах, исполнение которых требует терпения, воздержания, нежности и самоотверженной любви. Она и сама думает, что делает мало, но сделанное ею записано в книге жизни.
0: Никакой труд своей важностью не может сравниться с трудом матери. Ей не нужно, как художнику, рисовать на полотне или как скульптору обрабатывать свой мрамор. Ей не нужно, как оратору, облекать свои мысли в красивые слова или как музыканту выражать свои чувства в мелодии. Ее задача – с Божьей помощью развить в душе человека подобие Божие. Сердце матери – самое прекрасное и незабвенное место для сына, даже если тот и состарится. Оно всегда открыто для детей, если даже они ее не ценят и отталкивают. И каждый человек на земле имеет только одно такое сердце. Для него мать готова пожертвовать своими удобствами, отказаться от удовольствий. Она радуется счастью дитяти, гордится его славой и сочувствует несчастье. Даже и тогда, когда его имя обесчещено, она, быть может, еще сильнее любит его, и если бы весь мир отшатнулся от него, она готова заменить ему мир собою. Но как мало тех, которые умеют ценить нежность и заботы матери, пока она жива. Иногда они как будто даже докучают нам. Но когда нас постигают жизненные невзгоды, когда мы видим, как трудно найти настоящее сочувствие, как мало людей любят нас ради нас самих, как чуждо им наше несчастье, только Бог и наша мать могут по-настоящему нас понимать.

родная, милая, за все тебе спасибо, за то, что понимаешь ты без слов. Могу довериться тебе я когда-либо и прочитать во взгляде лишь любовь. Твои глаза, участие в них и ласка, и хоть бываю, мама, не права, но от тебя, родная, словно в сказке, я слышу только добрые слова. Меня ты учишь жить и не сдаваться, смотреть вперед и верить в чудеса, надеяться на лучшее, на счастье, что мне подарят свыше небеса. Хочу быть на тебя во всем похожа, быть мудрой, доброй и уметь прощать, и перед трудностями не сдаваться тоже, и так, как ты, любить и понимать. О, мамочка, твой взгляд, твоя улыбка меня согреют лютою зимой. Прошу, прости за все мои ошибки и будь всегда ты рядышком со мной. Ты мне нужна, ты лучше всех на свете. Тебя я очень, мамочка, люблю за нежный взгляд и добрые советы. Родная, милая, за все благодарю.

Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, 15, 16.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

мы предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге о подражании Христу. Все попечение возлагать надобно на Бога. Сын мой, оставь мне творить с тобою, что мне угодно. Я знаю, что нужно тебе. Ты как человек мыслишь, и многое чувствуешь так, как внушает тебе склонность человеческая. Истинно слово Твое, Господи, Твое обо мне попечение более всякой заботы, какую я могу возыметь о себе, ибо во всем зависит от случая, кто не возвергает на Тебя все свое попечение. Господи, лишь бы воля моя просто и твердо в Тебе пребывала. Твори о мне все, что Тебе благоугодно. Что бы Ты со мною ни сотворил, не иное, что быть может, разве доброе? Хочешь, чтобы и во мраке был? Будь благословен. Хочешь, чтобы во свете я был? Будь вовеки благословен. Благоволишь мне в утешение? Будь благословен. Благоволишь в скорбь мне? И тогда будь благословен вовеки. Сын мой, как тебе стоять надобно, если хочешь ходить со мною? Ты должен быть так же готов страдать, как готов радоваться. В скудости и в нищете должен жить с такой же охотой, как в изобилии и в богатстве. Господи, охотно ради Тебя все терпеть буду, с чем Ты ко мне снизойти изволишь. Доброе и худое от руки Твоей равно желаю принимать, сладкое и горькое, радостное и скорбное, и за все, что со мною не последует, хвалу воздавать Тебе. Соблюди меня от всякого греха, и не убоюсь я ни смерти, ни ада. Лишь бы не отвергнул ты меня в вечность, лишь бы не изгладил меня из книги жизни, ничто не повредит мне, какое бы ни постигло меня бедствие».

об исповедании своей немощи и о бедствиях здешней жизни. Исповедую на себя беззаконие свое. Исповедуюсь Тебе, Господи, в немощи своей. Часто малая вещь приводит меня в отчаяние и опечаливает, и решаюсь действовать с твердостью, но едва появится малое искушение, я впадаю в великое уныние. Иногда от самой ничтожной вещи происходит тяжкое искушение. Лишь только сочту себя сколько-нибудь в безопасности, ничего не чувствую, и вдруг вижу, что едва совсем не упал от легкого дуновения. Презри, Господи, на смирение мое и на слабость мою, Тебе отовсюду известную. Помилуй меня, спаси меня, ибо прах я и пепел. Псалом 68:15. Да не буду низвержен до конца. То меня часто опровергает и смущает пред Тобою, что так склонен я к падению и так бессилен противиться страстям. Если и не доходит до согласия, и то уже мне тяжко и несносно, что они не перестают нападать на меня, и очень постыло становится мне каждый день так жить в борьбе, и в том познаю немощь свою, что так легко вторгаются ко мне отвратительные мечтания и с таким трудом от меня отходят. О, крепкий Боже Израилев, ревнитель душ верных, воззри на болезни и труды раба Твоего и помоги ему во всем, к чему стремиться. Укрепи меня небесною крепостью, и да не превозможет на обладание ветхий мой человек, бедная плоть, еще не совсем покорная духу. С нею мне вести битву, доколе продлится дыхание мое в здешней бедственной жизни. Увы, что здесь за жизнь? Жизнь, где нет перерыва бедствиям и скорбям, где все уставлено сетями, все врагами переполнено. Едва отходит одна беда, одно искушение, как другое приходит. И еще не кончилась прежняя борьба, а уже приступают во множестве другие брани, неожиданные. И как возможно любить жизнь человеческую, когда столько в ней горечи, так она подвержена напастям и бедствиям? Как возможно и назвать ее жизнью, когда она столько смертей и столько заразы порождает? И все-таки любят ее, и многие ищут в ней наслаждения. Часто бронят здешний мир, что обманчив он и суетен, но не хотят оставлять его, потому что похоть плоти владеет душою. Иное побуждает любить, иное презирать его. На любовь к миру наводят похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Но за ними следуют беды и печали, и производят ненависть к миру и душевную тоску. Но, увы, дух, преданный миру, побеждается порочным наслаждением, и в сладость себе приемлет быть в чувственности, потому что не видел, не вкусил сладости в Боге и внутренней красоты в добродетели. А кто совершенно презирает мир и старается жить для Бога в святом послушании, тем знакома сладость божественная, обещанная истинным отверженником мира, и яснее видят они, как тяжко заблуждается мир и как многообразно обольщается мир.

Дорогие радиослушательницы, вы слушаете радиопередачу «Христианка». Место Писания взято из 4 главы притч Соломона, стихи 1 и 2. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей».

Дорогие радиослушательницы, сегодня мы будем говорить на тему «Не позволяем ли мы грешить?». В любой семье, даже самой благочестивой, дети могут преподнести родителям сюрприз, совершив какой-нибудь грех. Ваша дочь, например, может решить выйти замуж за неверующего или оказаться в положении до замужества. Ваш сын может провороваться или обесчестить девушку. Сила греха велика в человеке. Спасение и возрождение не передаются по наследству от родителей к детям, а одного воспитания бывает иногда мало. Как быть, когда такие трагические случаи происходят в наших семьях? Сказать ли, что во всем виноваты они и получили по заслугам? Это, конечно, будет правда, но время ли проповедовать, когда дело уже сделано, и они уже несут тяжесть последствий и больше нуждаются в помощи, чем в нотациях? Может, было бы, конечно, лучше посоветовать попросить прощения у Бога, но не было ли бы это легким выходом для того, кто должен получить по заслугам? Может быть, о Боге нужно заговорить после того, как виноватый достаточно пострадал, перенеся неловкость перед друзьями и родителями? В таких случаях детям нужно больше прощения, понимания и принятия. Перед ними унижение и неловкость, а иногда и строгое наказание со стороны церкви, если они ее члены. Их поставят на замечание, а может быть и исключат временно, пока дело не будет исправлено. Как быть родителям? Склонять ли таких провинившихся детей в сторону прошения прощения у Бога или в сторону чувства вины перед Ним и близкими? Один отец спросил пастора, как ему быть в отношении сына, который развелся с женой. Некоторые доброжелательные друзья посоветовали не пускать его на порог дома. Другие говорили, что если он когда-нибудь решит жениться снова, отец должен игнорировать это бракосочетание. Все эти советы мало радовали и удовлетворяли несчастного отца. Должны ли мы делать прощение легким или трудным и доступным только для тех, кто проявляет настоящее покаяние и намерение переменить направление жизни? Отец блудного сына принял его в свои объятия без всяких вопросов. Но нам, евангельским верующим, бывает почему-то иногда трудно и неловко говорить о даровом прощении без всяких условий и оговорок, из страха, что оно окажется слишком легким. Виновный может заключить, что благодать легко получить, и заранее иметь это в виду. Или, может быть, нам хочется доказать, что путь нечестивого тяжел, и наша неписанная философия звучит как бы так: «Пусть отпавший страдает, пусть докажет на деле, что действительно намеревается исправиться, тогда пусть просит у Бога прощения». Новый Завет учит, что смерть Христа была жертвой за наши грехи. Все наши грехи были будущими, когда Христос умер за них 2000 лет тому назад. Значит, все грехи, которые мы когда-либо совершим, были включены в смерть Христа. В результате Богу нетрудно прощать нас, и не так, как будто бы Он с сожалением дает нам второй шанс. Цена прощения была уже уплачена, и Бог желает, чтобы мы принимали Его даром. Когда Христос воскликнул «совершилось», Он употребил греческое слово для деловой сделки, которое означало то же самое, что слово «уплачено сполна», накупчей. Несмотря на то, что печаль приводит к покаянию, 2 Коринфянам 7:10, сама по себе она не представляет собой заслуги пред Богом. Многие верующие говорят, что они потому чувствуют разобщение с Богом, что не пережили достаточно печали, сожаления, настоящего раскаяния. Такое понятие насмехается над Божьей благодатью. Мы инстинктивно желаем наказать себя за грех. Нам кажется, что мы должны пережить какую-то меру сожаления, чтобы удостоиться Божьего прощения. Но если Христос уже пострадал за наши грехи, зачем нужно нам прибавлять еще и наше страдание к Его уже совершившимся страданиям? Верно, что часто нам приходится переносить последствия наших грехов, но это не то же самое, что исполнение каких-то специальных условий для того, чтобы заслужить прощение грехов у Бога. Если наши отношения с Богом нарушились, они могут быть установлены моментально и свободно, и, главное, совершенно даром. Единственное, что нужно, это искреннее желание избавиться от греха и исправить созданное им положение в нашей жизни. Нет такой причины, по которой бы мы должны были откладывать принятие Божьей благодати. Обратите внимание на такой стих. «Если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1:9.
Исповедать, значит, согласиться с Богом в отношении нашего греха и сказать: «Ты прав, Боже, а я не прав. Прости». Это не значит прозябать в удрученном состоянии, пока Бог не увидит, что мы уже достаточно настрадались, и теперь нам можно простить. Это было бы оскорблением Бога, который умер, чтобы спасти нас. Потому что мы неправильно учим об этом измерении благодати, многие верующие несчастны и думают, что Бог постоянно недоволен ими. Они не решаются просить у Него прощения, потому что думают, что еще не угодили Ему, а на самом деле Он только ожидает, чтобы они пришли и открылись Ему, и сказали, что Он прав, а они неправы. Он милосерд сверхчеловеческого понимания, и Его прощение всегда доступно для тех, кто кается. Мы никогда не можем нагрешить слишком много, чтобы Его прощение не могло уже быть в силе. Мы мерим Бога на свой аршин. Только потому, что мы не можем прощать после нескольких раз, не значит, что и Бог не может прощать после нескольких согрешений. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Условие – покаяние и желание исправиться. Бог, конечно, не навязывает нам своего прощения. Мы должны хотеть Его. Можно подумать, конечно, что всегда найдутся злоупотребляющие таким даровым прощением, которые будут говорить, как во дни апостола Павла: «Что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать?» Павел ответил на этот вопрос: «Никак! Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Римлянам 6:1-2. Несомненно, есть такие, которые умышленно грешили, полагаясь на благодать Христову. Если мы честны, мы признаемся, что все способны на это. Но в таких случаях Бог берет на Себя ответственность за воспитание нас. Он дисциплинирует своих детей, не наказывает, а воспитывает. Наказание уже понес на Себе Христос. Он допускает в нашей жизни последствия нашего поведения, которые учат нас, как жить в постоянном общении с Ним. Сами мы неправильно дисциплинируем себя и других. Мы часто думаем, что те, кто согрешили так ужасно, не могут быть прощены так легко. Нам бы хотелось заставить себя и других страдать. Если Бог может так легко прощать, почему не можем мы сделать этого? Христос рассказал притчу о человеке, которому было много прощено, а он, в свою очередь, не мог простить должнику своему. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? Спрашивает его простивший его государь, символизирующий в притче Бога. Бог прощает, но Он также и дисциплинирует, и нам часто бывает нужно поступать так же. Вопрос только в наших побуждениях. Апостол Павел писал Галатам: «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными. Только кроткое и ласковое отношение возвратит согрешившего в нормальное состояние и не оттолкнет его от церкви и верующих. Отец с разведенным сыном не должен отталкивать его от себя, но показать, что любит его и желает ему только добра. Сыну и так известны взгляды отца, и он знает, что разбил сердце отцу своим поступком, но ласка отца расположит его к нему, и он сможет принимать от отца и другие советы и наставления. Сам Господь говорил так о том, как обращаться с теми, кто согрешил против нас. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двоих, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет тебе он, как язычник и мытарь». Матфея 18:15-17. Христос подчеркивает восстановление правильных отношений сперва в личном порядке, до того, как дело выйдет наружу и должно будет разбираться всей церковью. Всякое дисциплинирование должно делаться так, чтобы помочь человеку исправиться и восстановиться, а не для того, чтобы сурово наказать его и навсегда оттолкнуть. Когда же он уже восстановлен, его поступок должен быть забыт, и отношение к нему должно быть таким, как прежде. Когда согрешают наши дети по неопытности и незнанию силы греха и вообще жизни, мы не должны отталкивать их от себя,
но и не прикрывать греха. Пусть они знают, каков ваш взгляд на их поведение, но пусть знают и то, что наказание за все наши грехи понес на себе Христос, и прощение доступно для них, если они сознают свою вину, свою ошибку и искренне пожелают исправления. Понимание и применение Христовой благодати не поощряет грех, но наоборот, вызывает обратное действие. Обычно тот, кому много прощено, больше любит. Те, кто тронуты щедростью Бога, более охотно готовы отдавать себя Ему на служение. Они побеждены Его любовью и готовностью прощать. Помогаем ли мы людям грешить тем, что делаем прощение таким легко доступным, не думаю. Я думаю, что поощряя сплетни, зависть, ропот, гордость, мы помогаем людям грешить. Но объяснением благодати Христовой мы помогаем людям избегать греха и любить Господа больше. Бог говорит через притчу: «Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Матфея 20:15. Христос порицал фарисеев за то, что они не могли терпеть того, как легко Он прощал. Бог мог прощать блудниц, мытарей и других явных грешников. Фарисеи не могли смотреть на то, как Бог дает так много тем, кто заслуживает так мало. Вспомните старшего брата в притче о блудном сыне. Он злился, потому что младшему сделали такой богатый и радушный прием. В глазах этого самоправедного, оставшегося дома сына, отец был слишком щедрым. Не завидуйте благодати Божией, которую он щедро изливает на какую-нибудь блудницу, или наркомана, или опозорившую родителей и девушку. Научитесь сами принимать даровое прощение Бога и учите других принимать его. Молитесь о том, чтобы Бог помог вам стать такими же милосердными, как Он, в обращении с вашими ближними, а особенно с вашими детьми. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за непонятное для нас обращение с нами, за Твою бесконечную любовь и безграничное прощение. Господи, мы славим, благодарим Тебя за него. Аминь.

Материнская молитва. Сердце матери. Кто ее видел глубины? В этом сердце живут вместе боль и любовь. Как ей больно за дочь, как ей больно за сына. Материнское сердце поймет только Бог. О матери, молящейся о сыновьях и дочерях, ваш труд нищетен будет пред Творцом. Тех сыновей и дочерей, которые ждет трясина, вы вырвете из пасти львов. Когда на них весь мир поставил точку и не дает им шанса даже жить, и нету никого, кто мог помочь бы, тот грех оставить, бросит, позабыть. Их держит материнская молитва, над пропастью которой путь лишь ад. Но если будет выигранная битва, туда лишь будет вержен Божий враг. Крепитесь, не сдавайтесь вы на битве. Вы воины Иисуса, вы сильны. Пусть не смолкает материнская молитва, она сильнее всех стрел сатаны. И даже когда дух изнемогает, и сердце матери изранено мечом, доспехи никогда пусть не снимает. Пусть будет сын и дочь любой ценой спасен.

Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, 15, 16.

Иисусе, для нас воскрес. Осознаем ли мы с Тобой за нас, какую несем боль, для чего Он умирал и для чего воскресал?

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
3: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

«Лучше нашей мамы, есть ли кто на свете, говорят сегодня радостные дети. Во всех странах мира дети могут ныне подносить подарки дорогой святыне. А святыня эта, мамочка родная, дорогая, как солнце, сердцем неземная. Мамочка, я крошка, денег не имею, тонкие ручонки обвивают шею. Вот и весь подарок, мамочка смеется, лучшего подарка в мире не найдется».

0: Ой, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. В сегодняшней истории...
2: Я должна была ей разрешить его оставить. Я не знала, что щенок так много для нее значит. Посвети фонариком вокруг, я ничего не вижу. Сюзи! Сюзи!
3: Смотри, здесь лестница на чердак.
2: Скорее залезь туда и посмотри.
3: Угу.
2: О, Господи! Пожалуйста, пусть она будет там, целой и невредимой. О, прошу тебя, Господи, пожалуйста.
3: Сейчас я только заберусь сюда и посмотрю вокруг.
4: Она там наверху?
3: Не вижу.
5: Всем привет! И добро пожаловать на нашу новую передачу «Час твоего рассказа».
6: Мы так рады, что вы снова с нами. Я уверен, что тем из вас, кто любит животных, рассказ, который мы для вас приготовили, доставит особенное удовольствие. Тетушка Кэрол, какой необыкновенно интересный эпизод мы только что прослушали. Ты не хочешь нам хотя бы намекнуть, о чем наш сегодняшний рассказ?
5: Пересказывать передачу нет смысла. Могу только сказать, что мой рассказ о маленькой девочке по имени Сюзи и о ее маме, которой пришлось так много работать, что постепенно она перестала принимать близко к сердцу то, что волновало Сюзи.
6: Слушая сегодняшнюю историю, все мы можем задуматься о наших отношениях с друзьями и родными. Показываем ли мы им, что они нам не безразличны?
5: Эта история немного отличается от предыдущих, потому что рассказывать ее будет сама героиня событий, которые с ней произошли много лет назад. Мы назовем ее «Уметь дарить любовь».
7: У каждого в жизни бывают удачные периоды, когда кажется, что все идет гладко и не возникает никаких серьезных проблем или затруднений. Но часто бывает, что мы лучше узнаем самих себя и больше всего взрослеем, когда в нашей жизни происходят какие-то кризисы. Меня зовут Сюзи Фишер. И история эта произошла, когда мне было 8 лет. В нашем городе Грейнджере все помнят тот год как год наводнения. Но у меня он врезался в памяти еще по многим другим причинам.
8: Сюзи! Сюзи!
4: Что, мама?
8: Иди сейчас же сюда, несносная девчонка!
4: Иду, иду, мама! Вот я. В чем дело?
8: Разве утром я тебе не говорила вынести мусор?
4: Ой, прости, мама, я совсем забыла.
8: А что, если бы я забыла приготовить ужин или постирать твои вещи или заплатить по счетам? Ты же знаешь, что после того, как твой папа от нас ушел, мне все приходится делать самой.
4: Ну, прости меня, я сейчас вынесу.
8: Смотри, снова не забудь. У меня нет времени без конца тебе все напоминать.
4: Больше не забуду.
8: И смотри, не забудь закрыть крышку, а то, если вечером снова пойдет дождь, к утру в ведре будет полно воды.
4: Хорошо, мама. Ма, можно я схожу к Питеру ненадолго? Я хочу посмотреть его нового котенка.
8: Ну, иди. Только не забудь, что ровно в 8 ты должна уже лежать в постели. И никаких отговорок. Ты должна быть дома самой поздней в 7:15. Это значит, что у тебя есть 20 минут.
4: Но я...
8: Никаких «но», моя дорогая. Ты должна быть дома вовремя.
4: Ладно, я приду вовремя.
9: А, Сюзи, привет. Входи.
4: Ой, Питер, какой хорошенький котеночек. Можно мне его подержать?
9: Ну, конечно. На, держи. Ты знаешь, моя мама хочет, чтобы я ее научил прыгать только на этот стул.
4: Как бы я хотела, чтобы моя мама разрешила мне взять котенка или щеночка, или кого-нибудь еще. А она не разрешает держать в доме никаких животных. Она их ненавидит.
9: Пусть тогда это будет наш общий котенок. И ты знаешь, я знаю, что мы сделаем. Ты можешь придумать, как нам ее назвать.
4: Правда?
9: Ну да, тогда она будет немножечко твоей тоже.
4: Вот здорово, спасибо, Питер. Я ничего не могу придумать.
9: Ну, например, у нее белые лапки.
4: А что, если назвать ее Белянкой?
9: Нет, у Рэнди кошку уже зовут Белянкой. А вообще, я придумал, лапка.
4: Белая лапка.
9: Отлично.
4: Мне нравится. Белая лапка, тебе нравится твое новое имя?
7: Питер всегда старался изо всех сил меня развеселить. Он, наверное, понимал, как мне трудно. Мама всегда казалась сердитой, и от нее я никогда не чувствовала такого тепла, как от папы. Но после их развода я не могла его видеть, когда хотела, и ужасно по нему скучала. К счастью, он мне часто звонил, а в выходные всюду брал меня с собой.
4: А куда мы едем, папочка?
3: Да тут недалеко. В магазин Олсона, где продается корм. Мне надо купить его для цыплят. И еще у меня есть для тебя один сюрпризик.
4: Какой? Скажи мне, пожалуйста.
3: Ну ведь если я тебе скажу, это уже не будет сюрприз. Как ты думаешь?
10: Ну вот, Боб, то, что ты просил. Еще что-нибудь нужно?
3: Я подумал, может быть, ты покажешь моей Сьюзи, что у тебя там в сарае?
10: А, в сарае? Ну-ну, конечно. Проходите сюда.
4: А что там?

0: Ну-ну, малыш, это всего лишь я и мои друзья.
1: Ой, папочка, посмотри, щенок.
2: Я знал, что ты захочешь посмотреть малыша.
1: Ой, он такой смешной.
0: Он один у меня остался из всего помета. Он и был последыш, но он самый умный из всех.
2: А сколько было всего щенков?
0: Всего их было 6.
1: А где же его мама?
0: О,

0: Нет, золотка, нельзя. Я просто хотел, чтобы ты с ним немножко повозилась и поиграла. Ну, и потом, ты же знаешь, как твоя мама относится к домашним животным. Она же не терпит, когда в доме животные, из которых всюду лезет шерсть.
1: Знаю, но, может быть, этот щеночек ей понравится. Посмотри, как он меня полюбил. Смотри, как он свернулся у меня на руках. Ну, папочка, пожалуйста, пожалуйста, все. Разреши мне взять Шалуна домой.
0: Ну, я не знаю.
2: Да пусть малышка попробует, Бо. Кому от этого будет хуже? И потом, если его никто не заберет, мне придется отнести его на живодерню. Я не могу долго держать его здесь одного. У меня нет времени с ним возиться.
0: Ну, ладно. Да, только особенно не радуйся раньше времени, Сьюзи.
1: Пойдем домой, Шалун. Я буду о тебе заботиться, и тебе будет у меня хорошо.
3: Скажи мне, дядюшка Дэн, у тебя в детстве было какое-нибудь домашнее животное?
4: Да, конечно. Когда я был совсем маленьким, у нас была собака, а позднее мы держали кошек. Знаешь, я на всю жизнь запомнил одно лето. Когда у нас было 2 или 3 кошки, и у всех одновременно появились котята.
3: Бог сотворил столько чудесных созданий, которых можно приручать и держать дома. Например, мягких пушистых котят, щенят, кроликов и даже птичек.
4: Всем известно, что с домашними животными всегда веселее, особенно тем, кто живет один. Знаешь, недавно я даже читал, что некоторые старики дольше живут, если держат домашних животных. Как ты думаешь, может так быть?
3: Ну, этого я не знаю, дядюшка Дэн, но я знаю кое-что другое, что определенно нравится нашим более пожилым друзьям. Это наши бесплатные уроки Библии. Они особенно удобны тем, что изучать их можно, даже не имея своей Библии.
5: Почему бы не связаться с нами сегодня по электронной почте? Это может быть наилучшим из того, что вы когда-либо сделали. Вот наш адрес. radiorozkaz@yahoo.com. И еще раз. radiorozkaz@yahoo.com.
3: А сейчас нам пора возвращаться к нашей истории под названием «Уметь дарить любовь».
1: Дорогу домой я молилась, чтобы мама разрешила мне оставить Шалуна. Мне так нужен был этот щенок, ведь я могла бы его любить, и он любил бы меня. Мама всегда была занята, и мне страшно не хватало любви, ласки и тепла. Когда мы приехали домой, папа сказал мне, что если мама не разрешит оставить щенка, то он приедет завтра, и мы отвезем его обратно господину Олсону. Когда я вошла в дом, мама была на кухне. И как только я переступила порог, ее взгляд остановился на теплом комочке, свернувшемся у меня на руках. Я поняла, она недовольна.
6: Откуда у тебя эта собака, моя дорогая?
1: Мне ее дал господин Олсон. Правда, хорошенький, мама. Посмотри, как он меня любит.
6: Ты же знаешь, что я терпеть не могу животных. Тебе придется отнести его назад.
1: Ну, разреши мне его оставить, пожалуйста. Я буду о нем заботиться. Я тебе обещаю. Я буду кормить его и...
6: Немедленно возвращайся к господину Олсону и отдай ему этого щенка. И поторопись... Нам пора есть.
1: Но, мамочка...
6: Ты все еще здесь, моя дорогая? Ты прекрасно знала с самого начала, что никаких щенков домой тащить нельзя.
1: Слезы застилали мне глаза, когда я спускалась по ступенькам с крыльца. Щенок грустно смотрел на меня, как будто понимал, что происходит, и слизывал мои слезы своим мягким розовым язычком. В этот момент я поняла, что никогда не смогу его бросить.

0: Не бойся, Шалом, я буду о тебе заботиться. Я никогда, никогда тебя не брошу.
1: Я знала, что если я верну шалуна господину Олсону, то его отдадут на живодерню. И я не могла этого допустить. Но я также знала, что теперь, когда всех щенят разобрали, господину Олсону незачем ходить в заброшенный сарай. И я решила спрятать там шалуна.
0: Ну вот, Шалун, мы и пришли. Веди себя хорошо и не подавай голоса. А я пока тебе сделаю постельку на соломе. Вот так, чтобы тебе было тепло и удобно. А завтра я приду к тебе сразу же после школы. До свидания, Шалун. Я тебя очень люблю.
1: И вот, 2 недели подряд, каждый день, вместо библиотеки, а я обычно ходила туда по дороге из школы домой, я шла к шалуну в сарай. Я рассказала свой секрет Питеру, и иногда он приходил вместе со мной. Он даже оставлял для шалуна кусочек от своего бутерброда, который ему давали на второй завтрак в школе. Я тоже оставляла ему свой бутерброд, и щенку этого хватало. Он не оставался голодным. Да, это были счастливые дни. Наконец-то у меня появилось живое существо, которое принадлежало только мне и которое я очень любила. И самое главное, Шалун тоже меня полюбил.
0: Иди сюда, Шалун. На, возьми.
2: По-моему, ему нравятся бутерброды с арахисовым маслом и желе.
0: Ага, и по-моему тоже. Но они немного промокли в пакете.
2: Да, все мокрое. Уже 5 дней льет, не переставая. Я и сам промок до нитки.
0: Ну, по крайней мере, здесь сухо. Ты ведь сухой, правда, Шалун?
1: В тот день, когда мы с Питером возвращались от шалуна, мы заметили, что река, которая текла за сараем, почти вышла из берегов. Весь вечер дождь лил, как из ведра, а к ночи по радио начали передавать предупреждение о наводнении. Я пошла спать в тревоге и никак не могла заснуть. Шалун ведь мог утонуть, ему никак не спастись. Потом мой взгляд остановился на маленькой карточке, висевшей на спинке моей кровати. Однажды учительница в воскресной церковной школе дала всем детям специальные карточки с привязанными к ним ленточками. Когда я пришла домой, я повесила ленточку на спинку кровати, и когда мне становилось по-настоящему плохо, я в темноте водила пальцами по буковкам на карточке. Было так темно, что я с трудом разбирала серебряные буковки.
0: Бог есть любовь. Господи, скажи мне, это правда? Ты ведь, наверное, очень сильно меня любишь, раз ты послал мне шалуна. Но я о нем очень беспокоюсь. Вода поднимается, Господи, а шалун не умеет плавать. Он ведь утонет прямо там, в большом старом сарае. О, Господи, пожалуйста, прошу тебя, научи, что мне делать. Пожалуйста, помоги мне.
1: Чем больше я молилась, тем больше у меня зрела уверенность в том, что мне надо было делать. И вот поздней ночью...
3: Алло?
4: Поп, Сюзи пропала.
3: Что?
4: Я только что пошла поправить ей на ночь постель, а ее там нет. Ее нет в спальне, я не знаю, что делать.
3: Я сейчас приеду. Позвони в полицию и жди на крыльце. Я сейчас же подъеду, и мы поедем ее искать.
4: Скорее, Боб, пожалуйста.
3: Еду.
1: В следующие 3 часа наскоро собранный спасательный отряд хлюпал по грязи под дождем и искал меня, пропавшую девочку. Полицейские, опасаясь, что меня смыло в реку, вызвали водолазов. Потом от воя сирен проснулся Питер, который спал очень крепко. Как только он узнал, что это меня ищут, он тихонько сказал своей маме.
2: «Мама, я знаю! Она пошла в сарай спасать шалуна! Она наверняка там!»
1: Мама Питера побежала к моим родителям, чтобы передать им слова Питера. И мои родители сразу же бросились к магазину господина Олсона. Утопая по колено в воде, они стали пробираться к заброшенному сараю за магазином.
2: Сьюзи! Деточка моя, ты здесь?
3: Сьюзи! Осторожно, здесь глубоко. Сьюзи! Сьюзи!
2: О, Господи! Прошу тебя, пусть она будет здесь. Только бы с ней ничего не случилось.
3: Это я виноват, я. Я не должен был приводить ее сюда и показывать ей щенка.
2: Нет, нет, это я виновата. Сьюзи!
3: Помоги мне, помоги открыть дверь.
2: Я должна была ей разрешить его оставить. Я не знала, что щенок так много для нее значит. Посвети фонариком вокруг, я ничего не вижу. Сьюзи! Сьюзи!
3: Смотри, здесь лестница на чердак.
2: Скорее залезь туда и посмотри. Угу. О, Господи! Пожалуйста, пусть она будет там, целой и невредимой. О, прошу тебя, Господи, пожалуйста.
3: Сейчас я только заберусь сюда и посмотрю вокруг.
2: Она там наверху?
3: Не вижу. Погоди. Она здесь. Сьюзи, Сьюзи, дочка моя.
0: Папочка, это ты?
3: Сьюзи, деточка, с тобой все в порядке?
0: Мы с шалуном заснули.
2: С ней все в порядке? Сьюзи, с тобой ничего не случилось?
0: Все в порядке, мама. Папа, я притащила шалуна на чердак, а то бы он... Он бы утонул, папочка.
3: Я знаю, знаю, деточка, ты пришла сюда, чтобы его спасти. Но мы-то не знали, где ты. И мы так волновались.
1: Папа засунул шалуна за полы своей куртки и помог мне спуститься с чердака. Мама, стоя по колено в воде, обхватила меня руками, когда я только ставила ногу на последнюю ступеньку.
2: Ох, деточка моя, доченька.
0: Ты плачешь, мамочка?
1: Я очень удивилась. Я была просто поражена. Впервые в жизни я поняла, что мама меня любит. По-настоящему любит. Я просто чувствовала, как ее любовь меня... обволакивает, греет, проникает в самое сердце. Мы, наверное, долго, очень долго так стояли, обнявшись. Она прижимала меня к себе, гладила по голове, и от нее исходило тепло.
0: Мне так жалко, что я испортила карточку, мамочка.
2: Какую карточку, детка?
0: Ту, что висела у меня в спальне. Знаешь, ту, на ленточке.
3: Ту, что тебе дали в церкви?
0: Я сняла ее со спинки кровати, когда пошла искать шалуна. Но я ее уронила. И теперь она вся мокрая и испачкана в грязи. Видишь? Я так переживаю. Я не хотела ее испортить.
2: Посвети сюда, Бог.
3: Да, пожалуйста.
2: Не беспокойся, Сьюзи. Мы ее просто оботрем, и она будет почти как новенькая. Бог есть любовь.
0: Поэтому-то я так и поступила, мамочка. Ведь я люблю шалуна точно так же, как Бог любит нас. Я не могла допустить, чтобы он утонул. Просто не могла.
2: Я понимаю, детка.
0: Я так его люблю. И я прихожу к нему каждый день и отдаю ему свои бутерброды. Правда ведь, шалун?
2: Ну, теперь мы с этим разберемся. Я думаю, что шалуну понравится жить в настоящем доме и есть такую пищу, какую положено есть щенкам.
0: Правда?
2: Да, детка.
3: Ну что ж, Теперь, когда все уладилось, я отвезу вас домой. А то в этой холодной воде мы все окоченеем.
1: С той ночи моя мама стала совсем другой. Когда в нашей жизни чуть не произошла трагедия, она, наверное, поняла, как она была сурова и холодна со мной, и как мне не хватало ее любви. И именно поэтому я и решила сегодня рассказать свою историю. Пожалуйста, не ждите, пока над вашей семьей нависнет угроза трагедии. Не скрывайте свою любовь к вашим детям. Обнимайте ваших малышей. Разговаривайте с ними, говорите им, как сильно вы их любите. Говорите им, как они вам дороги. Помните, любовь не будет любовью, если вы не научитесь ее дарить.

0: Ты знаешь, тетушка Кэрол, я считаю, что эта история одна из самых важных, потому что в ней говорится о важности любви, а это основа основ Священного Писания.
1: Верно. Библия учит, что любовь превыше всего. Конечно, в Библии говорится не о физической любви, которую можно было бы назвать желанием, а о такой любви, которая значит гораздо больше, об умении глубоко переживать за других и заботиться о них, и не только о своих родных и близких, и даже не обязательно о людях в своей стране, а вообще обо всех людях.
0: Из сегодняшней истории мы узнали, как благодаря крошечному щенку мать осознала, что она была нечуткой по отношению к дочери. Это хороший урок для всех нас.
1: А сейчас, дядюшка Дэн, специально для сегодняшней передачи я приготовила песню о животных. Но в ней говорится, что есть одна вещь, которую животные делать не могут. Послушай, а потом скажи мне, что это?
2: Дети, пойдем в деревню и там поиграемся. Ой, как весело, ой, как хорошо. Собака лает, гав, рыжий кот, мяу.

0: Ну что, дядюшка Дэн, ты знаешь ответ?
1: Да, знаю. Всем сердцем славит Господа.
0: Да, ты правильно понял. А теперь нам пора попрощаться со всеми нашими друзьями. Мы надеемся, что вы будете слушать нашу следующую передачу.
1: Всем до свидания, и да благословит вас Бог.
2: Это был час твоего рассказа.
0: Тетушка Кэрол
1: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
4: До новых встреч!

Мама утка теплым утром повела утят к реке. Там ромашки, незабудки, тихо тянутся к заре. И когда они спустились, где густой туман стоит, мама утка милым деткам наставление говорит: «Детки, нужно помолиться, солнце вот уже встает, Богу низко поклониться, Он нам пищу подает. Дети, утром не ленитесь, поднимайтесь поскорей и встречайте день прекрасный, без печалей и скорбей. Не забудьте вы в молитве Богу славу принести за цветы, за воздух чистый, за плоды, за хлеб земли, за небесные светила, что приветливо горят. Так давайте же, ребята, походить на тех утят».

0: Наши мамы каким-то образом узнают о нас абсолютно все. Иногда даже кажется, что у них и на затылке есть глаза. Особенно они хорошо знают, когда ты делаешь то, что нельзя. У двух близнецов, Алика и Алины, тоже однажды произошел случай, убедивший их в маминой проницательности. Как-то вечером мама позвала к себе детей. «В Библии есть такие слова», – начала она, – «что посеет человек, то и пожнет. Когда вы непослушны, вы грешите и обязательно в своей жизни должны будете расплатиться за грех. Есть такая поговорка – нельзя попасть под дождь и не намокнуть». Прошло некоторое время. Однажды Алик и Алина попросились пойти поиграть в парке недалеко от дома. «Идите, но только ни на шаг не выходите из парка», – напутствовала мама.
1: «Хорошо», –
0: хором ответили дети. В парке они встретили своего друга Колю. Он сообщил им, что Даник, их общий знакомый, заболел.
1: «Давайте посетим его, поиграем с ним, повеселим его», – предложил Коля.
2: «Мы не пойдем», – возразила Алина. «Мы обещали маме не выходить из парка».
1: «Даник живет в доме за парком. Мама даже не узнает, что мы выходили из парка. Кроме того, мы сделаем доброе дело, посетим больного», – убеждал Алик сестру.
0: Когда дети благополучно вернулись домой, они решили, что мама так и не узнает об этом посещении. Прошло еще 2 недели. Однажды утром мама вошла в детскую.
3: «Вставайте!»
1: «Подъем!» – будила она детей.
2: «Ой, я заболел, у меня болит голова», – жаловался Алик. «И у меня тоже. Мама, посмотри, что-то появилось у меня на руках и чешется», – плакала Алина.
1: «Дайте я посмотрю на вас».
2: «О, у вас обоих ветрянка. Вы, наверное, были у Даника, когда ходили в парк?»
4: «Да, мы были у него», – призналась Алина.
2: «А откуда ты знаешь, что у него была ветрянка?»
1: «Вчера позвонила его мама и сказала, что Даник еще не очень хорошо себя чувствует и не сможет прийти к вам на день рождения», – пояснила мама.
2: «Ты хотела позвать к нам на день рождения детей?» – спросили они.
1: «Да, я хотела сделать вам приятное, но теперь ничего не получится. Вы заболели, и никто не сможет к вам прийти. Вы помните, что я говорила вам не так давно? За всякое непослушание последует расплата».
2: «Мы теперь никогда не забудем этого», – заверили дети.
0: «Мой дорогой друг, Бог знает намного больше, чем мама. Он видит твой грех и ненавидит его. Если мы грешим, то должны потом быть готовы понести и последствия греха. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Галатам, 6 глава, 7 стих.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мне должно просто помолчать, прежде чем произнести следующую фразу. Бывает так, что Бог, Святой Дух, использует саму совесть людей, чтобы показать им строгость суда Божьего. Среди нас здесь есть человек, чье сердце сегодня глубоко пронизывает осознание греха. Раньше это была независимая, свободолюбивая, никому не подчиняющаяся личность. Но вот вошла и прочно застряла в его сердце Господня стрела, и он попал в рабство, страшнее египетского. В нашей беседе сегодня он мне говорит, что его всегда и повсюду преследует чувство вины. Черный раб способен убежать от жестоких уз хозяина и, находя под звездами путь, добраться до земли, где будет свободен.